0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно.

этих спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: год, и в снег, и в зной, лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: следы динозавра, книжный праздник, знаменитый тюлень. В Кисловодске теперь можно увидеть следы древнего динозавра. В курортном парке установили огромную каменную плиту с отпечатками лап древнего ящера. Каждый след длиной 40 сантиметров, как три больших линейки. Отпечатки оставил игуанодонт, травоядный динозавр, который весил как три легковых автомобиля. Рядом с плитой поставили фигуру этого гиганта, чтобы каждый мог представить, как он выглядел. Миллионы лет назад на месте Кисловодска было море. Динозавры ходили по влажному песку у воды и оставляли глубокие следы. Некоторые из них сохранились до наших дней. И вот теперь их можно увидеть в Кисловодске. Отличный повод побывать в этом городе. Динозаврам посвящено много книг и энциклопедий. Многие из них можно было увидеть на международной книжной ярмарке, которая на днях прошла в Москве. Почетным гостем ярмарки стал Китай. Было интересно полистать книги с иероглифами, пообщаться с писателями из разных стран, сделать селфи с Пушкиным и Гоголем. Посетителей было много, и они спрашивали самые разные книги, рассказала детскому радио Елена Пальцева, главный редактор книжного издательства.
4: Дети просят детские детективы, покупают, смотрят, хотят купить книги с красивыми иллюстрациями. Кто-то западает, например, на такую более компьютерную картинку, как комиксы, кому-то нравятся более нежные. Спрашивают про книги о России, русалки России. Бабочки — это бабочки, которые в России, киты, которые в России.
3: На ярмарке были книги на любой вкус. Энциклопедии, сборники стихов, сказки, фэнтези, издания с объемными иллюстрациями и даже книги без слов. Такие выпускают для того, чтобы читатели сами сочиняли истории по картинкам. Возможно, скоро появится книжка о приключениях самого знаменитого тюленя Санкт-Петербурга Крошика. Недавно он отправился в большое плавание. 10 лет тюлень жил рядом с людьми. Он еще детенышем попал к специалистам и очень к ним привязался. 2 раза Крошика выпускали на волю, но он возвращался. И вот тюлень вырос, повзрослел, и зоологи решили, пора прощаться. Сначала ластоногого поселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Потом вольер перестали закрывать. И однажды Крошик уплыл. Так уж вышло, что он отправился к месту своего рождения. Сотрудники фонда наблюдают за ним, волнуются, но верят. Он найдет друзей и будет счастлив. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках.

0: Вконтакте, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Минская ратуша. Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
1: Да вот глобус фотографий разглядываю и на карту флажки ставлю в те места, где мы уже были.
2: Судя по фоткам и карте, тебе явно хочется вновь отправиться в Беларусь.
1: Да, глобус, там столько еще не увиденного, не узнанного и не сфотканного.
2: Ну-ка ли так, отправимся мы с тобой в один красивый город, и найти нам надо будет одну вещь, в которой 200 граммов золота, и которую раньше создавали только мужчины.
1: Ой, так сложно. А мы найдем?
2: Должны. А иначе...
1: Знаю, знаю. Не найдем, кончится твоя магия. Значит, точно найдем.
2: Кручу, верчу.
1: На каникулы с глобусом лечу.
3: Сердечно запрошаем, дорогие лягушка и глобус.
1: Ой, а я уже знаю. Сердечно запрошаем по-белорусски значит добро пожаловать.
3: Точно, лягушка. А еще помнишь какие-нибудь слова?
1: Конечно, помню. Драники, драники со сметаной. В этом городе, в котором мы оказались, они же тоже есть, да?
3: Ну, конечно, лягушка. Это Слуцк. Один из древнейших белорусских городов. Ему более 900 лет. И драники здесь готовят отличные.
1: Ой, как вкусно!
3: Слуцк находится недалеко от Минска. Город это небольшой, но очень уютный и весьма современный.
1: А чем знаменит Слуцк?
3: Крепостью древней, храмами, музеями. Парк есть замечательный, а еще река Случ.
2: Красивая, берега живописные. Хочешь рыбу лови, хочешь пикник организуй.
1: Где же мы будем вещь, что делали только мужчины, искать? Да еще и в которой золото есть. А рыбу ловят, конечно, в основном мужчины. Но золото... А может, надо выловить золотую рыбку?
3: Нет, лягушка, не рыбалка и не рыбка.
1: Значит, будем по музеям ходить. Может, что и найдем. Зря Слуцк называется небольшим городом. Не такой уж он и маленький. Ой, музей соловья.
3: Да, лягушка, говорят, в окрестностях Слуцка обитают самые голосистые соловьи.
1: А это что за музей? Слуцкие поясы. Что за поясы такие? И что это за каменный дяденька перед входом стоит и что-то такое длинное-предлинное в руках держит?
2: Можем заглянуть, лягушка. Узнаем.
1: Ткани разноцветные, орнаменты какие красивые, но просто как сказочные. Раз, два, три, ой, целых 4 метра длина этого пояса.
3: Да, лягушка, только это не поясы, а пояса. По-белорусски «слуцкие поясы». Это музей той вещи, которой славен город Слуцк. У слуцкого пояса нет изнанки. Его длина составляет до 4 метров.
1: И когда же они появились? Кажется, что они очень древние.
2: Не древние, но старинные, лягушка.
3: Более 300 лет назад приехал в Слуцк золотошвейный мастер Ян Маджарский. Он-то и открыл в городе фабрику. Шелковые пояса расшивали золотыми нитями. Изображали на них тонкие узоры, деревья, листья. Пояса были очень дорогими. Позволить себе их могли только настоящие богачи. Да, кстати, делали эти пояса только мужчины.
1: Золотая нить? Мужчины? Пояс? О, нашла, нашла!
2: Ну вот, лягушка, можешь флажок поставить на карте в очередном месте, которое мы с тобой посетили. Белорусский город Слуцк.
1: Магнитик на холодильник, а пояс Ой, глобус такую красоту в шкаф не повешу. Слуцкий пояс я буду носить. Конечно, мой пояс не из музея, но такого точно ни у кого из моих подружек нет. Ах, сейчас чайку выпьем и будем фотографии смотреть, а потом готовиться к новым ква-ква-кваникулам.
2: Обязательно!

каникулы лягушки-путешественницы. Детское радио.

0: приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.
1: На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки, вдохнули и опускаем руки, выдохнули. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Слегка приседаем, чтобы почувствовать напряжение в мышцах, и поднимаемся. Повторим это упражнение несколько раз. Присели, встали, присели, встали, присели. Встали. Раз, два. Раз, два. Присели. Встали. Присели. Встали. Молодцы! Следующее упражнение. Встали ровно, ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем ногу, согнутую в колене, и вытягиваем ее вперед. И выпрямив, опускаем на место. Делаем это упражнение медленно. Поднимаем ногу, согнутую в колене, вытягиваем ее вперед и опускаем прямую на место. Теперь поднимаем другую ногу, согнутую в колене, вытягиваем ее вперед и, выпрямив, опускаем. Еще раз. Поднимаем ногу, согнутую в колене, вытягиваем ее вперед и опускаем прямую. Поднимаем другую ногу, согнутую в колене, вытягиваем ее и прямую опускаем. Отлично! Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно, подбородок приподнят, руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!
2: Детское радио. Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал, слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
8: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу. И тут же ее закрыл, потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. «Я что, в Арктике?» — сказал я, дрожа от холода. «Я попал к белым медведям!»
4: «Ну скажете тоже, сударь, Арктика, медведи, весна на дворе, а вы Арктика. Но в одном вы правы, эти фух и бррр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе».
3: «Кто это я?» — спросил я, перекрикивая ветер, и тут вдруг... Да, вот так! Как загудит! Два раза! Подряд! Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось... И раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы,

0: холодильничком покачнулось, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
1: Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь.
0: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
1: Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать.
0: Кого? Зачем?
1: Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки.
0: Какие ледышки?
1: Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез.
0: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать. Кронштадт, ледорез. Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
2: Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы, потом пакетик майонеза, открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом средние кусочки, на которых и лежала сосиска. А за ней тоже лежали кусочки льда, но уже совсем маленькие и как бы разбросанные в разные стороны. Я смотрел то на льдинки, то на сосиску, то на сосиску, то на льдинки, то на льдинки, то на сосиску. А потом начал прыгать и танцевать. Сосиски, льдинки, сосиски, льдинки, льдинки, сосиски, льдинки, сосиски. Я знаю, где Крутилкин. Я знаю, где он. На табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, я набрал год 1864.
0: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, и оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
2: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
1: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез».
2: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот. Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез. Ну, в смысле, ледокол».
1: «Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположено на острове Котлин».
0: «Это недалеко от Санкт-Петербурга».
1: «И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!»
2: «Да, лед разламывался так, хрясь!»
0: «Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у».
2: «Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах! Лед, хрясь! Подняли гири так, чу-чу-чу-чу, опять бах, и все, короче!»
0: А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
2: «И он стал таким тупым.

0: Тупым?
1: Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым.
2: Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...
0: И... Хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом.
1: Первое испытание буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
2: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
1: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга.
2: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.

0: картофел, словно пресс. Заполз ты на лед и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире ледокол придуман в России.
1: Вертелкин, Вертелкин, ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
2: На всякий случай.
1: На какой такой всякий случай?
2: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь в Арктику отправит? Будешь там гирями лёд и колоть.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: же, где же Барбацуца? Где же Барбацуца?
1: Барбацуца не видать.
2: Государь желают каши, ждут ее и не дождутся.
0: Где же Барбацуца?
1: Барбацуца не видать.
2: Государь в ужасном гневе, он раскокал ложкой блюдце, да и мне дал тумака.
0: Ой, пропал я, Барбацуца!
1: Едет, едет Барбацуца!
0: Слава Богу, слава Богу!
3: Молока! Сварим кашу государю, как не варят повара, то поможет мне в работе.
0: Вот две фрейлины двора. Кашка эта так понравится, что огромное количество съест ее и не подавится. Королевское величество съест ее и не подавится. Королевское величество.
4: Соли, соли, соли, соли, соли! Поскорей оглохли, что ли? Живо сахару летяйте! Чисто плюйте краснопанки! Прочь отсюда, шарлатанки! Манки, манки, манки, манки!
1: Где же манка, нету манки?
0: Ах, простите, вот две банки!
3: Сварим кашу государю, ибо завтракать пора. Поколдуем, помешаем. Каша сварена, ура!

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
1: Здравствуйте, наши маленькие друзья!
0: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
1: И я, чайник Кипяташа.
0: Сегодня мы все с вами встречаем новый понедельник с отличным настроением.
1: А еще встречаем и приглашаем в эфир ведущую новостей Юлиану Бондаренко.
0: Юль, привет! Что приготовила?
2: Рада встрече, коллеги! Привет всем слушателям! В этом выпуске я расскажу об огромной тыкве, о дарах осени и о месте, где устроят пир на весь мир. Московское время 7 часов.
3: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Юлиана Бондаренко. В Дагестане готовятся установить вкусный рекорд. Хотят собрать за одним столом 300 блюд народов России. Для этого завтра в Махачкале накроют длинный-предлинный стол и выставят на него самые разные угощения. Здесь можно будет увидеть и попробовать дагестанские чуду и хинкал. Угощения народов Кавказа и блюда из других уголков страны. Многие рецепты передавались из поколения в поколение и хранят секреты предков. Дагестан выбран для рекорда не случайно. В этой республике живут представители почти 50 народов. И у каждого своя кухня. Так что гостей ожидает большой вкусный праздник. Пир на весь мир устроили в Санкт-Петербурге. Только не для людей, а для зверей. Ленинградский зоопарк проводит акцию «Дары осени». Здесь принимают осенний урожай. Тыквы, кабачки, яблоки, лесные ягоды, шишки и даже красивые дубовые или кленовые ветки. Для зверей это не просто еда, а еще и отличные игрушки. Приматы и грызуны обожают катать тыквы, а хищники любят вытаскивать из них угощения. Осенние дары природы принимают в зоопарке до 25 сентября. Богатый урожай в этом году собрал школьник из иркутского села Саватеевка Еремей Павленко. Мальчик вырастил огромную тыкву. Она весит, как небольшой автомобиль. Еремей несколько лет назад увлекся выращиванием овощей. Первая его тыква весила всего 6 килограммов. Потом Ерема вырастил тыкву потяжелее, затем еще больше. И вот на грядке оказался великан. Своей тыкве юный фермер дал имя «Шаман». Плод уже отправили на грузовике в Москву на чемпионат гигантских овощей. Подопечная Еремея претендует на звание самой большой тыквы России. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
0: В Санкт-Петербурге, где Ленинградский зоопарк проводит акцию «Дары осени», сегодня плюс 19 градусов, малооблачно. Детское радио там можно услышать на частоте 103,7 FM.
1: В Махачкале, где хотят собрать за одним столом 300 блюд, сегодня плюс 25 градусов, малооблачно. Детское радио там слушают на частоте 95,3 FM.
0: В Москве сегодня днем до плюс 19 градусов, облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, всем доброе понедельничное утречко. Мир узнал сегодня нашу любовь к еде из новостей.
2: Хочу в Махачкало.
1: Ну что ж тебе мешает, пожалуйста. Вот.
2: Завтра, уже завтра, представляете себе? Ну, по крайней мере, они обещают собрать за одним длиннющим столом более 300 блюд народов России. 300! Ой, мамочки.
1: Махачкала, привет. Вы там не объешьтесь, смотрите. Всего нужно есть да в меру. Вот, хотя, конечно, звучит очень аппетитненько вот
2: да,
1: эта новость.
2: Хотят рекорд установить. Экспертов вызвали. Будут следить, регистрировать.
1: Слушай, а вот если бы мы с тобой представляли какое-нибудь блюдо на этом фестивале, мы бы что с тобой могли предложить народу?
2: Ну, я бы, пожалуй, окрошечку представил бы.
1: Окрошечку?
2: Да, обожаю.
1: Окрошечку с чаем. Ты не бывает окрошечки с чаем?
2: Да зачем?
1: Ну, ты должен представлять, мне кажется, напиток какой-то.
2: С кваском.
1: Ты же чайник, ты должен представлять какой-то напиток.
2: Ну же, у меня теперь все блюда с чаем готовят.
1: Ну, с чем-нибудь таким, похожим на чай.
2: Ну, нет.
1: Нет?
2: Это слишком банально как-то.
1: То есть мы будем в тебе готовить окрошку, правильно?
2: А, это очень хорошо.
1: Ну, а что ты можешь такого сказать об окрошке, чего еще вообще никогда никто не говорил? Мне кажется, это все.
2: Ой,
1: уже...
2: Ой, я могу посвящать окрошке поэмы!
1: А как же гороховая каша, Кипитош?
2: Ну, нет, вот это нет. Это не самое мое любимое блюдо.
1: Ладно, ребята, сегодня понедельничек, время растрясти свои мозги. Давайте мы сегодня объединим вкусную и поэтическую тему. Вы спросите, как это можно сделать? А мы будем сочинять сегодня хотя бы двустишие, а лучше всего четверостишие или даже оду любимому блюду.
2: О, согласен.
1: Пироги вы мои, пироги! Съесть ты все пироги не моги! Ну, что-нибудь такое вот, например. Или там вот что вы любите, про это можно сочинить маленькое стихотворение.
2: Да, берем любимое блюдо и хотя бы 4 строчечки ему посвящаем.
1: Вот и посмотрим, как бодренько начинается наш понедельник. 8495-134-5664. Звоните.
2: И, конечно, пишите нам свои сочинения и присылайте на сообщалочки. Вот сюда, +7 916 968 0968.

0: вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сегодня у нас вкусный понедельник. Мы услышали новости из Дагестана, что завтра накроют там в Махачкале длинный-предлинный стол, выставят на него угощение. 300 блюд народов России.
0: Да.
1: А, и мы сегодня предложили вам сочинить парочку строк про ваши любимые блюда, и я вспомнила смешное стихотворение про бутерброд. Помнишь?
2: Ну-ка,
1: чудак-математик в Германии жил. Он хлеб с колбасою случайно сложил. Затем результат положил себе в рот. Вот так человек изобрел бутерброд.
2: Хорошо. Но бутерброд это самое простейшее.
1: Но мы же про любимые блюда. А, бутерброд, бутерброду рознь, кипятошечка. Ты знаешь, что можно просто положить колбасу на хлеб,
2: а можно не просто положить,
1: а можно такую башню нагромоздить на этом кусочке хлеба. Тут тебе будет и колбаса, и помидоры, или салат, и какой-нибудь соус, и еще сверху один кусок хлеба.
2: Это уже в рот не поместится.
1: Поместится, если очень голодный. Все поместится. Ладно, кто там у нас любит картошку? Поднимите руку.
2: Я.
1: Без картошки жить на свете очень даже грустно, дети. Выручает нас всегда эта скромная еда. И в пюрешке, и в мундирах, в первых блюдах, и в гарнирах, и вареные, и печеные, и хрустящие, и толченые. Про нее сказать не грех, что картошка лучше всех.
2: Согласен.
1: Универсальное блюдо. Это может быть как гарнир, так и самостоятельное.
2: Ой, с помощью картошки тысячи разнообразных блюд можно приготовить, в том числе и окрошку мою любимую.
1: Да.
2: Окрошка с картошкой даже рифмуется. А вот вам, пожалуйста, стихотворение про окрошку в стиле Владимира Маяковского.
1: Ого, ничего себе. Ребят, вы знаете, кто такой Владимир Маяковский? Это такой поэт был.

0: Вот, очень своеобразный у него был стиль написания.
1: Летом на даче готовим чудо. Такое, чтоб челюсти все отвисли. Все потому, что окрошка не просто блюдо. Это венец кулинарной мысли.
0: Ну, прям уж таки венец. Но стихотворение шикарное.
1: Сомневаешься, что ли?
0: Я не сомневаюсь. Да просто я ее не люблю, вот и все. Ладно, ребят, прекрасное начало. Мне кажется, это даже нас подталкивает с вами к тому, что можно прийти уже и завтракать. Аппетит разгуливается,
1: да?
0: Я смотрю, здесь уже стихи есть и в сообщалочках, и через несколько минут вы их услышите.

0: Сегодня сочиняем стихи про еду, разогреваем аппетит. Рома, 9-летний, из Вологды, поклонник блюд из яиц, пишет: «Здрасте, Веснушка и Кипятоша, ловите! Съем яишенку на завтрак, съем вареное в обед, съем пашот я и на ужин, очень я люблю омлет».
1: Ох ты, смотри-ка, да. Ну, из яиц действительно тоже столько много может всего приготовить. Просто ай-яй-яй-яй-яй. Так, Настя, Веснушка, Петуш, вот, пожалуйста, пишет Платон. «Кола, мой бодрый глоток, яблоко хрустит, как веселый щелчок, картошка спасает любой уголок, это еда, мой надежный дружок».
0: Так.
1: Да, картошка может спасти любое блюдо, это точно.
0: «Доброе утро, Веснушка и Кипятоша», пишет Яна из Санкт-Петербурга. «Я очень люблю тортики и пою им оду».
1: Угу.
0: «Тортик, тортик, толстячок, у тебя красивый бочок».
1: Ам!
0: Всё, нет больше тортика.
1: Ну да, тортики — это такое дело, как мед. Он если есть, то его сразу нет.
0: Слушай, так смотри, на твой призыв откликнулись фанаты Маяковского из Волгограда. Ты послушай только, вот как ты вдохновляешь. «Граждане, вставайте, довольно спать. Сегодня не сон, а каша. Вот тема. На воде варите, на молоке варите. Все это одно и то же, не проблема. Сахар, мед? Кладите, не бойтесь, слаще малина, яблоко, сливу, все в кашу и баста. Овсянка – это не скука, не сон, не застой, это сила, это утро, это мы сами своими руками».
1: Браво!
0: Браво!
1: Молодцы!
0: Действительно, вот это да! Это... Привет из Волгограда от Ульяны, Глеба, мамы Маргариты и папы Дмитрия. Браво!
1: «Еду в школу поутру, вижу бургер наяву. Кричу маме я: постой, возьмем бургер с собой. Мама улыбнулась, но не развернулась. Ела кашу-то с утра, так что ждем обеда».
0: Машенька из Лобни.
1: Осталась без бургера.
0: Ну ничего, на обед пойдет. Спасибо, друзья. Замечательное начало. Продолжаем в том же духе. Пишем стихотворение в любом стиле про любимое блюдо. 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастические.

0: детский сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
1: При поддержке Карачаровского механического завода.
2: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
2: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
4: Реклама.

0: 78-32-04-86-05.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соберек – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
11: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем доброе утречко. Пусть оно у вас будет не только бодрым, радостным, но и вкусненьким. Да, у многих уже время завтрака, а мы как раз тут сочиняем стихи про любимые блюда. Если у вас есть такое, давайте быстренько что-нибудь сочинили и нам прислали. Плюс 7-916-968-0968.
2: А если вы не успели еще позавтракать, а только-только проснулись, самое время сделать зарядку вместе с нашей любимой дежурной.
3: Утро. На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, стороны. Перед собой, вверх, стороны. Молодцы! Остановились. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой. Встали, руки на поясе. Сели, встали. Раз, два. Сели, руки перед собой, встали на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки. Вдохнули и опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: До звідси.
1: Ви нам писали. Ви нам писали. Сообщалка сообщает.
2: Если вы, кто-то из вас, ребят, станет большими звездами, то у вас будет обязательный список того, что вам нужно за сцену. Ну, например, ну как это у звезд называется? Требования, да? Мне, пожалуйста, вот, значит, бутерброды, бургеры, картошку фри. Вы сможете уже вот это вот все включать в свой список. Ну, а пока вы еще небольшие звезды, а маленькие дети, мы тихонечко делимся своими любимыми блюдами, да в стихах. Вот. Попросили мы вас посочинять немножко, и тут я смотрю, какие блюда есть.
3: Вкусные мамины щи люблю я от всей души. Сметану добавлю, хлеб положу.

0: скажу, съем с удовольствием, маме скажу, добавку я непременно хочу.
1: Ой, щит, хорошо.
0: Вот это Артемий.
1: Люблю омлет с томатом, с волшебным ароматом. В подмогу будет четко подружка-сковородка. Ваш верный слушатель Александр из Москвы.
0: Да. Приветик. Я из Домодедова, пишет Варя. Я обожаю блюдо под названием чай-ха отбили.
1: Чего отбили? У кого отбили?
0: Чего не отбили? Блюдо есть такое.
1: Чай-ха отбили?
0: Варя утверждает, да.
1: Так, ладно.
0: Вот, я впервые его попробовал, когда мне было 8 лет. Мне оно очень понравилось. Угу. Вот. Чай-ха отбили. Очень вкусный. Он без сахара, с капустой. Полезный. Обожаю. Всем попробовать желаю.
1: То есть это что-то с капустой?
0: Надо поискать, что это за блюдо. Чай-ха отбили. Похоже на грузинскую.
1: Похоже,
0: кухню.
1: Ну что-то капуста там, видишь, фигурирует. Так люблю я онигири, для меня он лучший в мире. Алиса, Екатеринбург. Слушай, у нас прям гурманы тут собрались.
0: Это с рисом что-то, да?
1: Да, это с рисом, а внутри там что-то вот креветочка или вот какая-то рыбка. Вот, это такой перекус японский в виде треугольничка.
0: Классно. Доброе утро, Артем из Москвы. Я люблю лавашек и омлетик. Это мои друзья, как и вы, Веснушка и Кипиташа.
1: Ведущий утреннего шоу «Лавашек и омлетик».
0: Это ведущий кулинарного уже утреннего шоу.
1: Доброго утра, Веснушка и Кипиташа. Я большую миску взяла, квас туда налила, еще колбаса, огурец и картошка, получается окрошка Дианы из Волжского.
0: А! Еще один любитель окрошки.
1: Пошли у тебя на поводу, смотри. Ой, ладно, давайте оставим в сторону, отставим вот эти вот тарелки с картошкой,
0: как
1: окрошкой.
0: Это в сторону?
1: У нас дело важное. Мамы и папы, внимание! Объявляем игру для семейной команды «Ребенок и взрослый». Вашему ребенку понадобится ваша поддержка в эфире, тем более, что приз в этой игре для всей семьи.
0: И очень необычный.
1: Ну-ка.
0: Это сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу реки Волги в Тверской области. Готовы туда поехать? Тогда звоните.
1: 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Да-да, скоро уже каникулы осенние у многих ребят, так что можно уже строить планы, куда поехать, отдохнуть от первого месяца в школе.
4: Да что там каникулы, выходные уже скоро, сегодня вон понедельник. Выходные тоже требуют, знаешь ли, тщательной подготовки и хорошего отдыха.
3: А и вот мы вам решили сегодня немножко помочь подготовиться вот к такому небольшому путешествию.
4: Сегодня будем собирать рюкзак или чемодан, что у вас есть, в поездку. Нам дозвонился Давид из Ярославля с мамой Анастасией. Доброе утречко!
5: Доброе утро!
4: Любите ли вы путешествовать, Давид?
5: Да.
4: Угу. То есть у вас семейные поездки — нормальное явление?
5: Ну да.
3: А вы с собой чемоданы берете в поездки?
5: Конечно, да.
4: Угу. Вот смотри, мы с тобой будем сейчас собирать чемодан. Если ты считаешь, что вещь, которую мы туда кладем, нужна тебе в поездке, ты говоришь «берем». Если считаешь, что не нужна, говоришь «не берем». Все понятно?
5: Да.
4: Ну все, Давид, поехали.
3: Удочка.
5: Берем.
4: Скафандр.
5: Не берем.
4: Что это вдруг скафандр?
3: Не нужен тебе скафандр в путешествии?
5: Нет.
4: Угу. А вдруг новый?
3: Странно.
4: Ладно, давай.
3: Подушка.
5: Берем.
4: Накладные усы.
5: Не нужно.
3: Нет?
4: Нет, тебе не нужны накладные усы. А вдруг там карнавал какой, бал, а ты уже в усах. Ну давай, ладно. Ладно.
3: Окрошка.
5: Не берем.
3: Как ты не берешь мою любимую окрошку с собой?
4: Он тебе ее оставит, Кипятош. Фонарик.
5: Берем.
4: Нужная вещь.
3: Так, лыжи.
5: Не берем.
3: А что я буду-то?
4: Осень на дворе, какие лыжи.
3: А вдруг там снег выпадет?
4: И, наконец, корова.
5: Не берем.
3: Корова — нужная вещь.
4: А,
3: своя собственная корова в путешествии.
4: Молоко с собой возишь. Ну хорошо, молодец, Давид. Собрали мы с тобой чемодан. Очень много нужных вещей у нас там лежит. И от детского радио и спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
3: Там есть аквацентр, конный клуб, мини-ферма, развлечения для детей и взрослых. Барская усадьба, семейный отдых на Волге. По системе все включено. 0+.
4: Спасибо, Давид. Спасибо, Анастасия. Привет Ярославлю. А у нас впереди все самое интересное.
2: Собирай-ка.

0: Сегодня у нас уже 14 сентября. Передаем привет Антону Михайлову из 4 П и Светлане Ерохиной из 1 П. Пусть день будет светлым и веселым. Успехов вам, прекрасной работы в школах и интересных бесед с друзьями, любящие вас родители. И пусть вся гжель вздрогнет от счастья того, что вы там живете.
1: Ого, вот это приветик. Так, Миша Лазарев, папа и мама передают тебе привет, очень любят тебя. Хорошего всем дня, Веснушки и Кипитоши, хорошего настроения.
0: Спасибо. Привет моим девочкам, Алене легкой работы, Есении интересных уроков, Агнии веселье в саду. Люблю вас, папа Богдан, город Ставрополь.
1: Привет дочке Еве, хорошего тебе дня интересных уроков, ты красотка. Всем плодотворной недели и удачных попыток дозвониться до Веснушки и Кипитоши. Хорошее пожелание.
0: Да, всем отличного денька и начала недели.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, утрясина.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: А у нас для тебя есть сюрприз.
7: Отмечаем праздник.
6: Поздравляем!
7: 10 лет сказочной дружбы.
8: Дружить мы умеем.
7: Фантастических приключений.
8: Как же я люблю всякие загадки.
9: Как загадочно.
7: Чудесных превращений.
10: Опа!
7: И очаровательных образов.
11: И что у вас модно в этом сезоне?
12: Это мы.
7: 10 лет волшебства.
13: Дальше будет еще интереснее.
7: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1310-746-79-24-55. Город Москва.
7: Реклама.

0: Соответствующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Наш веселый понедельник продолжается, друзья. С вами Веснушка и Кипитоша. Не уходите далеко, а поближе, поближе.
2: Мы приготовили много чего интересного. Песни, игры, подарки. А вот Юлиана Бондаренко новости приготовила. Привет, Юлечка, чем порадуешь?
3: Привет, Кипитоша. Расскажу о знаменитом тюлене, о книжном празднике и о следах динозавров в Кисловодске.

0: Ящер решил попить полезной минеральной водички, подлечить здоровье.
1: Науке ответ на этот вопрос неизвестен. Московское время 8 часов. В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. В Кисловодске теперь можно увидеть следы древнего динозавра. В курортном парке установили огромную каменную плиту с отпечатками лап древнего ящера. Каждый след длиной 40 сантиметров, как три больших линейки. Отпечатки оставил игуанодонт, травоядный динозавр, который весил как три легковых автомобиля. Рядом с плитой поставили фигуру этого гиганта, чтобы каждый мог представить, как он выглядел. Миллионы лет назад на месте Кисловодска было море. Динозавры ходили по влажному песку у воды и оставляли глубокие следы. Некоторые из них сохранились до наших дней. И вот теперь их можно увидеть в Кисловодске. Отличный повод побывать в этом городе. Динозаврам посвящено много книг и энциклопедий. Многие из них можно было увидеть на международной книжной ярмарке, которая на днях прошла в Москве. Почетным гостем ярмарки стал Китай. Было интересно полистать книги с иероглифами, пообщаться с писателями из разных стран, сделать селфи с Пушкиным и Гоголем. Посетителей было много, и они спрашивали самые разные книги, рассказала детскому радио Елена Пальцева, главный редактор книжного издательства.
3: Дети просят детские детективы, покупают, смотрят, хотят купить книги с красивыми иллюстрациями. Кто-то западает, например, на такую более компьютерную картинку, как комиксы, кому-то нравятся более нежные. Спрашивают про книги о России, русалки России, бабочки — это бабочки, которые в России, киты, которые в России.
1: На ярмарке были книги на любой вкус. Энциклопедии, сборники стихов, сказки, фэнтези, издания с объемными иллюстрациями и даже книги без слов. Такие выпускают для того, чтобы читатели сами сочиняли истории по картинкам. Возможно, скоро появится книжка о приключениях самого знаменитого тюленя Санкт-Петербурга Крошика. Недавно он отправился в большое плавание. 10 лет тюлень жил рядом с людьми. Он еще детенышем попал к специалистам и очень к ним привязался. Два раза Крошика выпускали на волю, но он возвращался. И вот тюлень вырос, повзрослел, и зоологи решили, пора прощаться. Сначала Ластоногого поселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Потом вольер перестали закрывать. И однажды Крошик уплыл. Так уж вышло, что он отправился к месту своего рождения. Сотрудники фонда наблюдают за ним, волнуются, но верят, он найдет друзей и будет счастлив. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
4: В Санкт-Петербурге, где скоро появится книжка о приключениях знаменитого тюленя Крошика. Сегодня плюс 17 градусов, малооблачно. Детское радио там можно услышать на частоте 103,7 FM.
0: В Кисловодске, где можно увидеть следы древнего динозавра, сегодня плюс 28 градусов, облачно, с прояснениями. Детское радио можно слушать в мобильном приложении.
4: В Москве сегодня днем до плюс 19 градусов, облачно, с прояснениями.
2: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, сегодня нам кукушка прокуковала, что наступил уже понедельничек. Вот, новая неделька, новые планы у нас. Да, кстати, есть ли у вас в планах один очень важный? Прийти на детское радио на экскурсию. Вот. В любой день, даже в выходной, можно прийти сюда, в технопарк НТВ. Подняться на 8-й этаж, посмотреть на красоту округи. Ну и, конечно, послушать наших ведущих, которые расскажут вам все про радио. А еще вы сможете полюбоваться на наши экспонаты музея. Вот, потрогать их, даже послушать, как они звучат.
2: А еще вы можете отметить у нас свой день рождения.
1: Да.
2: Представьте себе, да, мы можем организовать ярко и необычно провести ваш праздник.
1: Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну.
2: Море даже ждет.
1: Море.
2: У нас тут где-то море есть?
1: Ну, а ты вот и пойди посмотри в окно. Пойди посмотри, где-то есть. По крайней мере, пруд у нас тут точно есть. И очень красиво.
2: Да.
1: Да. Подробности на сайте detifm.ru. Ну, а если вам не терпится уже выйти в прямой эфир прямо сейчас, ну, не можете вы прямо себя сдержать. Звоните, у нас впереди игра «Загадочный ИК».
2: Да, звоните, поикаем вместе.
1: 8495-134-5664.

0: Ночных Ик.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8320-486-05.
3: Мы начинаем игру «Загадочный Ик». Дозвонился Рома. Ромочка, привет.
4: Привет.
3: Да? Как жизнь молодая?
4: Все хорошо.
3: Отлично.
5: О, это прекрасно. Ну что ж, дорогой Рома, тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие. Для этого тебе нужно всего лишь добавить к слову загадочный Ик или кого-то из его друзей. Ты знаешь, кто друзья у Ика?
4: Нет.
5: Нет, ну вот я тебе знакомлю. Так, Рома, познакомься. Это Чик, Ник, это Йок, это Ок, это вот Еньк стоит, это Оньк.
3: И Шик.
5: И Блеск. В общем, остальные уменьшительные суффиксы тебе в помощь. Давай с тобой порепетируем, Ром. Например, я говорю «телевизор». Ты тут же икай, и получится...
4: Телеквизор.
5: Телевизорик.
3: Вот так.
5: Ну что, готов играть?
4: Да.
5: Побежали.
3: Часы.
4: Часики.
5: Яблоко.
4: Яблочко.
3: Жираф.
4: Жирафик.
5: Тарелка.
4: Тарелочка.
3: Самолет.
4: Самолетик.
5: Ну, какой же у нас мини-набор из маленьких и миленьких слов получился. Загляденье. Молодец, Ромка, мы тебя поздравляем.
3: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте. С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
5: Спасибо тебе, Рома, за звонок. Спасибо за отличную игру. Привет Санкт-Петербургу. Ну а у нас впереди поздравлялочки.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8320-486-05.
0: Загадочный Ик.

0: Поздравляю нашу любимую девочку Катю с 39-летием. Любви, радости и улыбок. Муж Виталик, сын Платон, ему 13, дочка Вера, ей 7, Санкт-Петербург.
1: Подросла Катюша, подросла.
0: Действительно, а мы и не успели оглянуться.
1: Привет Кате и Игорю Чистовым из Ярославля. Отличного дня в школе, мама и папа.
0: Привет Андрюше Горбачеву. Просыпайся, наше солнышко.
1: Привет Швецовым Диме, Саше, Лешке. Поздравляем с днем рождения их папу Ванечку Швецова. Пусть все будет замурчательно.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Лена Смирнова из поселка Варежки, того самого, передает привет своей подружке-соседке Еве, а еще тете Ане, бабушкам Оле и Ире. А еще спасибо за ваши истории в подкастах. Очень люблю ваши истории слушать с братом Славой. Всем хорошего дня. Да, у нас, кстати, очень много историй. И наши новые приключения, и наш Петр Первый. Чего только там не встретишь. Вот, слушайте на здоровье.
1: Большой привет папе Жене, маме Оле, сестре Саше, всему миру. Пусть этот день будет как ваше отличное настроение. Ксюша из Химок.
0: Поздравляю всех с понедельником. Желаю хорошей учебы и солнечных дней. Это Вика из Москвы.
1: Привет однокласснице Арине, Жульетте, Юлии из Ярославля передают.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Сестры Аверины передают привет всему детскому радио. Еще тете Наташе. Всем желаем легкой недели и хорошего настроения.
1: Доброе утро, привет Намазико. У тебя все получится, не стесняйся, ты большой молодец. Успехов в школе, мам Лена.
0: Доброе утро, бабуля поздравляет Костю Федорова с новым днем. Люблю тебя.
1: Привет дочурке Маше, с которой едем в школу. Это папа Андрей. Всем хорошего дня.
0: Привет, детское радио. Я Даниил Дмитриевич Попов. Ни много, ни мало. О, учусь в 6-м А-классе в Ижевске. И у меня сегодня день рождения.
1: Поздравляем вас, Даниил Дмитриевич.
0: Попов, тем более. Привет дочке Ксюше и Саше, которые спешат в школу. Зачем, как вы думаете?
1: За окрошкой.
0: Нет. Тоже на О, но за отличными оценками. Папа Женя. Ну что, ребята и взрослые, неделя началась. У нас на нее большие планы. Пусть они все сбудутся.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 15 сентября с 18.30 до 19, 20 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
1: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
1: Реклама.
7: А кто эта счастливая мама?
8: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
7: А что это за ясный взор?
9: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
10: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор,
11: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Цезарь Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону /495.
13: Застройщик ООО «СЗ-3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
13: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет, доброе утро, маленькие и большие слушатели детского радио. Это мы, Веснушка и Кипидоша.
2: Да, все вместе встречаем новую недельку. Очень надеемся, что она у нас будет удачной, солнечной. Ну, а прямо сейчас кого-то встречаем только на пороге. Вот он встал, проснулся, потянулся неспешно, потому что спешить-то некуда. Может быть, у человека вторая смена.
1: Да.
2: Или он приболел. Вот, желаем здоровья, ну и, конечно, предлагаем всем присоединиться к нашей дежурной по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утро.

0: утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Ноги на ширине плеч, спина ровная. Махи одной рукой. Сначала вперед, потом назад. Рука должна быть прямой. Начали. Машем одной рукой вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь машем двумя руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянули за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно. Опустили руки. И повторим это упражнение еще 3 раза. Руки вверх. Сомкнули пальцы рук. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. Хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки. Встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх. Тянемся за руками. Хорошо, тянемся. И встали ровно. Опустили руки. И еще раз. Поднялись на носки. Руки вверх. С усилием потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на 2 ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на 1. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 1. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры и удачного вам дня. Счастливо!
1: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба не врешь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
3: Будьте здоровы, сохраняйте бодрость духа и хорошего настроения.
4: И даже если в вашей жизни появилось что-то подозрительное, не спешите паниковать. Но ко всему надо подходить с холодной головой, как наши детективы агентства Хрум. Тем более, что опять в их жизни произошло что-то невероятное.
3: Да, говорят, в сказочном мире появилось какое-то загадочное существо. Чудище какое-то. Никто не знает, как оно выглядит, а откуда взялось и куда делось.
4: Самое главное, что везде его следы. Во всех сказках. Так что я считаю, что сказочный мир все же в опасности.
3: Ну, я надеюсь, детективы агентства Хрум смогут разобраться в этом, пожалуй, самом запутанном в их истории деле.
4: Вот мы все вместе и узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Так, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Вся подробная информация, конечно, на сайте детского радио dtfm.ru, категория Net Plus.
4: Чего?
3: 1+. Нет, 2+.
4: 6.
3: 3. Подожди, дай досчитать тогда.
4: 6+. У нас, кстати, игра впереди такая будет. Даже не 6, а может быть 26+, 36+, 46+.
3: Это ты сейчас про что?
4: Это я про машинку времени. Это же игра для взрослых. Поэтому тут нам нужны мамы и папы, которые хотят сыграть и выиграть для своих ребят хороший подарочек. Ну-ка, давайте, звоните, не сидите на месте. 8495-134-5664.

0: Сколько времени?
1: Машинка времени у нас, правда, только в одну сторону работает.
2: Что, обратно не вернется человек,
1: что ли? Я имею в виду, что в будущее мы не сможем.
2: Ой, зачем нам это будущее 300 лет? И так мы его рано или поздно увидим. А вот прошлое свое не повторится уже никогда.
1: То есть там дозваниваются взрослые, мамы, папы, и мы их отправляем в детство. Туда.
2: Кого мы сегодня отправляем?
1: Так, дозвонилась нам мама Ира. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Ирина. Ну что, готовы отправиться в детство, когда вы были маленькой Ирочкой?
3: Готова.
2: Так, у вас... Вода, стоп, садитесь. Все, приехали. Ой, какая хорошенькая. Так, а есть у вас там взрослые, которые вас поддерживают, Ирочка?
1: Взрослые дети.
3: Очень даже есть, да, целых трое. Все поддерживают. Очень взрослые.
2: Так, как зовут их?
3: А Саша, Настя и Соня.
2: Приятно познакомиться.
1: Дайте голос. Дети, голос.
4: Здравствуйте.
2: Так, ну тем не менее, играть у нас будет мама. Рассказываю правила игры. Сейчас вам, Ира, предстоит отгадать несколько фрагментов из мультфильмов и детских кинофильмов. Если отгадаете, подарок ваш. Готовы?
3: Готовы.
2: Отлично, при такой-то поддержке слушаем первый фрагмент.
5: Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть.
1: Кто это поет?
3: Ой, ну это, конечно же, Кольт Леопольд, всеми нами любимый.
2: Да, это
1: хорошо.
2: Он. Отличное начало, дальше.
6: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
1: А это кто?
3: Ой, ну это еще более любимый Винни-Пух.
2: Дальше будет, наверное, вообще самый любимый. Слушаем.
7: С другом нам легко и просто. С другом вместе веселей.
2: Так, откуда эта песенка?
3: Вот здесь было сложнее, но у меня команда поддержка, поддержки большая. Они говорят, что это Барбоскины.
2: Абсолютно верно.
1: Смотри-ка.
2: Такие же дружные Барбоскины, как и ваши ребята. Следующий фрагмент.
8: Старый волк промахнулся, а Келла промахнулся, а Келла промахнулся.
1: Но кто это?
3: Так, это Маугли.
2: Правильно.
1: Хорошо.
2: Ирина, ну чудо какое-то. И еще один фрагмент.

0: Но. Кашмир, это... Ой, это наша, мы обожаем это Моана, мы ее миллион раз смотрели.
1: Ну, команда у вас ураган, конечно.
2: Отлично.
1: С такой командой хоть куда, хоть в прошлое, хоть в будущее, хоть в настоящее, хоть за 3-9 земель. Ну, замечательно. Итак, внимание, Кипятоша, вручай подарок.
2: Вы получаете 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо! Что за звуки такие вот?
1: Это радость, радость. Спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и в Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио «Дети.ФМ».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На поставленные вопросы быстро и смешно. А звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.
3: Машинка времени.

0: кумита.
1: Дважды два равно три. Неверно отвечаешь, подарки получаешь.
2: Безобразие!
3: Ты где?
2: А здесь происходит. Это что это такое? Мы их учим. А они здесь утверждают, что дважды два равно три.
3: Да, а пять плюс пять – 13.
2: Но это только у нас. Только в одной игре. Не волнуйтесь, уважаемый преподаватель. Это шутка такая. Поиграли и забыли. Вот, правильно же, да? Даниил нам дозвонился. Привет.
4: Здравствуйте.
2: Так, мы тебя плохо слышим. Возьми трубочку в руки, дружище.
3: Выключай громкую связь.
4: Ага.
2: Вот
4: так.
2: Так, да.
4: Сейчас, минуточку, мы в машине просто
2: ага,
4: ездим.
2: Ага,
4: да?
2: Вот трубочку в руки вот. Даниилу, прям крепко, чтобы он ее держал.
4: Вот. Здравствуйте.
2: Ой, вот теперь вот отлично. Здравствуй, давай знакомиться. Тебе сколько лет?
4: 8.
2: Отличный возраст. Ты ходишь во второй класс уже?
4: Третий.
2: Уже в третий?
3: Смотри.
2: Вот, слушай, ну смотри, у нас тут не школа, у нас тут игра. Нужно отвечать на вопросы неправильно. Вот, целую минуту. Ну, я думаю, что ты справишься. Давай, я вот тебе пример приведу. Например, я тебя спрашиваю, Даниил, зачем нужна сковородка? Ни в коем случае не говори, чтобы на ней жарить. Говори, чтобы играть в теннис. Ты играл когда-нибудь в теннис с сковородкой?
4: Нет.
2: Вот, а у нас это вполне себе можно.
3: Зря, да, это интересно.
2: Понял условия игры?
4: Да.
2: Минуту отвечаем неправильно. Желательно быстро и смешно. Заодно твое чувство юмора проверим.

0: Готов?
1: Да.
0: Поехали.
2: Ну, скажи, пожалуйста, кого называют царем зверей?
1: Зебру.
0: Ой, классный царь зверей.
2: Я бы даже сказал царица.
0: Да, зверица. А что делает будильник?
1: Летает.
0: Отлично, летающий будильник. Попробуй поймай, проснешься. Так, поехали.
2: А чем украшена зебра?
1: Треугольниками.
0: Очаровательная зебра. Так, хорошо. А арбуз это что?
1: Ягода.
0: Ягода?
1: Ну-ка. Ой, нет, фрукт.
0: Фрукт? Ну, хорошо.
2: Ладно, давай, ладно.
0: Да, давай.
2: Ну, допустим. А чем питается зебра?
1: Кактусами.
2: Конечно. Это же царское блюдо.
0: Ой, мы с вами теперь так много всего узнали о зебре благодаря Даниилу. Ну, просто чудо какое-то. Спасибо тебе, открыл ты нам глаза на это животное. А то все полоски, полоски, а тут оказывается... Где? Треугольная зебра. Ну что, заслужил, честно тебе скажем, подарок от спонсора АО «Карибия». Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани и снежные комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Спасибо тебе, Данила, за звонок, спасибо за игру, а наше чудесное утро продолжается.
3: Дважды два равно...

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Привет, вы кто?

0: 8 32 04 86 05.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Реклама.

0: ОСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Утром, друзья! Начинаем новую неделю на детском радио. С вами Веснушка и мой верный друг, говорящий чайник Кипитоша.
2: Да-да, я тут снимаю крышечку и приглашаю в эфир ведущую новостей Юлиану Бондаренко.
1: Приветствуем тебя, Юлиана.
3: Рада встрече, коллеги. Привет всем слушателям. В этом выпуске я расскажу об огромной тыкве, о дарах осени и о месте, где устроят пир на весь мир.
2: Этот праздничек мы с удовольствием посетим. Пирогами да пирожками угощать будут?
3: Конечно, будут!
4: Московское время 9 часов. В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Дагестане готовятся установить вкусный рекорд. Хотят собрать за одним столом 300 блюд народов России. Для этого завтра в Махачкале накроют длинный-предлинный стол и выставят на него самые разные угощения.

0: развлечения. Здесь можно будет увидеть и попробовать дагестанские чуду и хинкал – угощение народов Кавказа и блюда из других уголков страны. Многие рецепты передавались из поколения в поколение и хранят секреты предков. Дагестан выбран для рекорда не случайно. В этой республике живут представители почти 50 народов. И у каждого своя кухня. Так что гостей ожидает большой вкусный праздник. Пир на весь мир устроили в Санкт-Петербурге. Только не для людей, а для зверей. Ленинградский зоопарк проводит акцию «Дары осени». Здесь принимают осенний урожай. Тыквы, кабачки, яблоки, лесные ягоды, шишки и даже красивые дубовые или кленовые ветки. Для зверей это не просто еда, а еще и отличные игрушки. Приматы и грызуны обожают катать тыквы, а хищники любят вытаскивать из них угощения. Осенние дары природы принимают в зоопарке до 25 сентября. Богатый урожай в этом году собрал школьник из иркутского села Саватеевка Еремей Павленко. Мальчик вырастил огромную тыкву. Она весит, как небольшой автомобиль. Еремей несколько лет назад увлекся выращиванием овощей. Первая его тыква весила всего 6 килограммов. Потом Ерема вырастил тыкву потяжелее, затем еще больше. И вот на грядке оказался великан. Своей тыкве юный фермер дал имя Шаман. Плод уже отправили на грузовике в Москву на чемпионат гигантских овощей. Подопечная Еремея претендует на звание самой большой тыквы России. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Петербурге, где Ленинградский зоопарк проводит акцию «Дары осени», сегодня плюс 16 градусов, малооблачно. Детское радио можно услышать на частоте 103,7 FM.
2: В Махачкале, где завтра за одним большим столом соберут целых 300 блюд. Ой, сегодня плюс 25, малооблачно. Детское радио слушает на частоте 95,3 FM.
1: В Москве сегодня днем до плюс 19 градусов, облачно, с прояснениями.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Всем доброе утро, добрый день, может, даже добрый вечер. Главное, что вы слушаете детское радио, где бы и когда бы вы там не находились.
2: Да, и прямо сейчас мы все вместе будем знакомиться с наступившим днем.
0: Наш календарь.
1: Сегодня 14 сентября на дворе, в народном календаре Семин день.
2: Так, значит, главный именинник у нас кто сегодня? Семен, получается?
1: Да.
2: Угу. Поздравляем от всей души наших дорогих Семенов с именинами. Также вместе с Семенами мы сегодня поздравляем Марфушку. А еще поздравляем сегодня Татьянушку, Наташу и Дениса.
1: Семин день на Руси называли началом бабьего лета.
2: Ой, да, у нас сегодня, кстати говоря, вполне себе комфортная погода, плюс 19.
1: Вот, поэтому дню и судили о дальнейшей осени. Если ясно все вокруг, значит, и осень будет теплой.
2: Слушай, а вот сегодня, кстати, тот самый славянский Новый год. Ведь по старому календарю 14 сентября — это 1 сентября.
1: Вот,
2: то есть славянский Новый год окончательно наступил, который мы буквально на той неделе отмечали. Поздравляем всех с Новым годом.
1: Наступил.
2: Чего наступил?
1: Всегда очень веселит это словечко. Я думаю, куда наступил? На что он там наступил, этот Новый год?
2: А он наступил, и это очень хорошо. Также сегодня отмечается день слушания шорохов. Ой, а осенью столько всяких разных шорохов. Тут тебе и листья под ногами, тут тебе и животные, которые бегают в поисках запасов на зиму. В общем, шорохов достаточно. Ну, а мы-то сегодня с тобой и с ребятами что будем отмечать, Кипитош?
1: Ну, можно сказать, тоже Новый год.
2: Опять Новый год? Мы только
1: да
2: на
1: не,
2: той...
1: не тот Новый год.
2: Не тот
1: другой
2: Новый год. А еще другой Новый год?
1: Ну, смотри, день рождения, это как бы тоже же... как бы Новый год.
2: Ну, как бы да.
1: Вот. Дело в том, что я смотрел на этих выходных, один очень интересный город отметил свой день рождения, а мы это пропустили.
2: Слушка, ну, если целый город, то тогда обязательно
1: еще
2: нужно...
1: Какой?
2: И потом мы давно с ребятами не совершали радиопутешествия.
1: Во.
2: Ребята, сегодня едем в город. Да какой? А вот в какой вы узнаете совсем скоро.
0: Наш календарь.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Не, ну ты нам-то скажешь секрет, Кипитош? А то мы едем туда, не зная куда. Может, ты нас отправишь куда-нибудь в такой город, далекий и, не знаю...
2: Ну, в каком смысле он далекий, конечно, по крайней мере, от Москвы. И очень интересный. Он расположен в Крыму.
1: Ага, так.
2: На полуострове вдоль побережья Черного и Азовского морей.
1: Ой,
2: то есть год, который омывает сразу двумя морями.
1: Интересно.
2: Простирается более чем на 40 километров вдоль береговой черты от мыса Фонарь до мыса Карабуруна.
1: Интересное название. Мыс Фонарь и Карабурун.
2: И это город, если вы еще не догадались, Керчь.
1: А, ну я слышала, да, конечно, такой город.
2: Один из старейших городов мира. О нем было известно еще в 6 веке до нашей эры.
1: Подумать только. Старше Москвы, что ли, да?
2: Да намного старше.
1: Да, намного.
2: Ты что? Когда-то был этот город известен под греческим названием Пантикопей.
1: Интересно.
2: И, собственно, греки там и жили.
1: Угу.
2: Ой, кто там только не жил. За столько лет город переходил, можно сказать, из рук в руки. Захватывался готами, гуннами, хазарами, турками. В общем, много было хозяев в этом городе, разных народов, пока, наконец, этот город не стал частью России.
1: Ага.
2: А конкретно одного русского княжества.
1: А какого княжества?
2: Ой, это очень смешное и интересное название. Сейчас вам 4 варианта, да?
1: Давай.
2: А вы попробуйте догадаться, частью какого русского княжества однажды стал город Пантикопей, он же Керчь.
1: Давай.
2: 39-е.
1: Какое-то это русское княжество. Это русское? Сказочное княжество.
2: Триморское.
1: Ну, вот это уже ближе как-то... Хотя море-то там 2, с чего бы Триморского?
2: Тимутараканского.
1: Ой, гипиой, начинается вот это вот.
2: Или Царя-Гороховского.
1: Ну, не надо, Кипитош, ты только что выдумал все эти 4 названия и сидишь и пытаешься выдать их за правду.
2: Да вообще-то названия все реальные.
1: Только есть Царя-Гороховское княжество.
2: Но сейчас нет.
1: А было?
2: Когда-то было.
1: При Царе-Горохе.
2: Да.
1: Ладно, ребят, что тут Кипитош, что-то, мне кажется, на тьму тараканил.
2: Вот заходите в трансляцию нашу, пожалуйста. Смотрите, там все варианты есть.
1: Ладно, значит, какого частью княжества был Керчь когда-то?
2: Да.
1: Вот. Или была Керчь? Это она моя,
2: ну,
1: или он мой?
2: Если город, то он мой.
1: Так.
2: Если Керчь, то она моя.
1: Сплошная путаница. Ладно, надо еще с этим разбираться. Ребят, вы звоните, если знаете, а может быть, вы там вообще живете. Или отдыхаете. 84951345664. Загляните в видеотрансляцию. Посмотрите, мы с Кипитош уже палатки раскинули на морском берегу. И вас там поджидаем. Пишите 8-916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Керчь — город великий и сильный, с нелегкой, но доброй судьбой. Тебя почитали Афины, и Рим восхищался тобой. Керчь — город и слава отчизны, доблестный город-герой. Это слова из гимна города Керчи.
2: Кстати, ты нам не сказал, сколько исполнилось лет.
1: А вот это интересно. Так, очень необычная дата.
2: Ну-ка.
1: Сегодня городу исполняется 26-26 лет.
2: Чего, это больше 2000, что ли? Да?
1: 26-26. Какая это цифра?
2: Ну, смотри, это 2000... 2626 лет.
1: Да! 2026 год.
2: Да. То есть прямо знаковое у нас получилось радиопутешествие. Ну надо же, я даже не ожидал, что, оказывается, в нашей стране есть такие древние города.
1: Да, история Керчи берет начало аж в античные времена. 7 век до нашей эры.
2: Ну что ж, частью какого русского княжества когда-то был этот город? Вот Егор 12 лет из Вологды предположил, посмотри. Так. А Евангелина нам дозвонилась. Привет.
3: Здравствуйте.
2: А ты где живешь?
3: В Санкт-Петербурге.
2: О, ну у тебя тоже город не новенький,
1: с
2: да.
1: С богатой историей.
2: С богатой историей, хотя вот по сравнению даже с Москвой молодой довольно-таки. А уж с Керчью-то и вообще ребятеночек. Но как ты думаешь, Евангелина, частью какого русского княжества когда-то в давние-предавние времена была, получается, Керчь?
1: Да.
3: А можете повторить, пожалуйста?
2: Давай, повтори-ка, пожалуйста, Кипитош.
1: Значит так.
2: Свои вот эти выдумки.
1: Керчь много раз.

0: Гелиопас была завоевана, заселена разными народами. Греками, гуннами, турками и так далее. Пока не стала частью одного русского княжества. Какого? 39-го? Триморского? Тамутараканского? Или царя Гороховского? Как считаешь?
1: Тараканского.
2: Тараканского. Тму не просто тараканского, а Тмутараканского. Вот. То есть ты так считаешь? И вот да. Она наша столица, княжество Тмутараканского.
0: Вот смеешься, Веснушка, смеюсь. А на самом деле, действительно, на старинных картах русского государства можно найти княжество Тмутараканское. То есть это не выдуманное название, а вполне исторически реальное.
2: Ну, я вам хочу сказать, что это прямо открытие. Посмотрите в видеотрансляции, действительно, это правда. Такое княжество существовало много-много-много-много лет назад. Спасибо тебе, Евангелина, большое за звонок. Ну что, ребята и взрослые, еще больше о городе-имениннике у нас с вами впереди.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru, ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудесный. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
10: Всем привет, доброе утро, дорогие наши маленькие взрослые друзья. Мы тут узнали, что на прошедших выходных один удивительный город отмечал свой день рождения. А мы как-то, ну, пропустили это и решили восполнить, как говорится, пробел.
11: Самое главное, какой древний этот город. И самое-пресамое главное, что эта дата его рождения связана с нынешним числом. Городу исполнилось 26 лет.
10: Да, и это город Керчь. Крымский город, один из древнейших в мире. Ну, представь себе, 2626.
11: Когда-то этот город был столицей Тмутараканского княжества. Вот почитайте, кстати, мне кажется, это для вас может быть интересная история. Почему называется Тмутараканское княжество? Кто там был главным князем? Вообще, как получилось, что потом это княжество как-то распалось? Вот.
10: Ну, а потом Керчи было присвоено название города-героя, потому что в годы Великой Отечественной войны там проходили жестокие сражения. Линия фронта четырежды проходила через город. После тяжелых боев в ноябре 1941 года фашисты захватили город, а освобожден он был только в 1944.
11: Да, действительно, город Киев.

0: Ой. Ну, еще один удивительный факт. Сегодня нам Кипятоша рассказал, что, оказывается, город омывается сразу двумя морями. У некоторых ни одного моря нету.
1: А у некоторых сразу два,
0: да. Азовское и Черное. Ребят, кстати, если вы бывали в этом городе, напишите нам, пожалуйста. Расскажите про достопримечательности, про то, что вас поразило в этом городе. Что-нибудь новенькое вы для себя открыли. 8-916-968-0968.
1: Ну и, конечно, у каждого города, как вы понимаете, есть свой герб.
0: Есть, да.
1: Внимание, вопрос. Как вы думаете, какое мифическое животное изображено на гербе Керчи? Ну, потому что город-то древний, да? Греки там жили.
0: Жили.
1: Вот. А что мы знаем о греках?
0: Ну, много чего знаем о греках. У них там этих мифов, у этих греков. Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Одно из этих... Одно животное вызывает этих мифов. А попало каким-то образом на герб Керчи.
0: Ты будешь предлагать варианты или пусть ребят гадают?
1: Нет, конечно, варианты.
0: А, ну давай.
1: Например, медуза Горгона.
0: Ага, на гербе города медуза Горгона.
1: Ну что?
0: Ну она была отрицательной.
1: Ну город морской.
0: И что? Это же была отрицательная женщина.
1: Ну хорошо, Минотавр.
0: Минотавр. Ладно, еще давай.
1: Грифон.
0: Угу.
1: И кентавр.
0: Давайте, ребят, какое же мифическое животное изображено на гербе Керчи? А на медузе Горгоне это животных, вот этот змей считаем, да?
1: Да.
0: Да? Угу. Ладно, давайте, 8495, посчитаем змей, пожалуй. 1-3-4-5-6-6-4. Звоните прямо сейчас.

0: Пашкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы отправились в радиопутешествие на Крымский полуостров, а конкретно в город Керчь. Один из древнейших и красивейших городов мира.
2: Ну, как-то у нас там бывал. Что-то пока ребят нам не сообщают, кто там бывал. Самое главное, мы спросили у вас, кто же изображен на гербе Керчи. Егор из Вологды, посмотри, сделал предположение.
1: Ага.
2: А Ваня дозвонился. Ваня, привет.
3: Здрасте.
2: Здрасте. Ну, а ты в каком городе живешь, Ваня, скажи?
3: Я в Долгопрудном.
2: А ты когда-нибудь видел герб своего города? Кто там или что там изображено?
3: У нас двуглавый орел вроде.
2: Да. Слушай, а вот я сейчас смотрю, и у вас там, между прочим, лебедь изображен на гербе. У вас там пруды же долгие, правильно?
3: Ну да.
2: А на пруду кто у нас водится-то? Лебедь, конечно. Поэтому вон вижу я, мне кажется, у вас вот как раз такой прям белый, красивый лебедь. Ладно, хорошо. А кто же изображен на гербе Керчи, как ты думаешь? Какое
3: я
2: мифическое?
3: Грифон.
2: А, грифон. А грифон это кто вообще?
3: Это животное мифическое с туловищем льва и с головой льва, а туловищем орла. Вот.
2: Да, мне кажется, наоборот. Туловище льва, а голова, наверное, орла, правильно?
1: Вот теперь верно.
2: Вот это грифон. Ну, совершенно правильный ответ. Это действительно грифон. Вопрос только, почему именно грифон?
1: Это к древним грекам вопрос.
2: Вопросы к ним, действительно. Самое главное, что мы ответили на твой вопрос, Кипитош, совершенно верно. Ваня молодец, интересуется историей, наверное, и живописью. И ты получаешь билеты на новую детскую программу творческой студии «Летал и шагал», которая пройдет в музее Азева. Вот.
3: Спасибо.
2: На здоровье. Да. Развивайся во всех областях человеческой деятельности. Это очень классно. Спасибо тебе большое за звонок. Хорошего денька. Так, грифон, вы можете, кстати, увидеть сейчас в видеотрансляции как раз этот самый герб с грифоном и с короной огромной. Вот, очень красивый герб. Ну, слышка, мы сегодня с утра прямо заговорили про еду. Может быть, продолжим эту благодатную тему.
1: Как, опять про еду?
2: Ну, а почему бы и нет? Мы же едем в город, в радиопутешествие. Голодные мы сейчас, вон сколько гуляем уже.
1: Ладно, тогда вот вам вопросик. Что в Керчи называют керченским хлебом?
2: Булка, батон, сдобная плюшка, ватрушка, косичка.
1: Да, остановись мгновение.
2: Почему?
1: Сразу даю подсказку. Это к хлебу не имеет никакого отношения.
2: А почему же тогда это называют керченским хлебом?
1: Ну, это образное выражение.
2: Образ.
1: В смысле, популярное очень это.
2: Так.
1: Прям как хлеб, но не хлеб.
2: Ой, тебя тоже путаешь ты нас всех. Ладно, ребята, если вы не запутались, а распутались, и знаете, что называют керченским хлебом, прямо сейчас звоните. 8495-134-5664.
1: Да, попробуйте догадаться.
2: Ну и, конечно, пишите. Ждем ваших сообщений. 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Мы сегодня отправились в Керчь, и вот вопрос, Кипидош, как называть жителей этого города?
2: Как?
1: Ну как? Ну я спрашиваю, вот жители Керчи, как они называют?
2: Ну, они сами себя называют керчане.
1: Ага.
2: Или крымчане.
1: Керчане или крымчане. Угу. То есть, если вы поедете в Керчь, здравствуйте, дорогие керчане, надо говорить, да? Вот, кстати, о мечте. Какую хорошую керченскую переправу построили, какой прекрасный мост построили. Замечательно.
2: Да.
1: Он так и называется. Керченский мост. Длиннющий! Живописный! Вот. Ну, мы тут проголодались немножко, пока гуляли. И тоже говорит, а вот угощайся-ка, Веснушка, керченским хлебом. Я тут, значит, посмотрела в наших сообщалках. И здесь вот Даниэль Резников утверждает, что это селедка. Вот, у меня бабушка, говорит, там живет. И говорит, вот это вот и есть керченский хлеб, селедка. Как такое может быть? Ну, а пироги с мясом и картошкой. Вот еще есть один вариант, пожалуйста, от Арабеллы. Ну, как может быть селедка хлебом? Скажи, пожалуйста.
2: Ах, Веснушка, Веснушка. Город-то морской, бывает сразу двумя морями.
1: Угу.
2: Поэтому керченским хлебом там называют действительно рыбу. Рыбку хамсу.
1: Ну, она такая-то какая маленькая, похожа
2: на кильку.
1: И на селедку тоже.
2: Да,
1: похожа.
2: Можете посмотреть сейчас видеотрансляции на эту тарелочку с ароматной хамсой.
1: Да. Так, ну ладно, спасибо большое за угощение. Спасибо, очень вкусно. Приходите еще. Давай про достопримечательности какие-нибудь. Мы вам не поговорили про достопримечательность. Про что-нибудь такое, что прям глаз не оторвать.
2: Ну, там есть на что посмотреть. Есть, да. Там даже есть кое-что, что некоторые называют восьмым чудом света.
1: Так, и что же
2: сейчас
1: это
2: попробуйте
1: такое?
2: Попробуйте догадаться, что это. Гора Митридат.
1: Ага.
2: Аджимушкайские каменоломни.
1: Так.
2: Грязевые вулканы. Или вот тот самый керченский мост.
1: Восьмое чудо света.
2: Да.
1: Ну, вот
2: неофициально.
1: Кроме керченского моста я вот остальное-то и не видела. Но придется разбираться, что назвали восьмым чудом света. Не так-то просто получается, да? Так, у нас есть, между прочим, консультант Даниэль Резник. Ну-ка, давай, спроси-ка, пожалуйста, у бабушки, что-то называется восьмым чудом света.
2: Да.
1: Ты нам поможешь, надеюсь. А может быть, вы сами, ребята, сможете догадаться без подсказок. Давайте, срочно нам звоните. 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои сообщения вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Город-герой Керчь – это еще и крупнейший археологический центр Крыма. Ну, с такой-то богатой историей, понимаешь? Там руины древнего Пантикопея.
2: А динозавров нам не находили, Кипитош?
1: И динозавров тоже.
2: Да? То есть есть даже и следы присутствия вот этих древних ящеров?
1: Да, как же, конечно.
2: Нам, наверное, музей надо было посетить краеведческий. Что ж мы даже не заглянули-то с тобой туда? Ну, с другой стороны, за один эфир, как говорится, все не обежишь. Все не съешь, все не осмотришь. В общем, это надо несколько дней ходить, бродить и любоваться. Восьмое чудо света. Вот это интересная история. Многие называют. Что-то такое там есть, что называют восьмым чудом света. Есть несколько вариантов. Но нам дозвонилась Настя из Нижнего Новгорода. Привет.
3: Привет.
2: Привет. У тебя, кстати, город тоже с длиннющей историей. Недавно у вас тоже был день города в августе, да?
3: Да.
2: Сколько исполнилось-то Нижнему Новгороду? Тут все задумались.
1: Дальше посчитать.
2: Действительно. Мне кажется, что где-то примерно 800 с лишним, да? 800 с хвостиком. Ладно, мы сейчас говорим о Керчи. Скажи, пожалуйста, Настя, догадываешься ли ты или, может быть, знаешь, что же многие называют восьмым чудом света, что мы можем там увидеть в тех краях? Настюш! Ко-ко! Ну вот четыре варианта.
1: Это гора Митридат, Аджимушкайские каменоломни, грязевые вулканы или Керченский мост. Как думаешь?
3: Большой каньон Крыма.
2: Большой каньон Крыма, говорят. У Насти, значит, вот это своя версия. Вот то, что ты назвал, это никакое не чудо света.
1: Нет, все это, конечно, интересно. Действительно, там есть что посмотреть. Но вот уникальные грязевые вулканы – это необычная штука. Потому что, ну, все привыкли, что вулканы извергают вот эту горящую магму, а здесь вот эти вулканчики, они на самом деле небольшие, выбрасывают грязь. Это грязь.
2: Вы можете посмотреть, кстати, видеотрансляции прямо сейчас на эти самые вулканы, на это восьмое чудо света. Спасибо тебе большое, Настя, за звонок. Ну да, как я уже сказала, конечно, сложновато за время нашего эфира рассмотреть все, но вы можете этим заняться в следующие несколько часов, если вы сидите дома, поизучаете Керчь, посмотреть, что там еще есть интересного. Мне кажется, это очень познавательно.
1: Да.
2: Ну, а мы и динозаврики прощаемся с вами до завтра.

я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 0137467924455. Реклама.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
7: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Обхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Летом мы с папой ходили на рыбалку ловить бабочек.
0: Обхохочешься.
3: Почитай-ка с книжным червячком.
4: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, что некоторые книги как машины времени. Они могут перенести нас на годы, на десятилетия, даже на века вперед или назад. Если переносят в будущее, то это фантастика. А если в прошлое, то, как правило, воспоминания. Вот, например, книга, которую написал известный художник, мастер книжной иллюстрации Анатолий Зиновьевич Иткин. Она называется «Вдоль по памяти». В ней он делится своими детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывает о том, как стал художником, кто впервые заметил его страсть к рисованию, где и как он учился, кем были его учителя. Но эта книга не только о профессии художника. Это очень интересный рассказ о людях его эпохи. Очень ярко и интересно автор рассказывает о своей семье, бабушке и дедушке, о родителях, о том времени, когда они перебрались в Останкино. А было это почти 100 лет назад, в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы все хорошо знаем этот район столицы. Он связан у нас с телецентром, телевидением, телебашней. А тогда это была северная окраина Москвы со знаменитой Дубравой, Шереметьевским дворцом-музеем и парком культуры имени Дзержинского. Из центра туда бегал одновагонный трамвайчик, а дома были деревянные, не выше 2 этажей. Во дворах росли яблони. В домах печное отопление. Печи топили дровами, а воду брали из колонки на улице. Сегодня

0: Сегодня про это время написано много и разного. И неудивительно, время было непростое, подчас жестокое. И тогда люди это тоже понимали. Но жизнь все равно брала свое. В ней было и горе, и счастье. Вот такими счастливыми вспоминаются автору книги первые годы его жизни. Люди, которые его окружали, его первые друзья и даже запахи. Хвои и мандаринов на Новый год, морозных дров и хорошо протопленной печки, укропа летом и палых листьев осенью. А еще у них был патефон и пластинки с популярными тогда песнями. Вся детвора во дворе с удовольствием им подпевала, но не всегда правильно. Так в песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» ребята пели «Любимый город – синий дым Китая» вместо «В синий дым китает». Дым Китая их, конечно, несколько смущал, но они были уверены, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации. А страсть к рисованию у Анатолия Иткина пробудилась очень рано. Еще до того, как он научился читать, это было как наваждение. Стоило ему увидеть чистый лист бумаги, как тут же возникал аппетит к рисованию. Причем всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Главное было нарушить белизну чистого листа. А там одна за другой возникали идеи. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Глаз художника всегда ищет и обязательно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в мятой бумаге изображение лиц людей и животных. В книге Анатолия Иткина «Вдоль по памяти. Из жизни художника» много интересных историй и фактов о времени и о самом авторе. Есть там и фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки из путешествий, портреты, жанровые сцены, книжные иллюстрации, литографии и эскизы. Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей среднего и старшего школьного возраста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и бегу читать новые книжки. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное. С вами был ваш книжный червячак.
1: Почитай-ка с книжным червячком.

0: понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: песен на детском радио.
1: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
2: Но почему тысяча дохлых кошек?
1: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть

0: целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество. На сайте www.wildberries.ru, ООО, РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна!
2: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
1: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
2: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
1: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
2: Надпись сделана острым предметом. Возможно, камнем или клыком животного.
1: Это первобытные рисунки?
2: Напоминает наскальную живопись древних людей.
1: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
2: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходит послание из сказочного мира.
1: Они точно из сказок, да?
2: Несомненно.
3: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
2: Доброе утро, Добрыня.
3: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
2: Неужели?
3: Так это, я тут послание получил. Странное.
2: Послание? На бересте? Вырезано изображение людей с копьями и перьями?
3: А как вы узнали? У вас новое изобретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а?
2: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
1: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
3: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
2: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
3: Хорошо, жду вас.
4: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
1: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий. Сейчас определим отличия.
2: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим.

0: ссылки на эти три отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
1: Судя по всему, здесь изображена семья из трех человек. Мужчина, женщина и ребенок.
0: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
2: А я думала, это древние люди.
1: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
0: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
2: А что, есть сказка про первобытную девочку?
0: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
1: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Ну хоть не в болото. И на том спасибо.
2: А тут и болото есть.
0: Да, и там живут бобры.
2: Я бы посмотрел на них.
1: А я на людей. Куда все подевались, интересно?
0: Наверное, все в поселении, рядом с пещерой. Нужно пройти через лес. А это река, где Тигумай, отец Таффи, ловил рыбу.
2: Я читал сказки Киплинга, но такой не знаю.
1: Давай расскажу тебе, пока идем. В общем, здесь про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тигумай ловил рыбу с помощью багра.
2: Багор — это палка такая, да?
1: Ну да, с наконечником, крюком.
0: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
1: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
0: У Тигумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
1: Ага, дома был другой багор. И Таффи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела, поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Таффи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом...
0: А потом Макс сам прочитает сказку после расследования.
2: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате... А вот и поселение, да?
1: Ага. Вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
2: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
0: Здравствуйте, я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
1: Чего это они? Пальцами грозят.
2: Может, что-то объяснить хотят?
0: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
2: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
0: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
1: Зови меня, если что.
2: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
1: Мария Петровна, я тут подумал. А вдруг это ловушка?
0: Почему ты так решил?
1: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
0: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
1: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
0: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?
1: Змея. Вернее, змеиная кожа. Местные жители, конечно, живут в лесу, у реки. Но вот чтобы в сказке появилась змея, такого не припомню. Это кожа кобры. Вон, и остаток капюшона с огромными пятнами глазами виден. Может, это не здешняя змея? Но я точно знаю, что они есть в других сказках Киплинга, в книге «Джунгли», например.
0: Да, есть. Нака Нагайна в реке Тикитави и белая кобра в сказке Маугли.
1: Надо ими заняться. Как считаете?
0: Согласна с тобой. А вот и Макс. Какие новости?
2: Я поговорил с Таффи и ее родителями. Они попросили пойти только одного из нас, потому что у них в пещере очень тесно.
0: Понятно. А что у них случилось?
2: Исчез багор.
1: Тот самый, который нужно было принести, или тот, что сломался?
2: Тот, что сломался. Так что Тигумаю пришлось взять второй. Он тоже сломался. И рыбу ловить они не могут.
0: Интересно. А змею они видели?
2: Какую змею?
1: Кобру.
2: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время. Они сказали, что погода немного изменилась. Только вряд ли это имеет отношение к делу.
3: Погода? Да она всегда меняется. Сегодня дождь, завтра солнце, сегодня тепло, завтра холодно.
0: А что изменилось? Что они сказали?
2: В том-то и дело, что она, как сказал Добрыня, все время меняется. Еще и Багор этот.
1: А когда он исчез?
2: Вчера. Таффи нарисовала картинки. Их знакомая, тоже первобытная женщина из сказки, о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в Хрум. Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
0: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
3: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нага и Нагайну.
2: Нагайну? Из Гарри Поттера?
0: Нет, из сказки Рикки-Тикки-Тави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
4: Не произносите это имя вслух.
0: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
2: Можно мне проверить вторую Нагайну?
0: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рикки-Тикки-Тави.
2: Ну, Мария Петровна!
3: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
2: Но...
0: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
2: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рикки-Тикки-Тави.
3: А я в сказку Маугли.
0: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Как жарко! Понятно. Действие сказки Рикки-Тикки-Тави происходит в Индии. В какой же момент я попал? Где кобра Нагайна?
6: В чем дело? Ты кто такой?
2: Я Макс из детективного агентства Хрум. А ты?
6: Меня зовут Рикки-Тикки-Тави.
2: Ты мангуст.
6: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из Хрума?
2: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
6: Это кобра! А не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
2: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
6: Что у вас?
2: Погоди, может, ты мне поможешь?
6: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
2: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рикки, что с тобой, Рикки? Ну и ну, говорил, и вдруг упал. Очнись же, Рикки, очнись.
6: Ой, что случилось?
2: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
6: А ты кто такой?
2: Не понял, я Макс, помнишь? Макс из агентства Хрум.
6: Ты Макс из Орехового Хрум-Хрума, а я кто?
2: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
6: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
2: Подожди.
6: Что такое?
2: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
6: О чем?
2: О Нагайне. Покидала она сказку или нет?
6: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок, да и Нагайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
2: Что-то странное происходит. Рикки-Тикки-Тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
7: Макс, какие новости?
2: Кобру пока не видел, а Рикки-Тикки все забыл.
7: Что? И он тоже? Интересно.
2: А кто еще?
7: Все персонажи. Я нашла Нагайну, она ничего не помнит.
2: А может, это темный лорд наколдовал?
7: Он сам ничего не помнит.
2: Притворяется?
7: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
2: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
7: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то и по отношению к себе тоже.
2: Что же делать?
7: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
2: Хорошо.
3: Алло?
0: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
3: Что? Ну, конечно, Марья Петровна. Почему вы спрашиваете?
0: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью.

0: Я подумала, вдруг и ты.
1: Нет, нет. Вас не так легко забыть.
0: Хорошо. Как твои успехи?
1: А я как раз подхожу к жилищу белой кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
0: Отлично.
1: О, а вот и она. Здравствуйте, кобра.
0: Тогда не буду тебя отвлекать.
1: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
0: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
1: А? Ай, змея!
0: Что случилось?
1: Что это? Говорящий камень?
0: Какой камень?
1: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
0: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
1: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
0: Все ясно. Скоро буду.
2: О, женщина из воздуха.
0: Добрыня, очнись. Я Мария Петровна.
2: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
0: Это не камень, это твой телефон.
2: Какой плафон?
0: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
2: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
0: Начальник сказочной полиции.
2: Ну дела. Я начальник?
0: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить. А я поищу улики.
2: Улиток? Такая это, не улитка?
0: Улика. Где?
2: Вот.
0: А это действительно интересно.
2: Что, я угадал? Это оно?
0: Три листочка перевязаны травинкой. Да не простые. Дуб, терновник и ясень.
2: Кому ясен?
0: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
2: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
0: Это Пак.
3: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай, забывай, забывай.
2: А что это он такое сказал?
0: Кто?
2: А и правда, нет ведь никого.
0: А ты кто?
2: Ой, не помню. А ты?
0: И я не помню.
4: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
2: А ты кто такой?
4: В смысле?
0: Тоже не знаешь?
4: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
2: Это он про нас говорит?
0: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
4: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
2: О, выходит, что Добрыня — это я.
4: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
0: Не помню.
4: Может, что-то странное происходило?
2: Не помню.
0: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
4: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
2: А что у нее в руке?
4: Листья какие-то.
0: Неужели?
2: Откуда они взялись?
4: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, это точно дубовый листок. Это ясень. А это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
0: Учебник. Как прекрасна тяга ребенка к знаниям, к звездам.
4: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
4: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
0: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
4: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох! Вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
4: Мы переместились. Ну как?
0: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой, зеленый мальчик?
3: Прошу прощения, забыл представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагайтесь. А впрочем, поступим иначе. забывай, забывай, забывай.
2: Что такое? Вы кто?
4: Не знаю. А ты кто?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли. А дух пожелал остаться. Жители этих мест знали его и любили. Да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами – вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
3: Хорошо ему жилось.
2: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал. Надо вам сказать, он любил подумать. И мог думать без перерыва сотню лет. Подумал и понял, кто во всем виноват.
4: И кто же?
2: Вы.
3: Что?
2: Да, вы. Вы всем мешали жить. Вы не давали менять волшебные истории, путешествовать по сказкам, играть и веселиться. Ваша сказочная полиция и агентство Хрум. Ах, Мария Петровна, такой светлый ум, как ваш, не просто усыпить. Но мне это удалось. Клянусь дубом, терновником и ясенем. Я перехитрил детективов Хрума. Сказочной полиции больше не существует.
3: Ну хорошо, это вся сказка. Тогда мы пойдем.
5: А как мне попасть домой?
4: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
2: Что? Что такое?
3: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
5: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
2: Нет, будет так, как хочу я. Забывай, забывай.
4: Не трать силы, это бесполезно.
2: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
4: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
3: Оперативно, но...
5: Откуда они взялись?
4: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
2: Вы не посмеете арестовать меня.
3: Ты совершил нападение на трех человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
4: Ты украл багор у Тигумая.
2: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
4: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
3: Какое сказочное коварство.
5: А еще он украл память у героев сказок.
2: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
3: Уведите его.
2: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и десятка тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Прощайте.
3: Марья Петровна, ну как же...

0: вернуть сказочным героям память.
1: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах природы. Не зря он клянется деревьями и носит с собой их листья. Четырехлистный клевер – символ счастья и удачи. Он не дает другим чарам влиять на того, кто его держит.
2: Но вы же потеряли память! Как вы поняли, что надо взять клевер?
1: Нет, Добрыня, я держала в руке сумочку, когда Пак пытался лишить меня памяти. Его заклинание не подействовало, но я поняла, как это происходит, и решила подыграть Паку, чтобы раскрыть его план и получить возможность обхитрить Плута.
3: Ну а теперь надо найти украденный багор и вернуть его владельцу.
0: Сделаем!
1: И еще одно. Добрыня, полицейские должны собрать всех героев, потерявших память, в одном месте и дать им по цветку клевера. Они придут в себя.
0: Хорошо, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы.
1: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований. Мария Петровна, я одного не понял. Зачем Нагайна слушалась Пака? Зачем помогала ему?
1: Пак, как лесной дух, может управлять животными. Он заставил Нагайну похитить багор и привлек наше внимание.
3: Казалось бы, всего лишь маленький эльф.
1: Не такой уж и маленький. О нем даже Шекспир писал в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Говорят, он происходит от бога Пана, бога пастухов в Древней Греции.
3: А что было у Шекспира?
1: Лучше тебе самому прочитать, Макс. Могу сказать только то, что он оказал значительное влияние на ход пьесы. Почитаешь?
3: Прочитаю, обязательно. И сказки Киплинга тоже. А то ведь как получается? Говоря о Киплинге, вспоминаешь Маугли. Ну, может, Рикки-Тикки-Тави или кошку, которая гуляла сама по себе. Ну и все.
1: Да, Киплинг написал немало сказок. И про Индию, и про Англию, и про древних людей. Он и стихи писал. Между прочим, в книге «Сказки старой Англии» много его стихов.
3: А вы знаете какие-нибудь?
1: Конечно. Вот, например, «Гимн деревьям». В старой Англии, как нигде, зеленый лес прекрасен, но всех пышней и для нас родней терновник, дуб и ясень. Терновник, ясень, дуб, воспой, день Иванов светел и ясен. От всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень.
3: А еще надо воспеть волшебный клевер. Ведь это он помог успешно завершить очередное расследование детективного агентства «Хрум».
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: 92, 512.
1: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
0: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
4: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
0: час без правил на детском радио.
2: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
5: Спеть,
6: мяукнуть, сыграть в игру.
2: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
7: Изобразить слона?
2: Может и так. Ведь это
8: час без правил
2: на детском радио.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
1: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
3: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
3: Как же я люблю всякие загадки.
4: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
5: Опа!
2: И очаровательных образов.
6: И что у вас модно в этом сезоне?
5: Это мы.
2: 10 лет волшебства.
7: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
8: Реклама.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
11: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» — семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
15: В эфире детское радио. Детское радио.
13: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

да наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что такое мифология. Так называют легенды, предания, сказы, приметы и даже народные суеверия. А вот теперь попробуй угадать, какое животное в русской мифологии фигурирует чаще всего? Нет, не медведь, не волк и не заяц, а маленький колючий еж. Именно он более других зверей упоминается в сказках, песенках, загадках и легендах. Наши наивные предки свято верили, что именно еж совершенно не боится любой нечистой силы, благодаря острым колючкам. Наверное, этому убеждению способствовал и отважный характер ежа. Повстречавшись с любым крупным зверем, будь то медведь или человек, он не бросается на утек, как другие, а сердито сопит, уткнувшись носом в землю и распушив острые колючки. Именно с ежами связано огромное количество заблуждений.

0: Начнем с картинок в твоих книжках. Помнишь, что обычно рисуют на его колючей спине?
1: Ну, конечно, яблоки или грибы.
0: На самом деле, ни то, ни другое ежи в пищу не употребляют, поскольку относятся к отряду насекомоядных и предпочитают личинок, лягушек, мышек, червяков, даже змею могут победить и слопать. А вот спелое сладкое яблоко совершенно ежу не интересно. Гораздо больше интерес он проявит кислым-прикислым, недозрелым дичкам. Все очень просто объясняется. Ежи страшно страдают от паразитов, блох и клещей. Обрати внимание, как устроена их шкурка. Длинные острые иглы, а под ними густой теплый подшерсток. Ну, как оттуда достать всех этих мерзавцев, что так больно кусаются? Собаки ловят блох зубами, выкусывают. Кошки вычесывают когтистой лапой. А как быть ежику? Вот он иногда и валяется в кислых яблоках, в падалице, под деревом. Покатается по ним вверх тормашками, проколет кожуру, прыснет едкий сок и прогонит паразитов. Хоть чуть-чуть, но меньше станет блох и клещей. Иногда и остается какое-нибудь небольшое яблоко на спине, но отколотое, на иголке. Ежей частенько ловят где-нибудь на даче или в деревне и тащут в дом. Слава богу, очень скоро их выпускают, поскольку зверьки распространяют совсем неприятные запахи. А по ночам? По ночам они не дают никому спать. Еще хуже, если колючего пленника выпускают свободно ползать по дому. Во-первых, ежи не понимают, что такое высота, и, не задумываясь, спрыгивают с подоконника или с балкона. Во-вторых, они могут забраться куда-нибудь так, что застрянут, например, в горячей батарее. В-третьих, они пробираются в самые неожиданные места с ловкостью фокусников. У меня как-то средних размеров еж умудрился просочиться под дверью в щелку 3 сантиметра шириной. Поэтому, обнаружив у себя под домом ежа, не спеши тащить его в дом. Постарайся лучше просто с ним подружиться. Для начала угости его молоком. Ежи его просто обожают. Те, что живут рядом с коровником, даже запоминают часы дойки и подбираются к дояркам в надежде слезать ну хоть несколько капелек, что упали на пол. Я тебе предлагаю маленькую хитрость. Перед тем, как идти спать, высыпи на землю у крыльца немного песка. Равнёхонько разровняй его рукой и поставь в центр мисочку с молоком. Вот тогда, утром, по следам на песке, ты сразу же поймешь, кто вылакал молоко. Ежик или соседский кот. И еще одна важная вещь. Для того, чтобы залечь в спячку и пережить зиму, еж должен очень много есть и копить запасы жира. Известный зоолог Бернард Гржимик считает, что ежик, весящий не менее 900 грамм, весной уже не проснется. Да, ему не хватит запасов питательных веществ под кожей. Если ты забираешь зверька из природы, он уже не может заниматься главным делом – искать то, что ему необходимо для подготовки к зиме. Лучше уж заводить среднеазиатского ушастого ежика. Он хоть не нуждается в зимней спячке, да и выглядит очень забавно, как смешная симпатичная игрушка. Однако прощаться пора, дружок. До новых встреч, до новых историй.
2: Живой уголок. Детское радио.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Мы думали.
5: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
4: И что, больше подарков не будет?
5: Будут, призы новые, новые загадки.
4: Правда, что ли?
5: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
4: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
5: Новые призы и новые загадки.
4: Каждый день
5: на детском радио. Сыграй со мной.
3: 0+. Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1310 46 79 24 55. Город Москва. 0+. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: На Марсе тоже есть медведи.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.
11: Вот ведь удивили! Алексеем Лысенковым.
12: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
11: История первая.
12: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей. Ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим. И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и видит. Любимец всей семьи, пушистый красавец кот Матвей, сидит на холодильнике.
13: «Матвей, а что ты там делаешь?» – спрашивает папа.
12: «А ну-ка, брысь!» Увидев хозяина, Матвей, не моргнув глазом, спокойно открывает лапой шкаф, где как раз лежит миндальное печенье, берет печенюшечку в зубы, без суеты спрыгивает с холодильника и гордо удаляется из кухни. Я напоминаю, вы слушаете программу...
11: Вот ведь удивили!
12: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
11: История вторая.
12: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы.
13: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
14: «Как это так? Не может такого быть», – удивляется папа. «Ты разве не это в письме просил?» «Нет», – отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
12: Папа подумал-подумал и говорит. «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
14: Никита опустил голову и тихо.

0: тихо пробурчал себе под нос. «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
1: Следующая история называется «Были да растаяли».
2: История третья.
1: Дочка Арина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. Сделать полозья из леденцов! Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили. А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет. Воспитательница стала строго спрашивать: «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?» Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами. Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать: «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?» Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала:
3: «Не знаю, наверное, растаяли».
1: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
2: История четвертая.
1: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
4: Что ж такое еще съесть-то, а?
1: О, придумал! «Мам, я хочу творожок!» «Да, пожалуйста», — отвечает мама. Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
0: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает:
1: «Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?»
0: «Перекладывал.
1: А куда?»
5: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает: «В себя, мамуль».
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе.
6: Вот ведь удивили!
1: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
2: История пятая. Звезды удивляют.
1: Да. Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню. Леш, привет.
7: Всем привет. В первую очередь, привет тебе. Спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
1: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
7: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
1: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
7: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье, очередная серия «Санта-Барбара». Мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит: «Давай быстрее ешь». То есть, ну, быстрее надо идти уроки делать. А я еле-еле. А бабушка моя говорит: «Зоя, моей маме, ну, не торопи его. Ну, парень устал, тренировки». Ну, бабушка, понятно, защищает всегда. «Дай ему спокойно покушать». Я говорю: «Да-да, так проголодался». Я говорю: «Бабуля, а можно еще добавки? А еще супа?» А сам ты понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
1: То есть вот. Есть надо 50 минут.
7: Да.
1: Приходится просить добавку.

0: все что угодно.
1: Главное, есть надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
2: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша из Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку».
3: Вот ведь удивили!
2: Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
3: История шестая.
2: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!» Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?» Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли!»
3: История седьмая.
2: Человек – это звучит гордо. Наш 5-летний сын Даня очень интересуется темой «Строение человека». Часами может слушать мамины рассказы и читать книжки, рассматривать картинки и смотреть мультфильмы. Главное, чтобы там рассказывалось, как устроен человек. И вот как-то собирает мама Даню в детский сад и ласково говорит: «Котик мой, веди себя в садике хорошо». Даня очень серьезно отвечает: «Я не котик». «Ну тогда рыбка ты моя», — говорит мама. Даня еще серьезней: «Я не рыбка». «Ну, солнышко ты мое», — продолжает мама. Даня не выдержал и говорит: «Я не солнышко, я, мама, человек». За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
3: История восьмая.
2: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?»
4: «А волков не боишься?» — говорит папа.
2: И вдруг откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
5: «А волков не боишься?»
2: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе.
3: Вот ведь удивили!
2: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным». А позже изрек: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
3: История девятая. История из истории.

0: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», — невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
1: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
2: История десятая.
0: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка».
3: Егор удивленно посмотрел на маму и говорит: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
2: История 11.
0: «Чтобы глазки не болели». Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Лёши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Лёша и крепко-крепко её обнимает. А потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лёшенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Лёша. «Смотри лучше на меня».
3: «Почему?» — удивляется мама.
0: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
4: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана.
2: История 12.
4: Музыкальный плов.
0: Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед 5-летним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
3: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
0: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
3: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил и говорит:
0: «Мама, я чувствую».
3: «Что, Степа?»
1: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
4: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили».
4: Встретимся с вами на детском радио. Пока.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

лесною стороной увязался чёрт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
4: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
5: А мне Веснушка.
4: А мне Кипитоша.
5: Нет, Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
4: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему. Веснушка.
5: А может, и Кипитоша.
6: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ.
10: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovo/rvb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
11: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
12: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
12: Самое время им помочь.
11: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
13: До встречи в финале!
11: Категория 6+.

Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
0: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио.
6: Вместе веселей.
7: Детское радио.
8: Радио.
9: Детское.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Наступила новая неделька, и с вами здесь, в студии Детского радио, вновь я, диджей Алло Алена. Дядя Саша, старший почтальон, прекрасно провел выходные с вами, я надеюсь, уступил мне свое кресло, и вот теперь здесь я, чтобы помогать вам передавать приветы и поздравления. Как всегда, мы это делаем в нашей программе. Звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, пишите вот сюда, плюс 7-916-968-0968. Отличные песни звучат в нашей программе. Наши большие друзья, девчонки, группа «Без игрушек» начинает музыкальный привет.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Да, действительно, кто-то сегодня встал взрослее уже на целый год, потому что у кого-то сегодня 14 сентября день рождения. Поздравляю от всей души и встречаю Полину. Она дозвонилась из Ставрополя. Здравствуй, Полинка.
2: Здравствуй.
1: А кому ты хочешь передать свои приветы? Ты сегодня самая первая.
2: Я хочу передать привет моей подруге Веронике, Ате, бабушке, дедушке. Еще хочу передать привет моей подруге Мирославе, потому что я сегодня не иду в школу.
1: Угу. Заболела, что ли?
2: Моя сестра заболела из-за этого.
1: Понятно. Ну да, история не веселая, конечно, но я думаю, что вы скоро поправитесь. Всем мы с тобой отправили привет или кого-то позабыли?
2: Еще хочу передать приветы моей прабабушке.
1: Угу. Замечательно, когда есть прабабушка. Я своих прабабушек вот не знала, к сожалению, а тебе хорошо. Так, никого не забыли, все в порядке?
2: Да.
1: Отлично. И себя, любимых, мы тоже не забудем. Поставим себе хорошую песню, и это будет песня про волшебников.

0: Музыкальный привет.
1: Если хотите сделать что-то волшебное, дозвонитесь на детское радио и передайте привет неожиданный своим друзьям, родным и близким. 8495-134-5664. Ренат Гельманов, мама и папа тебя очень любят. В садике нужно есть хорошо. Да, мам с папой плохого не посоветуют. Добрый день, диджей Алло, Алена. Поздравляю всю команду детского радио с новосельем. Смотрю прямую видеотрансляцию, слушаю детское радио, смотрю на новую студию с высоты. Всем слушателям желаю отличного настроения. Данила из Петрозаводска. Здравствуйте, детское радио. Здравствуйте, уважаемые диджей Алло, Алена. Передаю приветы своим любимым друзьям, подружкам Насте, Кристине, Виолетте и Жене. Моим любимым родным, близким, маме желаю удачи в ее первой рабочий день. Ну, а у меня уже рабочая смена прошла. И не поверите, меня в прямом смысле этого слова утюжил народ, спешащий по своим делам. Вино и вагон впереди меня сломался. Слава богу, домой еду отдыхать. Всем желаю приятного дня. Сережа Земеров из Санкт-Петербурга. Прекрасного отдыха. Ну, а к нам пока едет трамвайчик. Трамвайчик едет и звенит, а вы звоните тоже. 8495-134-566.

0: Музыкальный привет.
1: Чудесный вид транспорта, все-таки трамвай. Ну, во-первых, едешь себе, независимо от остальных участников движения, по рельсам, мчишь. А если трамвайчик еще длинный, вместительный, места всем хватает, это просто прекрасно. Дзынь-дзынь. Ну, а к нам уже приехала Вера из Астрахани. Верочка, привет.
2: Привет.
1: Так, ну что, рассказывай, кому мы с тобой будем передавать приветы?
2: Я передаю привет своей подруге Ане, Варе, Олесе и Аврое. И целой школе в гимназии номер 4. Передаю еще привет моему папе, маме и сестре Тоше, и еще бабушке и дедушке.
1: Замечательно. Всех порадовала, и друзей, и родных. Ну, а теперь себя давай порадуй хорошей песней. Объяви ее сама.

0: Музыкальный привет.
1: Вот у нас есть зебра Вера, черепаха Рая, кстати, тоже у нас имеется. А вот в честь какого животного, вернее, какое животное вы хотели бы, чтобы назвали в честь вас? Это интересно. Я вот сейчас задумалась, кто вот может быть Аленой. Ну, мне кажется, может быть, какая-нибудь кенгуру. Я тоже все время скачу туда-сюда, обратно, как кенгуру. И, кстати, в детстве я занималась легкой атлетикой и далеко прыгала. У меня даже грамоты есть и медали. А, ладно, это вопрос для отдельных размышлений. Ну, а сейчас к нам кто-то уже припрыгал. Привет.
2: Привет.
1: Привет. Давай с тобой знакомиться. Как тебя зовут?
2: Меня зовут София.
1: Очень приятно, София. Откуда ты дозвонилась?
2: Из Сочи.
1: Из славного Сочи. Как у вас там дела в Сочи? Курортная ли погода сегодня?
2: Да, очень жарко.
1: Очень жарко. А вы еще купаетесь в море или уже все, закончили купальный сезон?
2: Да, мы до сих пор купаемся.
1: Угу. А вот ты лично до какого месяца можешь купаться?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, до октября, до ноября, до декабря, может быть. Может, ты морж вообще, купаешься зимой. Или ты к морю довольно равнодушна, как все жители приморских городов. Говорят, ну вот мы уже там...
2: Ну, можно сказать, что да.
1: Угу. Ну, вот у меня подруга...

0: там живет, говорит, ты знаешь, мы уже месяц, наверное, на море не были. Как месяц не были? Ну мы тут живем, ну что нам там смотреть? Ладно, передаю привет морю сочинскому, а теперь ты кому хочешь передать свои приветы?
1: Я хочу передать привет моей подружке из Екатеринбурга. Ее зовут Саша.
0: Так.
1: Еще я хочу передать привет моей подруге из детского садика Меле, Еве Пуниной. А еще я хочу передать привет одной моей маленькой подруге. Ее зовут Софья. Она тоже здесь живет.
0: Угу. Так, все приветы отправила?
1: Да.
0: Замечательно. А теперь давай-ка мы с тобой песню поставим. Какую?
1: Я хочу песню Миланы Чайкиной «Фоточки».

0: Специальный привет.
1: Вот, кстати, в Сочи, откуда только что звонила наша гостья София, очень много классных фоточек можно наделать. Надеюсь, что вы привезли с летнего отдыха вот такие фоточки. У меня есть фоточка, кстати, трамвая от Сережи Зиберова из Санкт-Петербурга. Очаровашка совершеннейшая. Яркий, длинный, вместительный, прекрасный транспорт. И одно письмо у меня осталось от Ксюши Лапиной. Ей 9 лет, и она живет в Благовещенске, где уже вечер. Я тебе желаю приятного вечера. Ксюша передает привет маме, папе, всему детскому радио и даже всему миру. А весь мир сейчас готовится к следующей программе, которая у нас называется «Ярмарка талантов». Да-да-да, особенно к ней готовятся те, кто может что-то делать. Друзья мои, встретимся совсем скоро, не переключайтесь.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, отсюда.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ.
12: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «ФВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.
13: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Фарингосепт!
5: Реклама.
15: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Ярмарка талантов.
3: Совершенно верно. Ярмарка талантов начинается прямо сейчас. И здесь с вами я, диджей Алло Алена. Собственно, эту программу и веду. Мы здесь ничего не продаем и не покупаем. Мы выступаем, ребята. Вы можете исполнить песню, прочитать стихотворение или сыграть на музыкальном инструменте. Всему будем рады. Звоните 8495-134-5664. Ну, а еще вы можете прислать свои поделки и рисунки. Сфотографируйте их. И вот сюда сразу же 8-916-968-0968. Вот уже и пол сентября пролетело, октябрь уже машет нам рукой и говорит: друзья, впереди великое событие. Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Кратенько сюжет. В сказочном мире появилось загадочное существо, и в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. Даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали Чудо-Юдо. Не кажется ли вам, что сказочный мир в опасности? Да, он в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Ребята и взрослые, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Ну что ж, друзья мои, давайте звоните прямо сейчас, чтобы выступить в ярмарке талантов. Ну а мы пока будем слушать песню про детство.

0: Ярмарка талантов.
1: Ой, детство, замечательная пора. Даже только потому, что можно звонить на детское радио бесчисленное количество раз. Играть с нами, радоваться с нами, ну и выступать у нас тоже можно. Только детям. Дозвонилась Алиса из Екатеринбурга. Алисушка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Алиса, что ты нам сегодня будешь исполнять?
2: Я вам сегодня буду петь песню «Леди Совершенства» из этого мультфильма «Мэри Поппинс».
1: Из кинофильма. Замечательная песня. Я ее очень люблю. И фильм люблю. Давай.

Высота моста совершенство, от улыбки до жестов выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство.

0: чудесно. И песни, и голос твой льется-то как красиво. Скажи мне, Алиса, пожалуйста, где же ты занимаешься вокалом?
1: Я занимаюсь в детской филармонии.
0: О, ну это чувствуется. А ты только поешь или, может быть, еще играешь на музыкальных инструментах каких-нибудь?
1: Нет, я только пою. Угу. Ну, еще я немножко танцую.
0: Скажи, а были ли в твоей жизни большие сцены? Ну, такие, чтобы прям много-много-много зрителей.
1: Ну да, были. Я пела с Леонидом Апухтиным на сцене. Это коллективом мы пели, как это, как подпевка такая. И еще у меня, ну, я участвовала в школе на «Минуте славы». Ну, и, конечно, были всякие спектакли.
0: Угу. Но если уж с самим Леонидом Агутиным на одной сцене, тогда вопросов нет. Ну, это чувствуется, что ты, во-первых, профессионал, во-вторых, у тебя очень-очень приятный голос. Я тебе желаю успехов в творчестве, у тебя все получится. Спасибо большое, это у нас была Алиса.
2: Ярмарка талантов.
0: Так, а сейчас Кира у нас в гостях из Красноярска. Кира, привет.
3: Здравствуйте.
0: Кира, что ты нам принесла?
3: Песня «Из прекрасной далека».
0: Слушайте, ну у нас сегодня просто программа классики. Это так мне нравится. Мы тебя будем слушать все вместе и с удовольствием. Давай.
3: Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной росе. Слышу...

дорогах. Я начинаю путь, слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в прекрасные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а ты будешь, что ты завтра сделал я? Я клянусь, я стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос, и спешу.

0: Прекрасная далеко, я начинаю путь.
1: Ой, какие у нас сегодня талантливые девочки. Голосистые! Скажи, пожалуйста, Кира, ты где-нибудь поешь?
2: Да, я в музыкальной школе.
1: Вот. Ну ты-то точно, наверное, на чем-нибудь играешь, да?
2: Да, на фортепиано.
1: Угу. Ну и как тебе музыкальная школа? Нравится обучение в ней?
2: Да, очень нравится.
1: Очень нравится. То есть, возможно, когда ты вырастешь, ты станешь профессиональным музыкантом. Вот. В чем суть? Впрочем, когда ты просто занимаешься даже для собственного удовольствия, это тоже хорошо. Кира, спасибо тебе большое за звонок. Такие вот у нас сегодня милые девочки выступают. Вы, кстати, тоже можете пополнить ряды талантливых слушателей, которые станут артистами неожиданно для себя. Звоните 84951345664, а также присылайте свои талантливые работы вот сюда. Поделки, рисунки, мыло, да все что угодно. Вкусняшки +7 916 968 0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что, от Эмилии, которая живет в Подольске, прибежали цыпленочек и милая птичка. Она сделала их цветной бумаги. Вот какие улыбающиеся, глаза зажмурили от удовольствия. Лиза из Екатеринбурга нарисовала карандашом манула. Это дикий кот такой, между прочим, манул, символ московского зоопарка. А дозвонился нам Дима. Дима, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дима, что ты нам сегодня исполнишь?
2: Академию.
1: Давай, мы тебя слушаем.
2: Я только первый куплет.
1: Давай.
2: В Африке на Ниле два крокодила жили, с пальто ныряли на мели. Скоро надоело валяться им дело, и тут друзья занятия нашли. Один принес гитару, другой ему для пары, стащил бегемот контрабас. И оба крокодила впервые возле Нила запели, заиграли, сели джаз.

0: сейчас.
1: Вот так вот весело живут животные у Нила. Джаз играют. Я себе представляю крокодила, играющего на саксофоне. Джаз. Ой, спасибо большое. Замечательная история. И ты ее классно спел. Это у нас был Дима.
2: Ярмарка талантов.
1: Что касается музыкальных инструментов, тут уж к нам подошла Софиюшка, которая принесла с собой что-то интересненькое. Привет, София.
3: Привет.
1: Что же за инструмент у тебя в руках сейчас?
3: Укулеле.
1: Так, а расскажи, пожалуйста, ребятам, которые не знают, что это вообще такое, укулеле, что это?
3: Это маленькая гитара, на которой 4 струны.
1: А на ней легче играть, чем на большой гитаре?
3: Легче.
1: Легче. Ну, правильно, на большой гитаре 6 или 7 струн, а здесь всего 4. Но, с другой стороны, на балалайке вообще 3 струны, там еще легче, наверное. Что ты нам исполнишь, скажи, пожалуйста, София?
3: Я исполню свою песню, которую еще до конца не дописала. У меня там 2 куплета и припев.
1: То есть ты будешь прямо со словами исполнять, да?
3: Да.
1: О, ну давай, мы тебя слушаем.

0: местах. Пока что только вот это все написано.
1: Ну, уже прекрасно. Я тебе желаю дописать эту песню, чтобы вдохновение пришло. Спасибо тебе большое за звонок. Это у нас была София. Ну, а с вами была я, диджей Алена. Всем пока.

0: Ярмарка талантов.
1: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
2: А ну, покажи язык.
3: Кипятош, смотри, какую красоту мне подарили.
4: Это что такое? Знаю. Это палочки для еды, да?
3: Угу. Обрати внимание, какой узор красивый. Прям не палочки, а произведение искусства.
4: И что ты с этим произведением делать собираешься? На стенку вешать или комнатные цветы подвязывать?
3: Почему вешать? Зачем вешать? А для комнатных цветов существуют специальные опоры, между прочим. Палочками я буду есть.
4: А ты умеешь, что ли?
3: Ну, пока не очень, надо поучиться. Но я знаю, что их надо держать вот так. Я видела на картинке.
4: И зачем это тебе? Вилкой есть намного удобнее.
3: Ты, Кипятош, очень умный, но в этом ничего не понимаешь. Даже обыкновенный рис гораздо вкуснее есть палочками. Ну, если, конечно, уметь. Ну, чтобы этот рис тебе в рот попал, а не мимо рта.
4: О, нет, Веснушка, мне не понять таких мучений.
3: Значит, ты не любишь японскую еду? Всякие там суши, роллы.
4: Почему же? Люблю иногда, но ем вилкой.
3: Иногда. А мне дай волю, я бы только сушами и питалась.
4: Чем?
3: Ну, всякой японской едой.
4: Ты же конкретную еду сейчас назвала. А теперь выкручиваешься?
3: Неправильно назвала.
4: Не хочу тебя огорчать, но... Да.
3: А как надо? Я бы только ими и питалась. Чем?
4: Я знаю, кто нам подскажет, как будет звучать слово «суши», если его изменять. Чем бы все время питалась Веснушка? Сделает это, главное, по запяточечкам, склонением, ударением, преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
2: А ну, покажи язык!
5: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша! Слово «суши» в русском языке не изменяется. Всегда остается в одной форме – «суши». Нам доставили что? Суши. В меню нет чего? Суши. Полакомился чем? Суши. Мечтаю о чем? О суши. Дело в том, что слово «суши» заимствованное. Оно пришло к нам из Японии, как и само блюдо. И в словарях даже указывают два способа произношения – «суши» или «суси». Так больше похоже на звучание в японском языке. А в русском языке слова, которые пришли из других языков и оканчиваются на «и», «э», «о», «ё» и «у» не склоняются, не изменяются. Мы всегда говорим «жюри», «кофе», «суши». И это слово всегда в единственном числе, и оно среднего рода. Вкусное суши, отличное суши. И название столицы Японии, город Токио, мы тоже не будем изменять. Я приехал из Токио. Я живу где? В Токио. А еще традиционная японская поэзия называется хокку. И писал хокку поэт Басё. И представляете, эти слова тоже не изменяются. Давайте запомним с помощью запоминалки. И на море, и на суше будем есть на завтрак суши. Говорите правильно.
2: А ну, покажи язык!
3: Кипятош, а ты знаешь, как по-японски спасибо будет?
4: Знаю. Аригато! Аригато нашему преподавателю!
3: Тогда у меня еще вопрос. А ты знал, что палочки в Японии называются хаси?
4: Знал, но вот что мне хочется понять. Ты будешь есть много разных суши чем? Хаси?
3: Ничегошеньки не склоняется, да? А так хочется.
4: Перехочется.

0: Ведь есть правила русского языка.
1: Ой, а у японцев столько правил для этих палочек для суши. Ты, например, знаешь, что ими нельзя стучать?
0: Правда?
1: Да.
0: Теперь знаю, спасибо, дружочек.
1: А еще палочками нельзя накалывать суши. И другую еду тоже.
0: Вот это да. Это я думаю, чего люди мучаются? Рис, рыбу роняют, комочки рисов. Накололи бы, как вилкой, и все дела.
1: Ни в коем случае. Ты, как любитель правил русского языка, должен и другие правила уважать.
0: Хорошо, хорошо. Давай теперь подсказку запоминалку повторять.
2: И на море, и на суше будем есть на завтрак суши.
3: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
4: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

песенки и сказки. А когда подарка нет? Просто пламенный.

0: упадет.
1: Снова встанет и пойдет.
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. Ноль плюс. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточный проектный

0: Декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Собака может рисовать не хуже человека.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песню группы «Пуговки» «Рука в руке».

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Эх, красота-то какая! Вода лазурная и даже немного синяя. Ой, хорошо! Хорошо, Вертелкин, что мы выбрались сюда! Вертелкин, а ты знаешь, что Байкал – самое глубокое озеро в мире? А слышал, что вода тут такая чистая, что можно рассмотреть, что находится на глубине до 40 метров?
2: Я слышал. Слышал я, Крутилкин. Да.
1: А слышал, что недавно ученые выяснили, что в озере живет огромное байкальское чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Ты слышал, слышал. Погоди, Крутилкин! Какое еще чудовище? С какими этими ногами? Какие ученые, Крутилкин?
1: Да никакие, Вертелкин. Я проверяю, слушаешь ты меня или нет. А ты не слушаешь и на озеро даже ни разу не взглянул. Все под ноги смотришь. А нам тут исследование надо будет проводить.
2: Я, Крутилкин, смотрю на того и на ту. Кому мне вот это вот, огрызок от яблока отдать?
1: Да выкини просто и все.
3: А ну не выкидывай! Не выкидывай, я сказала! Во-первых, тут нельзя мусорить. А во-вторых, я все съем.
1: Кто это съест? О, Вертелкин! Смотри, у тебя на яблоке говорящий червяк!
3: Сами вы говорящий червяк! А я сотрудница научной лаборатории! Вот и приглашай таких! Сначала мусорят, потом обзываются.
2: Да я не собирался мусорить. А вы? Ну, если не говорящий червяк, тогда кто?
3: Приятно познакомиться. Черная львинка.
1: Львинка? Это как? Это маленькая львица?
3: Это как маленькая муха. Муха-черная львинка. Из Иркутского государственного университета.
2: Крутилкин, что-то она на муху совсем не похожа.
3: Ну, разумеется, не похожа. Я же пока еще не муха. Я личинка мухи. Не смотрите, что я маленькая. Я, между прочим, в важном научном исследовании участвую. Ем!
2: В смысле едите? Что, бывают такие научные исследования, где просто надо есть? И что, все?
3: Я не просто ем отходы. Я их перерабатываю. И получается удобрение. Так что и фермерам хорошо. И природа Байкала спасена от всяких мусорщиков.
1: Прямо здесь перерабатываете?
3: Нет, не здесь. У нас в университете в Иркутске. Это тут совсем недалеко. Ученые специальную систему переработки отходов построили. Там мои коллеги, личинки насекомых, отходы в удобрения превращают и Байкал от мусора очищают.

0: когда я вырасту и стану взрослой мухой, из моего покрова можно будет сделать экологичную упаковку. Это тоже ученые из Иркутского государственного университета придумали.
1: Здорово придумали! Ой, мусор — это прям проблема! А ведь из него можно много полезных вещей сделать!
2: Да! Вот бы нам в таких исследованиях поучаствовать! Сидишь себе, ешь и природу спасаешь, как вот эта вот личинка, черная львинка! Ах!
1: Нет, Вертелкин, нас не возьмут! Есть-то мы можем! А вот удобрение потом делать!

0: Хоть нет.
1: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
2: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения в эфире 15 сентября с 18:30 до 19:00, 20 сентября с 12:05 до 12:35. 6+.

0: Слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал, слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Каждый ребенок доволен и рад.
4: На детском радио есть хит-парад.
5: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
3: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца. Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
5: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается.
3: Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildlist.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.

0: со специалистами.
1: Реклама. Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

три, два, один. Супер-пупер-ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Прам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Смотрите, Радикс! Что это зеленое? Неужели деревья?
3: Вообще-то все жители планеты Азира давно в курсе, что на Земле растительность зеленого цвета. Интересно, эти листья съедобные? Или, может, сгодятся для подзарядки нашего космолета? Надо нарвать веток. И...
2: Никакой самодеятельности, Радикс. Эти растения могут оказаться ядовитыми, хищными и вообще замаскированными агентами землян. Ни шагу без моей команды. Сидите тихо. Мне необходимо замаскироваться, чтобы внедриться к людям и выведать их коварные планы.
3: Вы вообще-то помните, зачем мы здесь?
2: Мы ж просто радиопередачу делаем про вещи землян.
3: И, между прочим, через несколько секунд выходим в межгалактический эфир. Так, коллега, я начинаю, а вы ознакомьтесь с текстом.
2: Где он?
3: Посмотрите на своем планшете, я все выслал.
2: Точно. Итак, хлеб, друзья.
3: Не сейчас, Брам. Я начинаю, а вы пока учите текст наизусть.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Здравствуйте, уважаемые межгалактические слушатели! Да-да-да, вы не ошиблись! В эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий, Радикс. С тех самых пор, как наши космолеты впервые вышли за пределы галактики, и мы стали получать информацию о других существах во Вселенной, жители планеты Азира не перестают удивляться, насколько же по-разному устроили свой быт обитатели других планет. Но, пожалуй, такого количества удивительных, непонятных и забавных предметов и устройств, какими пользуются земляне, не найдешь больше нигде. Каждый раз, когда наши межгалактические путешественники показывают снимки, сделанные на Земле, возникает множество вопросов. Мы решили поискать ответы на некоторые из них. О чем же мы поговорим сегодня?
2: Хлеб, коллега!
3: Хлеб! Что он значит для жителей Земли? С одной стороны, это питание. Из него они получают энергию для жизни. Тут все понятно. Но люди относятся к хлебу очень уважительно. Даже, я бы сказал, почтительно. Существует множество различных обычаев. Например, в некоторых странах, встречая гостей, им прямо к входу выносят хлеб, от которого необходимо отломить кусочек и немедленно его съесть. Этот продукт является непременным участником множества других непонятных нам обрядов. Впрочем, лучше об этом расскажет наш научный консультант, историк-землевед Мудриция. Как всегда, она в своем кабинете на Азире. Попробую выйти с ней на прямую связь. К сожалению, мы только прибыли на Землю, еще не успели отладить технику. Тогда воспользуемся телепатической связью. Уважаемая мудрица, сосредоточьтесь. У нас сеанс телепатической связи. Программа про интересные вещи. Ваши мысли сейчас слышат все планеты.
5: Простите? Вечером доклад, отключи нагреватель, пойте, пойте, озеряне. Готово? О чем я должна думать, дорогой Радикс?
3: Мы говорим о хлебе.
5: А, хлеб. Хлеб всему голова.
3: Постойте, насколько нам известно, это продукт питания. Причем тут часть тела землян?
5: Многие ученые нашей планеты искали ответ на этот вопрос. И выяснили, что фразой «хлеб всему голова» жители Земли хотят сказать, что это очень важный продукт питания людей, главное средство борьбы с голодом. И относиться к нему нужно с уважением. Процесс его изготовления долог и трудоемок. И надо сказать, что человечество далеко не сразу научилось делать хлеб красивым и вкусным.
3: Известно ли вам что-нибудь об истории хлебопечения?
5: Конечно. Во-первых, для приготовления хлеба нужны зерна. Приблизительно 15 тысяч лет назад земляне употребляли в пищу сырые зерна диких злаков.
3: Злаков?
5: Да. Это рожь, пшеница, овес, ячмень. Когда люди научились делать посуду из глины, они начали варить эти семена. Спустя несколько веков земляне приноровились размалывать зерна, растирать между камнями. Получалось уже некое подобие очень грубой муки, которую они смешивали с водой и ставили эту смесь в горшках на разогретые камни.
3: И что же получалось?
5: Что-то типа каши. Да-да, не удивляйтесь. Было время, когда хлеб был жидким.
3: А как же этот продукт обрел современный вид?
5: Как вы понимаете, это было очень давно. Предположительно, однажды жидкая хлебная каша перелилась через край горшка и растеклась по раскаленным камням. Так человек получил румяную, аппетитную лепешку. А вот около 5 или 6 тысяч лет назад в Египте произошла просто-таки хлебопекарная революция. По недосмотру раба тесто для лепешек прокисло. И в результате получилась мягкая, пористая, пышная буханка, гораздо вкуснее тех плоских, быстро черствеющих лепешек, что пекли раньше.
2: Искусство выпекания хлеба из кислого теста у египтян переняли древние греки.
3: Брам, вы по сценарию должны выйти на связь позже.
2: В год проведения первых Олимпийских игр до новой человеческой эры для участников соревнований и почетных гостей пекли белый хлеб. У греков, кстати, было много разновидностей этого самого хлеба. А потом уже способы выпекания переняли римляне.
3: Брам, отключайтесь.
2: Вы сказали учить наизусть, а я, боюсь, потом забуду.
3: Прошу вас, не нарушайте ход программы. Безобразие. Простите, мудрецы, мой коллега...
5: Что вы, уважаемый Радикс, юноша абсолютно прав. В городе Риме даже был воздвигнут монумент в честь знаменитого мастера хлебопечения. Если не ошибаюсь, его звали Марк Вергилий Эврисак. Любопытная конструкция в виде хлебной корзины, украшенной фигурами людей. Одни убирают зерно, другие размалывают его, третьи месят тесто.
3: Спасибо за интересную информацию. Пора двигаться дальше. И на связь с нами теперь выходит наш корреспондент Брам.
5: И ведь само слово «пекарь» встречается до новой эры. А вот отдельным ремеслом хлебопечение стало лишь спустя тысячелетия.
3: Нам пора прекращать сеанс телепатической связи с вами, мудрица.
5: Хорошо. Сейчас я перестрою мысли. Ах, это так сложно. Не хлеб, конфеты.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Мы продолжаем. У микрофона ведущий программы Радикс. Итак, тема сегодняшней передачи – хлеб. И наш специальный корреспондент Брам готов сообщить нечто чрезвычайно интересное. Брам? Читайте текст, который я выслал.
6: Я, кажется, случайно его стер на планшете. Я же предупреждал, что не в ладах с этими мудреными устройствами. Я бы куда-нибудь в гущу событий, где нужно действовать, быстро ориентироваться в ситуации, принимать сложные решения и ежеминутно

0: местности. Вот там я как рыба в воде.
1: Ладно, отправляйтесь на хлебозавод, коллега. Жду информации с места событий. Друзья, я продолжаю знакомить вас с хлебом. Этим удивительным продуктом. В глубокой древности люди, оказывается, не просто ставили тесто в печь. Они обязательно прежде рисовали на нем всякие красивые знаки. Розу, крест или, например, знак своей семьи. А кое-кто даже надписи делал. Хлеб всемогущий, хлеб вечный. И я уже готов передать слово нашему корреспонденту Браму, который наконец-то находится там, где, собственно, и рождается этот удивительный продукт. На хлебозаводе. Так, что-то опять со связью.
2: Я хотела дополнить, что вообще-то рождается хлеб не на заводе, а в полях, где созревает зерно – пшеница, рожь, ячмень или кукуруза.
1: Мудрица?
2: А древние земляне хлеб из желудей пекли. И вот еще что любопытно. На земле есть такое время года – зима, когда очень холодно и в некоторых районах вообще ничего не растет, потому что все покрыто снегом.
1: Значит, землянам приходится некоторое время обходиться без хлеба?
2: Нет. Они делают запасы. Есть такие специальные огромные хранилища – элеваторы. Там зерно может несколько лет храниться. Элеватор – такой огромный дом. Высокий, плоский, вообще без окон. Похож на гигантскую батарею отопления, только там есть огромные ворота, в которые въезжают машины.
1: Итак, наконец-то на связь с нами выходит мой коллега, которому удалось проникнуть на территорию хлебозавода. Как слышите меня, Брам?
3: Да, привет, уважаемые слушатели! Мне удалось выяснить, что изготовление хлеба на земле действительно очень долгий и трудоемкий процесс. Наблюдать за ним интересно, но не безопасно. До того, как посетить хлебозавод, я побывал на мукомольном комбинате, где зерна различных злаков превращаются в муку.
1: Мука – это?
3: Порошок из перемолотого зерна. Оказывается, у людей существует огромное количество видов муки для выпечки разных сортов хлеба. Есть более мелкая, похожая на белую пыль, мука высшего сорта. Из нее получаются самые пышные и вкусные белые булочки. А бывает, например, грубая мука крупного помола, так называемая обойная. Она не так красиво выглядит, но выпечка из нее считается более полезной для здоровья землян.
1: Я думаю, многие озеряне хотели бы побывать на мельнице. Изображение этих удивительных земных сооружений мы видели на картинах. Водяные мельницы, эти огромные колеса, вращаемые течением рек, ветряные мельницы, гигантские вертушки посреди полей. Уверен, любой хотел бы...
3: Вряд ли получится. Эти устройства остались на земле в глубоком прошлом. Современное мукомольное оборудование землян выглядит совершенно иначе. Снаружи такой комбинат напоминает космолетную станцию. Несколько гигантских цилиндрических сооружений, стоящих рядом, очень схожих с межпланетными кораблями, готовыми к отлету. Внутри же эта конструкция полна неожиданных опасностей.
1: Каких же, Брам?
3: Тонны зерна устремляются по трубам из одной емкости в другую, проходя сквозь различные загадочные механизмы. Зазевавшийся турист-озерянин запросто может попасть в беду. Все машины работают от электричества, и множество людей следит за тем, чтобы устройства были исправны.
1: Весь завод работает от электричества? Поразительно!
3: Да! Кроме того, земляне постоянно заняты поисками новых способов получения электричества. Поэтому жители этой планеты могут позволить себе иметь такие вот мукомольные комбинаты. Кстати, на хлебзаводе, где я сейчас нахожусь, тоже все устройства питаются электрической энергией.
1: А, кстати, какие устройства, уважаемый Брам, вы видите там?
3: Во-первых, муку здесь сначала загружают в гигантское просеивающее устройство. Это машина огромных размеров. В ней мука перемешивается с воздухом, освобождается от комочков, становится легкой и пушистой. А затем по трубам мучная масса поступает в круглые металлические чаши, где живут бактерии. Эти микроскопические существа разрыхляют смесь, придают ей аромат и насыщают полезными свойствами. Получается жидкая хлебная закваска. А дальше мы видим специальные механизмы, каждый из которых отмеряет порцию соли, сахара, воды и этой самой хлебной закваски. Все это поступает в корыто. Ай! Ай!
1: Что случилось, Брам?
3: Все нормально, все нормально. Просто хотел рассмотреть, что там внутри корыта, и немного не рассчитал. Зато я, что называется, нахожусь в самом центре событий. В корыте! А,

0: тесто непрерывно, ой, перемешивается, двигается и созревает. Фу. Затем ему дают немного постоять, чтобы оно стало пышным и воздушным. Сейчас попробую выбраться. Фу. Мне повезло, потому что, слышите? Готовое тесто опрокидывают в тесторазделочную машину.
1: Да, мы видим, что выпечка хлеба на заводе сложна и увлекательна.
0: Вот устройство, называемое округлитель. Оно превращает куски теста в аккуратные шарики, а следующая машина делает из них колбаски, которые на движущейся ленте едут к какому-то непонятному устройству. Сейчас я подойду поближе, загляну внутрь и попробую понять, для чего оно служит.
1: Пока наш специальный корреспондент изучает технику землян, я приглашаю на сеанс телепатической связи нашего научного консультанта. Уважаемая мудрица, у нас прямой эфир программы. Настройте, пожалуйста, мысли.
2: Да-да. На что настроить?
1: Мы продолжаем говорить о хлебе.
2: Что ж, вы знаете, какую форму имеет самый обычный батон земного белого хлеба? Он очень красив, продолговатый, округлый. Сверху на нем такие выпуклые полоски наискосок. Они получаются, когда колбаски теста попадают под нож нарезчик. Они едут на движущейся ленте, которая...
1: Нож? Прям! Вернитесь, это опасно!
2: А потом, уже побывав под ножом, колбаски теста попадают прямо в печь.
1: Он уже голову сунул. Мудрица, я должен немедленно телепортироваться на хлебозавод, чтобы выручить нашего специального корреспондента. Пожалуйста, расскажите пока нашим слушателям что-нибудь.
2: Надо же, сколько опасностей таит в себе выпечка хлеба. Ну что ж, пока Радикс выручает нашего корреспондента на хлебозаводе, я расскажу вам, дорогие друзья... О том, что когда-то хлеб был жидкий, я вроде уже сообщила. Да, на Земле огромное количество рецептов хлеба. Каждый народ, вы представляете, имеет свои. Кроме того, существуют отдельные виды хлеба для разных профессий. Есть, например, геологический хлеб. Он сохраняет свежесть несколько месяцев. Бывает хлеб для полярников и шахтеров, которым нужно много сил. Поэтому... тесто для такой выпечки входят разные дополнительные продукты. Например, зерна или рыбий жир. Есть хлеб для космонавтов. Каждая такая буханочка весит всего 4,5 грамма. Ровно столько, сколько человек откусывает за один раз. Очень удобно, кстати. Ведь когда хлеб режут, остаются крошки, а в условиях невесомости представляете, какой беспорядок начнется? Они ж везде будут летать. Еще бывает хлеб для балерин. От него нельзя потолстеть. Ох, была бы я помоложе, очень бы хотела поработать на обычном земном хлебозаводе. Тесто такое милое. Наверное, приятно его месить.
1: Мудрица, я бы не советовал вам даже близко подходить к земному хлебозаводу. Там очень опасно. Некоторые виды работ с тестом вообще запрещены для женщин. Его месит машина, и к ней вас близко подпускать нельзя. Там огромные тяжеленные котлы, которые тестовод-мужчина с огромным трудом вручную передвигает.
2: Радикс, друг мой, рада вашему возвращению. Удалось выручить вашего корреспондента?
1: Да, Брам не пострадал. К сожалению, он сильно напуган, в ближайшее время в эфир не выйдет. Но с ним все в порядке. У нас все-таки программа идет. Вернемся к теме разговора.
2: Хорошо, я могу рассказать еще одну увлекательную историю. Известно вам, Радикс, что такое круассан?
1: Закрученная булочка из слоеного теста. Между прочим, один из символов Франции. Есть на Земле такая страна.
2: Легенда гласит, что изобрели круассан вовсе и не в Париже, а в Вене, столице совсем другого государства – Австрии. История такая. 300 с лишним лет назад город Вену несколько месяцев осаждали турки, но войти в него никак не могли. И тогда решили они устроить подкоп под крепостной стеной, чтобы незаметно пробраться. А жители Вены, хоть и сидели в осаде, и вообще им не сладко приходилось, считали, что это не повод отказываться по утрам от свежей выпечки. И венские пекари по ночам продолжали трудиться, чтоб к утру горячие булочки для горожан были готовы. И услышали, как турки лопатами скребут. Разбудили всех и провалили коварный план захватчиков. Тут и подкрепление подоспело. В общем, Вену спасли. И на радостях пекари

0: по легенде, испекли рогалики в форме полумесяца, какие они на турецких флагах видели. А потом французы увидели эти булочки и стали у себя печь. И название им дали свое французское – круассан.
1: Увлекательная история, мудрица. Но нам пора.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Передача закончилась. Кошмар.
3: Радикс, дорогой, а мне кажется, получилось неплохо. Как себя чувствует Брам?
2: Ничего, завтра как новенький будет. Брам чуть голову в эту ужасную машину для резки батонов на хлебозаводе не сунул. Хорошо, я вовремя успел.
3: Вы, Радикс, настоящий герой.
2: Ха, да ладно. Вытащил целого и почти невредимого. Даже планшет его на месте. Кстати, там в планшете еще столько текста, который Брам не успел в эфире прочесть. Жалко.
3: Любопытно, что же не вошло сегодня в нашу программу?
2: Например, такой факт. Однажды на Земле испекли хлеб длиной около 9 километров.
3: Километров? В счете я не очень сильна.
2: Смотрите, человеку, чтобы пройти километр, требуется минут 15. А чтобы пройти 9 километров...
3: 9 умножить на 15 – это 135. Получается, 9 километров он пройдет за 2 часа? Это же как 4 наших передачи. Вот так хлеб, 9 километров. Сколько же лет его ели?
2: Это неизвестно. Кстати, про еду. Вот еще факт. Ежедневно человечество съедает около 10 миллионов буханок хлеба. Ладно, давайте прекращать сеанс связи. Завтра начнем готовиться к следующей программе. А пока...
3: Чем вы там хрустите, Радикс?
2: Земной батон.
4: Нельзя есть пищу землян! Это может быть опасно!
3: Брам ожил. Поздравляю вас, молодой человек. Вы легко отделались.
4: Я говорю, есть такое опасно!
2: Это голову в разные машины совать опасно. А хлеб?
3: Хлеб, он полезный.
2: И вкусный.
5: Энциклопедия интересных вещей.

0: Дракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
0: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
3: Каждый родитель желает знать.
4: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
3: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
5: 18+.
6: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
2: Привет, вы кто?

0: 8-8-32-04-86-05.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
1: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
1: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
1: Как же я люблю всякие загадки.
3: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
1: Опа!
2: И очаровательных образов.
4: И что у вас модно в этом сезоне?
1: Это мы!
2: 10 лет волшебства.
1: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
5: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация.

Информация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
4: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
5: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: следы динозавра, книжный праздник, знаменитый тюлень. В Кисловодске теперь можно увидеть следы древнего динозавра. В курортном парке установили огромную каменную плиту с отпечатками лап древнего ящера. Каждый след длиной 40 сантиметров, как три больших линейки. Отпечатки оставил игуанодонт, травоядный динозавр, который весил как три легковых автомобиля. Рядом с плитой поставили фигуру этого гиганта, чтобы каждый мог представить, как он выглядел. Миллионы лет назад на месте Кисловодска было море. Динозавры ходили по влажному песку у воды и оставляли глубокие следы. Некоторые из них сохранились до наших дней. И вот теперь их можно увидеть в Кисловодске. Отличный повод побывать в этом городе. Динозаврам посвящено много книг и энциклопедий. Многие из них можно было увидеть на международной книжной ярмарке, которая на днях прошла в Москве. Почетным гостем ярмарки стал Китай. Было интересно полистать книги с иероглифами, пообщаться с писателями из разных стран, сделать селфи с Пушкиным и Гоголем. Посетителей было много, и они спрашивали самые разные книги, рассказала детскому радио Елена Пальцева, главный редактор книжного издательства.
6: Дети просят детские детективы, покупают, смотрят, хотят купить книги с красивыми иллюстрациями. Кто-то западает, например, на такую более компьютерную картинку, как комиксы, кому-то нравятся более нежные. Спрашивают про книги о России, русалки России, бабочки – это бабочки, которые в России, киты, которые в России.
5: На ярмарке были книги на любой вкус. Энциклопедии, сборники стихов, сказки, фэнтези, издания с объемными иллюстрациями и даже книги без слов. Такие выпускают для того, чтобы читатели сами сочиняли истории по картинкам. Возможно, скоро появится книжка о приключениях самого знаменитого тюленя Санкт-Петербурга – Крошика. Недавно он отправился в большое плавание. 10 лет тюлень жил рядом с людьми. Он еще детенышем попал к специалистам и очень к ним привязался. Два раза Крошика выпускали на волю, но он возвращался. И вот тюлень вырос, повзрослел, и зоологи решили, пора прощаться. Сначала Ластоногого поселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Потом вольер перестали закрывать. И однажды Крошик уплыл. Так уж вышло, что он отправился к месту своего рождения. Сотрудники фонда наблюдают за ним, волнуются, но верят. Он найдет друзей и будет счастлив. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Понедельник как начнешь, так к субботе подойдешь. Пусть все спорится, друзья, по-другому нам никак нельзя. Ну вот и он, наш прекрасный, замечательный гость, понедельник посетил нас всех сегодня.
2: Даже не знаю, радоваться этому событию радоваться. Или нет. Радоваться? Ну, конечно. Радуюсь. Я тоже, в принципе. Начало новой недели, ребят, надеюсь, у вас все хорошо. Конечно же, вы уже пришли из школы, а может быть, у кого-то еще и уроки, да, в принципе. А кто-то уже домашку всю сделал и готовится ко сну. Россия у нас огромнейшая страна, и в каждый уголочек мы отправляем свой привет. Супер Гарик, здесь Катя Знайкина на месте. Шоу «Развивайка» начинается прямо сейчас. Ну, что, Гарик, вот ты знаешь, хоть понедельник, за выходные столько новостей, интересных.
1: Ну, что интересно, рассказывай.
2: Быстренько. Вот интересно, американка собрала крупнейшую в мире коллекцию лягушек и попала в Книгу рекордов Гиннесса, как тебе? Представляешь? Знаешь,
1: интересно.
2: Сколько собрала?
1: Сколько?
2: 13201 предмет, связанный с лягушками.
1: Ого.
2: Интересно, вот что связано с лягушками. Комар тоже немножко связан, да, с лягушками? Или нет? Или что-то
1: чешуя.
2: Вот что-то зеленое, да, что-то квакающее. Ну, вообще, мне очень понравилась, знаешь, какая фраза, ребят? Женщине пришлось купить второй дом, чтобы разместить всех лягушек своих, все эти предметы.
1: Подожди,
2: вот
1: это не наш случайно гости, помнишь, там приходил?
2: Нет, это не из нашей страны. Вот еще ирландец. Так. Люди, конечно, удивляют. Ирландец попал в Книгу рекордов тоже. Он прошел босиком от Стамбула до Ирландии.
1: Молодец.
2: Представляешь, что он сделал? Вот такой рекорд установил, да. За 369 дней, это чуть-чуть больше года, шел. А вы говорите, вам в школу неохота идти,
1: ребят. А почему я босиком? Он мог в ботинках пойти, ведь тоже такого рекорда не было.
2: Но там бы подошва-то стерлась. Какой смысл в ботинках столько ходить-то, представляешь? Вон у ребят за один учебный год, да даже за полгода все там стирается, а ты говоришь, целый год идти. Ну, вот такой необычный, да, рекорд. Ну, а сам хорошая новость, наверное, для всех, кто любит Новый год.
1: О, наступающим, ребята.
2: 77 дней. Да, такое классное число, мне нравится. 2 семерки. Вот, осталось до Нового года. Так что, что мы делаем, ребят?
1: Каждый день теперь мы думаем, да-да-да-да-да.
2: Нет, мы будем думать, чтобы попросить у Дедушки Мороза. Да? Вот так, потихонечку. Потихонечку готовиться. Да, но и наслаждаться бабьим летом, которое... То ли наступило, то ли будет, я так и не поняла. Ну, в общем, нам все нравится. Пока погода хорошая.
1: Как тебе знаки, всем дней штормит. То Новый год, то бабье лето у нее. Не знаю.
2: У меня все смешалось.
1: Слушайте, ребята, а вот вы подумали, между прочим, какая у нас сегодня тема нашего дневного шоу?
2: Смешанная.
1: Я вам конкретизирую чуть-чуть своей простенькой загадкой.
2: Подскажи.
1: Пожалуйста, слушайте внимательно. Слева бантик, справа бантик. У красотки платье... Фантик. Принарядная кокетка шоколадная.
2: Если догадались, пишите на сообщалочке или прямо сейчас. Ребята, дозванивайтесь. Прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, друзья, пришло время объявить тему дневного шоу «Развивайка», и эту миссию сегодня выполнит Алексей.
2: Он из Самары дозвонился. Угу. Здравствуй, Лешенька.
1: Привет, Леш.
3: Здравствуйте.
1: Я тебе сейчас загадку повторю, а ты прям громко отвечай на поставленный вопрос. Внимание. Слева бантик, справа бантик, у красотки платье фантик, принарядная кокетка шоколадная...
3: Конфетка.
2: И это правильный Лёшка. Ответ. Лёш, конечно. Мы сегодня решили поговорить о конфетах. Не просто так. 14 сентября, ребят, сегодня отмечается сладкий праздник, День карамелек. Мы только начинаем наше сладкое путешествие. Расскажем, как сладости вообще появились, какими они бывают. И можно их есть с пользой для себя или нет? А вы нам рассказываете, с каким вкусом и с какой начинкой вам нравятся конфеты. Вот, Лёшенька, у тебя хотим... Для начала спросить, любишь ли ты вообще конфеты?
3: Конечно.
1: Конечно.
2: А вот, подожди, вот я сластена, но так. Конфеты это последнее, что я выберу. Я вот больше как-то торты, печенье, зефир, а вот конфеты это прям на последнем месте. Так, Леш, но если ты любишь конфеты, тогда расскажи, какие же у тебя самые-самые любимые. Но не фирма, да, имеется в виду, с каким вкусом, с какой начинкой.
3: Мне так-то без разницы, главное, чтобы карамельки были.
2: То есть ты любишь все-таки сосательные конфеты?
3: Да.
2: А я люблю, ну тогда уж, я уж тогда шоколадный выберу, а ты, Гарик?
1: Я шоколадный, но карамельки я тоже люблю.
2: Да.
1: Особенно такие есть вкусные карамельки, они в жестяной баночке, такие кругленькие.
2: Такие тоже там освежить дыхание, например, просто.
1: Ребят, я вам скажу, знаете, освежай, не освежай. Ну ладно, это другая тема, другого шоу.
2: Леша у нас, в общем, любит карамельки. Тогда, Леш, с праздником тебя, наш хороший. Сегодня должен отметить, обязательно съесть карамельку. Ты еще не съел случайно вдруг?
3: Нет.
2: Нет? Но если родители, конечно, разрешат. И если ты суп съешь, обязательно, ладно? После карамелькой угостись.
1: Хорошо,
2: Лешка,
1: спасибо тебе за звоночек. Хорошего тебе денечка и конфетного настроения. Ну и вопрос вам, ребята, остается. Какие конфеты вам больше всего нравятся? Шоколадные, освежающие дыхание, может быть, да, как Знайкины? Или просто какие-то интересные... Фруктовые конфеты. Ладно, ребятки, пишите в сообщалочки +7 916 968 0968. Либо пишите в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем.

0: Гарика.
1: Гарик, тут пишет наш слушатель, а как-то у Кати до Нового года осталось 77 дней.
2: Так.
1: А я ей подумала, действительно, как это? А я же рабочие дни-то посчитала, ребят. Рабочие, учебные дни посчитала, а так-то больше. Но видишь, у кого-то стакан наполовину полон, у кого-то наполовину полон.
2: У тебя что, 108 еще?
1: Да, извини, Гарик, пожалуйста. Вот Валя из Новосибирска, она посчитала поточнее все-таки 108
2: Валя,
1: дней. Но,
2: огромное,
1: да,
2: Валюш.
1: Учебных, как бы, рабочих 77.
2: Валюш, спасибо. Да, извините, до Нового года 108.
1: Вот, вот это правильно.
2: Ладно, когда будет 100 дней... А, это не наш будет рабочий день.
1: Ну, ничего страшного. Сегодня, ребят, мы говорим не о Новом годе, конечно, а о конфетах. Выбрали эту вкусную тему. Вы, пожалуйста, пишите, какие же конфеты вы любите больше всего. Может быть, сами умеете готовить полезные конфеты. Такие тоже, я знаю, есть. Расскажу и о своих любимых.
2: Ага.
1: И, соответственно, пишите поподробнее. Но вот что интересно. Так. Ребята, может быть, вы даже о таком и не слышали. В средние века в Европе конфеты продавались в аптеках.
2: Ну, сейчас тоже.
1: Но нет, подожди. Но сахар тогда был очень дорогим.
2: Так.
1: И он считался лекарством. Понимаешь, Гарри, конфетами лечили. Лечили плохое настроение, лечили расстройство желудка раньше. То есть аптекарь, он смешивал, например, сахар с травами, кореньями, даже иногда с перцем жгучим, да? И называл это засахаренным лекарством, да? Но дети, конечно, радовались такому лекарству больше, чем любому другому. А я знаю еще, вот знаешь, лекарством, как же, микстура, да?
2: Есть.
1: Это ваши родители, ребят, наверняка в детстве, можете у них спросить, они кто-то обожал микстуру, думал, когда же я начну кашлять, чтобы мама мне дала вот эту вкусную микстуру,
2: она,
1: потому
2: кстати,
1: что она многим нравилась.
2: Тоже.
1: Мне
2: есть.
1: Не очень. Да? Она мне напоминала, да, вот такой зеленый газированный, знаешь, напиток, я вот его не очень люблю, вот она мне всегда напоминала. Но конфетку бы какую-то раньше, мне кажется, я бы с удовольствием съела в качестве лекарства. Ребята, в общем, пишите, с чем вы любите конфеты, какие, может быть, сами готовите. Да, ну а пока мы вам напомним, ребята,
2: что вы можете приходить к нам в гости.
1: Конечно, мы вас ждем на 8-й этаж. Забирайтесь. Нет. Мы переехали, ребят, у нас новая студия. Если вы не были у нас очень красиво, да, все такое новое, свеженькое, интерактивное, симпатичное, яркое. Ждем в гости вас на экскурсию.
2: Но чего-то нам не хватает. Вы, если бы принесете рисуночки свои замечательные, было бы очень здорово.
1: Тоже можно.

0: конфеты хочешь?
1: Ребят, конфеты, маринованные огурцы, помидоры, урожай.
0: Да, ну тебе. Но самое главное, ребят, что вы здесь можете и о радио много узнать, с ведущими познакомиться, сундучок с секретом открыть, и передать привет на всю страну, и даже день рождения отметить можете, друзей вот так вот привести, и классно, весело поиграть, выйти в прямой эфир. Это вообще эксклюзив для именинника.
1: Это
0: так
1: точно.
0: Что мы вас всех ждем в гости. DTFM.ru. Там все подробности. Ищите, заходите. Ну, а мы продолжаем.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Он чуть что, закипает и...
3: Во-во-во, во-во-во! А она ему... Он ей, а я думаю так.
2: А она ему, а я другого мнения.
0: И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю, особенно Веснушку.
2: Кипитошу тоже люблю.
0: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
4: Реклама.

0: Контролирующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского

0: Моторадио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Вы находитесь на волнах детского радио вместе с нами, с Катей Знайкиной.
2: И Супер Гариком. Да, ребят, сегодня понедельник. Напоминаем вам об этом чудесном событии. И мы сегодня говорим о конфетах. Решили так сладко начать эту неделю. Пишите, какие конфеты вам больше всего нравятся, ребята. Но, опять же, ну, не пишите вы фирмы, да, ну, что нам от этого? Мы, может, не знаем эту фирму, да, или не знаем, с чем эти конфетки. Напишите поподробнее, какая у них начинка, какой вкус, почему вы их любите, кто вам их дал попробовать, когда вы их полюбили, вообще часто ли едите конфеты в вашей семье, может быть, вместо торта выставляют конфеты на сладкий стол, да, такое тоже бывает, а может быть, ваша мама или вы вместе с бабушкой, с папой делаете свои полезные или очень вредные, но очень вкусные конфеты. В общем, все нам напишите. А пока вы пишете, ребята, мы с Гариком вот тут сидим и говорим о Хруме. Да, вы что, еще не слышали? Этой осенью, по секрету, вот честно скажу, по секрету, пока никто не слышит, этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль.
3: А, да. Ребята!
2: Хрум, осторожно, Чудо-Юдо!
3: Ой, друзья, там, конечно, все смешалось опять в этой сказке.
2: Ты что, уж знаешь, о чем?
3: Ну, я примерно. Ну, мне Чудо-Юдо звонила.
2: Какой кошмар.
3: Да, она мне звонила и сказала, что я там все перепутала.
2: Да. Она?
3: Оно. Перепутало. Перепутало, понимаешь? В сказках, где оно побывало, все пошло не так. Он говорит, вот аленький цветочек в сказке, да, там похищена младшая дочь. Да. В восточных сказках испорчены магические предметы. А спящая Белоснежка вообще исчезла куда-то.
2: Mm-hmm.
3: Да, вот везде, где следы этого чудища, все, мир в опасности.
2: Ну, слушай, тут нужен, конечно, Добрыня. Макс, Мария Петровна, я думаю, они разберутся и поставят все на свои места. Но... Хотя я не уверена до конца, но все узнаете вы, ребята, в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Да, ребят, только мы вам, конечно, рекомендуем чуть-чуть пораньше приходить, за полчасика, примерно, до начала спектакля, а может быть и пораньше, потому что вас будет ожидать, ой, веселая игровая программа, да еще и сюрпризами, ребята.
2: Да, мы всех вас очень ждем. А вот, знаешь, я знаю, многие родители, ну, понятно, что, знаешь, иногда вот сложно куда-то добраться с ребенком, особенно если вдруг погода плохая, вбегают прям вот перед началом спектакля, третий звонок. Да, прозвенел. Вот вы рассчитайте все-таки свое время, приходите прям пораньше, да?
3: Да.
2: Как же сюрпризы?
3: Сюрпризы обязательно. Всю подробную информацию о сюрпризах и не только о спектакле смотрите на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
2: Так точно. Ну, а вот информация про конфеты.
3: Ох, ребятки.
2: Да, написала нам наша слушательница Анечка из Пензы. Ей 12 лет. Я люблю больше всего конфеты шоколадные, конечно. Да, чтобы конфета была именно шоколадом покрыта. А начинка, чтобы с вишней была. Было очень вкусно обычно. Но я конфеты обязательно пью с чаем. Вот так.
3: Хорошо.
2: Ну, кстати, да, невозможно вот так конфеты есть без
3: чая. Ты думаешь,
2: чая.
3: Ребятки, по-моему, все возможно.
2: Ну, в принципе, да, просто слипнется, и все. Вот с дубайским шоколадом любит еще наша слушательница, да, Полинка из Рязани. Такой современный тренд, хотя, мне кажется, уже
3: отошло,
2: он и прошел,
3: да,
2: честно говоря. Да, во-первых, это безумно сладко, даже я, ребята, я такая сластеная, я как раз вообще не запивая раньше ела и конфеты, и торты, но сейчас как-то все-таки стараюсь. Но вот именно вот этот дубайский шоколад слишком, ну прям перебор. Как будто все сладкое смешали в одно, и конечно, зубы аж сводят.
3: Не знаю, я как-то случайно уговорил целую плитку.
2: Да? Но они разные еще бывают. Не знаю, я знаю, что некоторые хозяйки сами готовят.
3: О, это вкусно.
2: Да, вот вы расскажите, ребята, вы-то конфеты, может быть, сами какие-то готовили? Я вам совсем скоро расскажу о своих любимых. Они, кстати, полезные, вкусные, но и сладкие.
3: Ох, ребята, ждем информацию от Знайкиной. Вы тоже пишите в сообщалочке +7 916 968 0968, либо в телеграм-канал Детского радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребятки, сегодня замечательный день, праздник, день карамели, конфет. В общем, вас всех с этим замечательным праздником, наши прекрасные сладкоежки.
2: Ну, давайте отправимся в прошлое, посмотрим, когда люди начали баловать себя этими сладостями, да? Первые сласти, конечно, не имели ничего общего с современными конфетами. Древние египтяне, они просто смешивали мед с финиками, с орехами, лепили шарики и подавали к столу, да, к столу фараонов, конечно. Археологи нашли такие конфеты в гробницах, и им больше 3000 лет. Правда, ну, пробовать, конечно, их никто не стал. И в Древнем Риме тоже варили мак с медом, с орехами. В Древней Индии использовали сахарный тростник, из него получали кристаллы сахара, которые просто ели вот такие, да, конфеты из прошлого. Ну, кстати, вот то, что раньше ели, получается, это самые классные, полезные конфеты,
1: да, кстати,
2: и были,
1: да.
2: Правда?
1: И не... сладкие, и с орешками.
2: И ничего, да, лишнего не добавляли.
1: Ну, хорошо, это было совсем в древние времена, да? Но вот настоящий-то переворот, ребят, случился аж в 16 веке, когда из Южной Америки в Европу привезли какао-бобы. Сначала из них делали горький напиток, а потом кто-то вдруг догадался добавить сахар, и все. А затем и другие ингредиенты. И так появился шоколад. И вот первые, ребят, шоколадные конфеты изготовили в Бельгии в 1912 году. Я когда был в Бельгии, я как раз попробовал эти конфеты, как раз 1912 года. Да.
2: Старые такие, они затхлые были, да?
1: Нет, они были прекрасные. Это были пралине, орехи с сахаром в шоколадной глазурь. Панюшки мои.
2: Вкусно, да, видимо. Но в России долгое время конфеты делали вручную. Самыми известными в 19 веке были петушок на палочке. Ты знаешь, Гарик, ребят, я вот недавно зашла в один магазин мармеладки попробовать. Не захотелось, знаешь, вот прям немножко побаловать себя. Я обычно такое не ем, и тут мне еще в подарок петушок на палочке.
1: Да,
2: я думаю, ну что ж за день ты сегодня такой, да. Это такие леденцы, да, в виде птичек. Ну, вы наверняка их знаете, да, ребята? Вот это самые известные в 19 веке конфеты были. А еще знаменитый ландрин, да, такие карамельки в железной коробке, кстати.
1: Кстати, да.
2: Да, названные в честь купца. А он и придумал их выпускать вот такими маленькими подушечками. Вот спросите, может быть, родители ваши знают.
1: Вкусный, вкусный. А, кстати, вот слово конфет, мы его все произносим, да, конфет, конфет. А вот
2: красивое
1: от какого,
2: слово, да?
1: От какого, да, вот слова, знаки?

0: все знаешь, это слово произошло?
1: Ну, от слова, естественно, латинского. Mm-hmm. Не буду произносить, но оно в переводе обозначает приготовленное.
0: А почему конфектум?
1: Конфектум.
0: Конфектум.
1: Ну да, красиво тоже звучит, да? Раньше так называли любые вообще фрукты в сахаре, да? То есть что-то приготовленное. Со временем сладостей стало так много, что появились, конечно, целые фабрики. Первая фабрика в России открылась в 1861 году в Москве. Это фабрика абрикосова. Ну а сегодня в мире существует сотни тысяч конфет. И расскажите, какие у вас, ребят, самые любимые, с какой начинкой, а может быть, вы их сами готовите, дозвонитесь на детское радио прямо сейчас 8495 134 56 64.

0: каков вопрос?
1: Итак, ребята, расскажите нам, пожалуйста, про ваши самые любимые конфеты.
2: Артем дозвонился на детское радио. Привет, Тём.
1: Привет.
3: Привет.
2: Тебе сколько лет, Артем?
3: 8.
2: Так, ты большой любитель конфет?
3: Да.
2: Ну, признавайся, какие у тебя самые любимые? Шоколадные, может быть, жевательные, трюфель, грильяж, батончик.
1: Все, мой любимый перечислила.
3: Мои любимые конфеты — это шоколадные.
2: Так, а начинка там должна быть, Тём?
3: Ну, да, белая.
2: А, ты любишь белую начинку. А я, кстати, всегда ждала, помню, в детстве, вот коробку выставят на стол. И знаешь, мне брат всегда, кстати, брат мой советовал, бери та, которая одна лежит, вот единственная, она наверняка самая вкусная. И когда откусываешь, я когда белую начинку видела, думаю, ну вот.
1: Я тоже, кстати.
2: А Артём, видишь, любит белую
1: вот
2: начинку.
1: Этот
2: да.
1: человек, который любит белые начинки, Артёмка, мы нашли тебя. Ты из какого города, кстати?
3: Из Ростова-на-Дону.
2: Далеко от нас. Скажи, Тём, а ты часто вообще конфеты-то ешь?

0: ешь, ну честно.
1: Да.
2: Сколько в день конфет ты съедаешь?
1: Я не считаю.
0: Ну, примерно, ну скажи, ну 5, 10.
1: 2-3.
0: 2-3, 5-3. Это все сложить надо?
2: Или умножить?
0: Скажи, а зубы сколько раз в день чистишь?
1: Два.
0: Значит, надо 2 конфеты и 2 раза чистить. Да? А, кстати, а ты знаешь, что после того, как сладкое съел, нужно обязательно прополоскать рот?
1: Нет.
0: Нет, вот это очень важно, ребят, потому что когда сладость остается у нас на зубках, да, это разрушает эмаль, и самое важное после еды, а уж тем более после сладких конфет, полоскать рот. И тогда, кстати, можно их есть поспокойнее уже. Да.
2: Как интересно. Ну, Артем, спасибо тебе огромное за звоночек, было приятно с тобой познакомиться, пообщаться, мы теперь выяснили, действительно, кто этот счастливчик, который любит белую начинку. Друзья, вы тоже продолжайте, пожалуйста, писать свои сообщения, какие конфеты любите вы.
0: Ну и я через несколько минут все-таки расскажу о полезных своих любимых конфетах. А я обещаю.
2: Пойду пока прополощу рот с конфетки.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, ребята, ну что ж, мы ждем ваших сообщений про конфеты, естественно.
2: Да, какие у вас любимые, мы сегодня о них говорим. День карамелек отмечаем вместе с вами. Так вот, ребята, я конфеты не так уж сильно люблю, честно говорю, хотя сладкое другое обожаю. Но если я конфеты все-таки ем и готовлю сама, делаю их полезными. Помню, так. Вот услышала один рецепт, к нам вроде... приходил, да, одна девушка, одна кулинар, забыл, как ее зовут.
1: Оксаночка?
2: Да, вот Оксана.
1: Ой, помню,
2: чудесная,
1: конечно.
2: Да, и она, вот до сих пор я сохранила этот рецепт и делала эти конфетки, они очень просто делаются. 100 граммов тертой морковки, а тем более морковка сейчас подоспела, да, уже, да, уже давно вроде как, но она сладкая, если особенно с дачи, с огорода, со своего. 20 граммов мягкого кокосового масла, опять же, да, немного. 20 миллилитров подсластителя, ну, например, можно вот там сироп топинамбура, да, ну, или какой вы хотите, может быть, вы мед любите, может, у вас свой мед, да, пасека, и тогда будет еще лучше. Немножко соли, ну, просто чтобы интереснее вкус был, соль.

0: 40 граммов кокосовой стружки, ну и 10 для обсыпки. И чуть-чуть муки овсяной. Немного. Ну, например, овсяной, да?
1: А какао там?
0: В общем, нет, подожди. Вот ты морковь смешиваешь с мягким уже кокосовым маслом. Все остальные ингредиенты туда же перемешиваешь. Шарики формируешь, обваливаешь в стружки, в кокосовые и в морозилку. Все. Твои конфеты готовы. Они напоминают одни очень знаменитые конфеты, Гарик. Только они полезные. Можешь еще, кстати, внутрь орешек засунуть. Пожалуйста.
1: Хорошо. Засуну я внутрь орешек. Только вот сейчас бы было бы для финала.
0: Ничего ты готовить не будешь,
1: если ты бы сейчас достала бы все это. И сказала, вот, Гарик, угощайся, я сделала. Вот это было бы здорово. Но, ребята, нет. Довольствуемся орешками.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: И таким противным голосом. Это я придумала. Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы». Так называется этот сериал.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте,

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.

0: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске пир на весь мир, дары осени, огромная тыква. В Дагестане готовятся установить вкусный рекорд. Хотят собрать за одним столом 300 блюд народов России. Для этого завтра в Махачкале накроют длинный-предлинный стол и выставят на него самые разные угощения. Здесь можно будет увидеть и попробовать дагестанские чуду и хинкал. Угощения народов Кавказа и блюда из других уголков страны. Многие рецепты передавались из поколения в поколение и хранят секреты предков. Дагестан выбран для рекорда не случайно. В этой республике живут представители почти 50 народов. И у каждого своя кухня. Так что гостей ожидает большой вкусный праздник. Пир на весь мир устроили в Санкт-Петербурге. Только не для людей, а для зверей. Ленинградский зоопарк проводит акцию «Дары осени». Здесь принимают осенний урожай. Тыквы, кабачки, яблоки, лесные ягоды, шишки и даже красивые дубовые или кленовые ветки. Для зверей это не просто еда, а еще и отличные игрушки. Приматы и грызуны обожают катать тыквы, а хищники любят вытаскивать из них угощения. Осенние дары природы принимают в зоопарке до 25 сентября. Богатый урожай в этом году собрал школьник из иркутского села Саватеевка Еремей Павленко. Мальчик вырастил огромную тыкву. Она весит, как небольшой автомобиль. Еремей несколько лет назад увлекся выращиванием овощей. Первая его тыква весила всего 6 килограммов. Потом Ерема вырастил тыкву потяжелее, затем еще больше. И вот на грядке оказался великан. Своей тыкве юный фермер дал имя Шаман. Плод уже отправили на грузовике в Москву на чемпионат гигантских овощей. Подопечная Еремея претендует на звание самой большой тыквы России. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, прекрасные, самые любимые радиослушатели. Вы на волнах детского радио и в студии, конечно же, мы, Катя Знайкина.
1: И Супер Гарик. Здравствуйте, наши любимые конфетки, карамелечки, шоколадные вы наши, малиновые, клубничные.
0: Ой, да что ж так рассыпалось-то?
1: Ну, рассыпалось, потому что о конфетах мы сегодня говорим, Гарик, и можно их только представлять. Конфет-то нет у нас.
0: Нету.
1: Да, в студии мы не едим, но можем себе представить и сегодня вспомнить, какие мы любим с вами конфетки. Они разные бывают, да, ребята? Вот напишите, с какой начинкой любите сами. Делаете ли конфеты дома, может быть, да, вместе с родителями полезные? Ну и вообще, какие сладости вы любите? Может быть, действительно у вас есть традиция или какое-то коронное блюдо, которое можно увидеть на вашем столе? Рассказывайте. Плюс 7-900-16-968-0-968. Я уже, кстати, о своих полезных конфетах рассказала.
0: Да, все верно.
1: Но у меня еще один рецепт
0: еще
1: есть.
0: Еще один, давай-ка.
1: Да. Но я его не так быстро... Нет, хотя могу, наверное, быстренько найти. Гарик, вот.
0: Ну,
1: курага, орехи.
0: Хорошо.
1: Поровну. Перемолоть орехи, добавить к ним порезанную курагу, корицу, соль, чуть-чуть лимонного сока, чуть-чуть воды, перемешать, сделать шарики, обвалять в чем-нибудь, у меня написано.
0: В чем-нибудь, это в чем? В шоколаде,
1: например,
0: в шоколаде.
1: Ну, не знаю, ну, можно в какао, но лучше, например, в кокосовые стружки, а еще лучше в кунжуте. Но тут уж

0: Ну, любите. Ой, да, кунжут не все любят, но он очень полезный.
1: Ну, какой-то.
0: Да, и все, Гарик, и все, эти шарики есть потом. Но можно, кстати, вместо кураги, если ты любишь чернослив, твой любимый.
1: Мой любимый,
0: вот,
1: да.
0: Или вообще разные орешки. Можно в какао, ладно, тебе можно в какао обвалять. У тебя будут шоколадные конфеты, но они будут полезные, вот такие, понимаешь?
1: Ну, это здорово. Ну, вот, например, Анечка из Пскова пишет, что она особо конфеты-то не ест.
0: Правильно, Аня.
1: Не ест, но нравится коровка. И малина в шоколаде.
0: Малина в шоколаде.
1: Малина в шоколаде, я даже что-то
0: не пробовал. Необычно, да, необычно. А наш слушатель написал, Миша Кудрявцев,
1: ну-ка.
0: Он очень любит конфеты трюфели.
1: Ой,
0: да, это же прекрасно, да, такие конфетки, ребята, круглой формы, они обсыпаны какао-порошком, и у них, кстати, жидкая кремовая начинка, насколько я помню, да, названы они в честь грибов, угу. Между прочим, трюфели еще есть грибы, за сходство по форме, вот за это их и так назвали. Но конфет действительно много. Кто-то любит шоколадный, вот как Эдгар, 8-летний, нам написал. А кто-то обожает все конфеты.
1: Ой,
0: ну,
1: ребята,
0: все.
1: Ну какие конкретно-то? Ну.
0: Аня с Читы написала. Она говорит, что да какая разница. Но мама вот моя делает самую вкусную шоколадную колбасу. М-м-м. Можно это считать длинной конфетой?
1: Конечно,
0: такой?
1: Можно. Ну, ты сделай фотографию, Анечка, пришли.
0: Я обожаю шоколадную колбасу. Я очень рада, что мама тебе открыла этот рецепт, потому что, мне кажется, раньше вот много... Ваши родители ели шоколадную колбасу, пирожную картошку сами делали вместе с родителями, и потом это забыли. А сейчас вдруг все начали вспоминать. Это же так вкусно.
1: Вкусно,
0: вафельный торт. Просто вафли покупаешь даже и пропитываешь сгущенкой. Все.
1: Да.
0: Ты представляешь, такая вкуснятина. Все забытое, старое, все самое вкусное, как
1: да.
0: будто бы.
1: Пишите, пожалуйста, какая конфета вам больше всего нравится, сколько вообще конфет вы, может быть, в день съедаете, это тоже очень интересно. Все по-честному, ребята, пишите на сообщалочке по номеру +7 916 968 0968, либо же в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем!

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Знаешь, кто любит конфеты, Гарик?
2: Кто?
1: Лисы. Я тут увидела, что одна лиса хитрая пробралась в сторожку на Курилах и попыталась вынести целую пачку конфет, конфет, да. И очевидцы, они сняли, фотографию сделали, застукали ее, так скажем, на месте преступления. Она такая смешная, действительно, в пасти вот держит прям пачку конфет целую. Но не удалось, видишь, ей не удалось. Она, следующая фотография, она очень злая стоит, не дали ей поесть конфет.
2: Ну, ребята, все немножечко мы в душе сладкоежки.
1: Да? Ну да. Но вообще, вот животным, честно говоря, конфеты очень вредны.
2: Это
1: я
2: да.
1: знаю, что не собакам, ну, кошкам, наверное, тоже нельзя есть шоколад.
2: Конечно,
1: ни в коем случае, ни в каком
2: но
1: виде.
2: Но они особо не просят.
1: Чего?
2: Шоколад?
1: У тебя про собаки нет, у тебя бигли нет. Она не то, что просит, она все готова съесть, все на свете. А уж шоколад тем более. Ты что? Вместе с упаковкой съест. Да, она даже не будет разбирать. Вот, но это очень вредно. Поэтому все свои конфеты, ребята, если у вас есть животное, обязательно прячьте, да, наверх. Наверх убирайте. Ну, вообще, давайте подумаем. Вот вы едите конфету.
2: Так.
1: А задумывались ли вы, как она появилась? Ведь это не просто сделать конфету. Казалось бы, такая маленькая. Маленькая, да? Процесс похож на волшебство. Но на самом деле это химия и кулинария.
2: Химия
1: да?
2: тоже, да?
1: Да, вот возьмем... А сейчас, знаешь, сколько химических конфет. Возьмем, например, карамель.
2: Так.
1: У которой сегодня праздник. День карамелек, 14 сентября отмечается. Сахар смешивают с водой. Казалось бы, неаппетитно, да?
2: Ну.
1: Но все мы их едим, да? Сахар смешивают с водой и глюкозным сиропом. Это тоже что-то, нечто невероятно сладкое. Чтобы не кристаллизовался, да, вот этот сахар, нагреют все это вместе с сиропом до 160 градусов. И получается такая тягучая жидкость.
2: Так.
1: А дальше в нее добавляют красители, ароматизаторы, все, что душе угодно, да, для красоты, для цвета, для вкуса, для того, чтобы все не испортилось. Лимонную кислоту, ну, для кислинки, да, небольшой. Горячую массу выливают на стол, охлаждают, а потом тянут, как тесто. Вот мы были, где же мы были, не помню, в каком-то городе, совсем забыла. И там нам показывали, как делают эти карамельки, тянут, чтобы карамелька стала блестящей, вытягивают. Потом уже нарезают, да, ну, формируют, нарезают, и можно начинить начинкой. А можно и просто так, например, съесть. Нам давали попробовать, и мне причем хотелось попробовать это именно, когда она тянется еще, а когда она застыла, как-то, ну, уже не так интересно.
2: Понятно.
1: Я ее отдала, да, так немножко попробовала.
2: Ох, ребята.
1: Облизала и отдала соседу.
2: Какая вкуснятина досталась соседу Знайкина.
1: Да. Ну, а как шоколадные конфеты готовят?
2: Ну,
1: вот тоже
2: шоколадные
1: подумайте.
2: Готовят дольше, ребята, да. Сначала делают начинку, варят сгущенку, смешивают с орехами, там, вафлями и так далее. Потом эту начинку формуют шарики или брусочки, и шоколад растапливают до жидкого состояния. Заливают им начинку в специальных формах, охлаждают, и вот получается такая глазированная конфета.
1: Но на больших фабриках, да, где много-много конфет производится, там все происходит, конечно, уже автоматически, да, огромные котлы, трубы, конвейеры. За минуту машина, мне кажется, делает сотни конфет, и каждая конфета заворачивается в фантик именно механическими руками, да, можно так сказать. Все это механически. А вот в кондитерских мастерских небольших конфеты, конечно, делают вручную, поэтому это стоит дороже, это все-таки труд, да, иногда добавляют в конфеты какие-то цветы лаванды, кусочки золота, да, в общем, конфеты приобретают.
2: Они дорогущие.
1: Да, да, они становятся очень дорогими, это правда, ребята.
2: Так, ну что ж, Знайкина, мы продолжаем наш сладкий эфир, говорим мы сегодня о вкусненьком, так что какая у тебя идея? Есть какая-то идея? Может быть,
1: ну, поиграем? Ну, конечно, да, поиграем с ребятами. Ты знаешь, загадки про разные сладости, да, я нашла, давай ребята их и угадают.

0: Ну что ж, ребят, начинается наша игра «Сладкие загадки». Разгадывать их будет наша участница.
1: Лиза, здравствуй.
0: Здравствуй, Лизонька.
2: Здравствуйте.
1: Любишь конфеты, Лиз?
2: Ну да.
1: То ли с сожалением сказала Лиза. Говорят, ты сегодня даже на фабрику конфет ходила.
2: Да.
1: Вот это совпадение.
0: Что-нибудь съела?
2: Не все съела,
1: оставила другим
0: хорошо.
1: Деткам. Ну хорошо, вот так ты отметила день карамелек, Лиза, я тебя с этим и поздравляю. Мы тебе будем загадывать сейчас загадки про разные сладости, а ты быстренько угадывай. Если справишься, получишь приз от детского радио. Слушай внимательно.
0: Поехали. Взбитых сливок облака, как воздушная река, вкусом покоряет мир пушистый, сладенький...
2: Пломбир.
1: Ну хорошо, пусть будет пломбир.
0: Пусть
1: правда,
0: будет.
1: Мы зефир загадали, но нам нравится.
0: Ладно, едем дальше. Ледяная сладость, летом детям радость, тает вкусностью во рту, как снежинка на лету. Устоять так сложно от вкусного...
2: Мороженого.
1: Все верно, молодец.
0: Самая сложная загадка. Слушай внимательно. По-латински звать лепешка. К фруктам сахара немножко. Детям эта сласть мила. Фруктов слаще...
2: Пастила.
1: И это правильный ответ, Лиза!
0: Ну супер! 3 из 3,
1: да,
0: сказать,
1: сладкие
0: да?
1: загадки расщелкала, молодец! Но, видимо, сластена ты, Лиз, как и мы с Гариком тоже. Мы тебе хотим вручить классный очень приз. Надеемся, он тебе понравится. Итак, Гарик, давай скорее же!
0: Внимание! Лизочка, ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум! Осторожно, чудо!
1: Поздравляем!
0: Юда. Поздравляем тебя! Ну так вот, подробная информация, ребята, на сайте детского радио в dtfm.ru, категория 6+.
1: Лизонька, ну что, мы там с тобой увидимся обязательно на спектакле. Надеемся, он тебе понравится. Будет твой день тоже очень интересным и насыщенным. Спасибо, Лизе, говорим, не клади трубочку. Ну а мы продолжаем наш сладкий эфир.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти.

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть.
3: Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете.
4: Что вы услышите в очередном выпуске программы
5: «Хрум. Школа юного детектива».
6: Увидев нас, гном растерялся.
7: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
4: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
9: Ладно, ладно. Подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: Ноль плюс. Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: На Марсе тоже есть медведи.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио. Детское радио.
9: Катей Знайкиной и Супер Гариком. Ребята, здравствуйте! Как всегда, мы вас приветствуем на волнах детского радио. Спасибо, что вы с нами, и мы с вами тоже. Мы — это Катя Знайкина.
10: И Супер Гарик, а также вместе с вами самые любимые песни, которые звучат

0: в эфире. Я знаю, что у каждого есть фаворит, то есть та песня, которую вы обожаете в данный момент, и вы можете, ребята, доказать это всем, что ваша песня самая лучшая. Детское музыкальное голосование «Хит-парад детского радио ТОП-20». У нас в эфире такая классная программа «Хит-парад». Ее диджей Микрофоша ведет, и он всегда ждет. Ну когда же ребята будут голосовать? Я все данные-то соберу, а потом расскажу, кто победил в субботу. Он по субботам это делает, так что, ребят, целая неделя впереди.
1: Да, ребята, давайте-ка торопитесь, потому что все-таки понедельник сегодня. Вы думаете, ой, ладно, завтра.
0: Да,
1: ой,
0: да, в конце
1: недели. Не откладывай
0: недели.
1: На завтра то, что можешь сделать когда, Знайкина?
0: Сегодня.
1: Правильно. В общем, голосуйте за любимую песню на сайте dtfm.ru.
0: Так точно. Ну и, конечно, пишите, какие вы любите конфеты. Скорей же, ребята, мы сегодня говорим об этой сласти, да? Угу. Ты какие, кстати, самые любимые у тебя конфеты?
1: Мои любимые конфеты, это название-то мы произносим, да?
0: Нет.
1: Нет?
0: С чем они?
1: Шоколадные. Трюфель.
0: Просто шоколадные трюфель.
1: Грильяж.
0: Ой, грильяж, зубы ж сломать можно.
2: А у меня вставные зубы.
0: Вставной челюстью хорошо, да?
1: Ребят, вставная череп, смотрите.
0: Красиво.
1: На сайте tfm.ru заходите, я вам покажу.
0: Ну, ты знаешь, а как же ты карамельки-то любишь? Вот они портят зубы, между прочим.
1: А я их рассасываю очень часто.
0: Да, и ты никогда не грызешь. Слушайте, а я никогда не выдерживаю, ребят. Вот берешь карамельку, и все равно так немножко, ну, через минуты три начинаешь ее грызть.
1: С этим недержанием надо бороться.
0: Ну, не знаю, Гарик. Ну, потому что в чем смысл? Это слишком долго.
1: Вот на то ты карамелькой создана.
0: Да я понимаю, да. Вот, кстати, карамельки сегодня праздник и отмечают. Карамельки — это самые древние конфеты. Ребят, самая знаменитая карамель в России, мы уже говорили, это ландрина. Она появилась в Санкт-Петербурге в середине 19 века. Так. Тогда вот один кондитер, да, он придумал такие маленькие подушечки из разноцветной карамели. Там малиновые, лимонные, апельсиновые. Фантик был бумажным с изображением там самовара или кота. Эти конфеты стоили недорого, и их мог купить каждый. Они стали народными, да. Но позже ландрином стали называть любую, да, какую-то фруктовую карамельку в железных банках. А еще была карамель, например, в взлетная называлась, да, подушечки с клубничным вкусом.
1: А или дюшес там, как же?
0: Дюшес с грушей, да, барбарис, ой, мятные
1: вот
0: конфетки. Мятные?
1: Не любил вообще.
0: Ну да, конечно, мне кажется, дети вот как раз мятные, да, тоже не любят, больше как-то фруктовые. Но любят вот люди в любом случае карамель. Вот интересно еще, что в советское время карамель давали в самолетах. Ну и не только в советское, я помню, еще была авиакомпания, которая всегда раздавала карамельки перед полетом. И считается, что леденцы помогают, не закладывают уши, да, при взлете. И это правда, ведь сосательные конфеты, они спасают от перепадов давления. Ну и плюс ты все время глотаешь слюну, получается. И у тебя не закладывают ушки. Ну, это интересно. А вот еще есть, помните, такая карамель на палочке?
1: Ой! Конечно.
0: Самая знаменитая карамель на палочке, вы наверняка, но не петушок, ребята, а иностранная, да, карамель на палочке.
1: Тоже название говорим, да?
0: Вот, да. И именно испанец один, Энрике Бернат, в 1958 году, он как раз и придумал. Были просто леденцы, а он подумал, слушайте, ну удобнее же, чтобы не пачкать руки, вот что-то разворачивать, да, легче его на палочку как бы насадить. Но что самое интересное, знаменитый логотип с ромашкой нарисовал Сальвадор Дали.
1: О, вот тот самый.
0: Да, вот художник. Ну, он всегда, у него очень необычное видение всего было. И представляете, он приложил вот к логотипу этой знаменитой легендарной карамели, логотипу с ромашкой, он приложил свою кисть,
1: свою,
0: видимо.
1: Кисть. Ребята, свою и вы кисть. Приложите свою печать, да, в наше сегодняшнее шоу «Развивайка». Напишите, пожалуйста, какие у вас самые любимые конфеты. Можете написать в сообщалочке +7 916 968 0968, либо же в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, друзья, продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». Сегодня мы про конфетки говорим.
2: Да, я вот, кстати, еще вспомнила, что, ребята, ваши родители, да и бабушки тоже раньше делали карамельки сами. Но ни в коем случае это нельзя делать одним, ни в коем случае. Это всегда со взрослыми только делалось. Ты не помнишь, Гарик?
1: Я сам делал когда-то.
2: Вот... Алла, извините, забыла. У меня аж слиплось сразу, так, я так, вспомнила. Брали, по-моему, ложку.
1: Да,
2: туда так. Клали фольгу, нет?
1: Я без фольги это делал.
2: Так, на ложку, туда сахар просто насыпали.
1: Да.
2: Топили над конфоркой, да, получается? Ну, тогда над газом, получается. Только у меня просто газовая была. Вот, и потом... Это остывало, ну, получилась такая жидкая, да, желтая жидкость, и жидкая жидкость. И выливали в фольгу, что ли, как-то вот так было, и палочку вставляли, например, зубочистку, это застывало, и получалось прям карамель на палочке.
1: Вот так же и делали как раз-таки петушки, вот эти
2: Да, но дома вот как-то вкуснее было. Я помню, что покупные петушки меня не впечатляли, а вот когда у меня, я помню, дядя делал часто эти конфеты, это почему-то у меня такая ассоциация, я помню, они намного были вкуснее, то есть у них прям такой вот привкус засахаренного, жженной карамели, как соленой карамели. В общем, было очень вкусно, но единственное, да, это, конечно, очень сложно делать и опасно дома одному, но
1: с
2: вот знаете,
1: можно.
2: С родителями попросить их вспомнить, да, бабушку, дедушку, а как вы вот тогда-то делали эти карамельки? И вы удивитесь, какие они необычные на вкус. Ну, по сути, это просто, конечно, сахар. Какие у вас самые любимые карамельки, ребята? Ой, карамельки, конфеты вообще. Может, с шоколадом любите, с орешками, с белой начинкой. Или наоборот, там, с джемом. Никто не... Я вот с джемом вообще не люблю.
1: А я полюбил, ты знаешь.
2: Да? Ну вот пишите, ребят, нам интересно. Может быть, вы сами делаете конфеты какие-нибудь вкусные, полезные. Напишите рецепт, мы с удовольствием делимся сегодня.
1: Да, но прямо сейчас предлагаем вам немножечко поиграть. У нас на очереди игра «Из песни слов не выкинешь». Если хотите получить подарок от детского радио, пожалуйста, звоните в прямой эфир 8495-134-56. 64.

0: без песни слов не выкинешь.
1: А мы взяли и выкинули, а Глеб решил угадать, какую же песню мы загадали. Он дозвонился на детское радио. Привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Так, ты в автобусе, видимо, да, Глеб?
3: В автобусе.
1: В автобусе, ну, хороший, дозвонился из автобуса. Автобус, надеюсь, тебя поддержит. Но ты выключи, пожалуйста, громкую связь, Глеб, хорошо?
3: У меня такой телефон, видно.
1: Надеюсь, сейчас женщина прекратит правила читать.
2: Там дальше пойдет сейчас. Давай лучше быстрее послушаем слова. Если ты, конечно, угадаешь песню, получишь подарок от детского радио. Так, слова такие. Горят, вокруг, стесняешься, сладкий.
1: Что это за песня, как ты думаешь? Вот четыре слова из нее мы тебе представили. Если не знаешь, мы тебе вторую подсказку дадим без проблем.
3: А можно повторите?
1: Можно.
2: Слова, пожалуйста. Горят вокруг, стесняешься, сладкий. Как будто в обращении.
3: Дайте вторую подсказку.
2: Хорошо, без проблем. Слушай внимательно. Мои глаза горят, видят все вокруг, а ты...
1: Мои глаза горят, видят все вокруг, а ты стесняешься сказать.
3: А у меня такое чувство, то, что это... Песня «Горячий шоколад», что ли?
1: И твое чувство тебя не подвело, конечно, чутье какое у Глеба. Ну что, Глеб, поздравляем тебя, конечно, «Горячий шоколад» мы загадали. Ты молодец, брат, молодец и молодцы.
3: 11-й раз удачный.
1: 11-й?
3: Да,
1: да ничего себе. Да ничего себе!
2: Возьми вот на карандаш, Глеб, спасибо, что сказал. Туть.
1: Мы тебя поздравляем, Глеб. Приз давай вручим нашему победителю.
2: Я думаю, Глебу обязательно пригодится бутылка с нашим ярким фирменным логотипом детского радио.
1: Поздравляем, Глеб!
2: Может, оказывается, у тебя есть уже 11-я?
1: У него 11 бутылок стоят. Вот и футбольную команду собрал.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: будет 5.
1: Ее имя и возраст неизвестны. Все обращаются к ней лишь по внешнему виду. Живет в лесу, гостеприимна, ведет здоровый образ жизни, любит бегать и лесные прогулки. Из упражнений чаще всего выполняет вращение. Не отличается красотой, неразговорчива, однако регулярно снимается в кино вместе с подругой. Одновременно и жилье, и средство передвижения.
0: Кто будет петь?
2: Поет избушка на курьих ножках.

0: вами лучшие из лучших.
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соберек – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
10: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоции?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
9: Чтоб добраться до далекой и неведомой Земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка им

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: следы динозавра, книжный праздник, знаменитый тюлень. В Кисловодске теперь можно увидеть следы древнего динозавра. В курортном парке установили огромную каменную плиту с отпечатками лап древнего ящера. Каждый след длиной 40 сантиметров, как три больших линейки. Отпечатки оставил игуанодонт, травоядный динозавр, который весил как три легковых автомобиля. Рядом с плитой поставили фигуру этого гиганта, чтобы каждый мог представить, как он выглядел. Миллионы лет назад на месте Кисловодска было море. Динозавры ходили по влажному песку у воды и оставляли глубокие следы. Некоторые из них сохранились до наших дней. И вот теперь их можно увидеть в Кисловодске. Отличный повод побывать в этом городе. Динозаврам посвящено много книг и энциклопедий. Многие из них можно было увидеть на международной книжной ярмарке, которая на днях прошла в Москве. Почетным гостем ярмарки стал Китай. Было интересно полистать книги с иероглифами, пообщаться с писателями из разных стран, сделать селфи с Пушкиным и Гоголем. Посетителей было много, и они спрашивали самые разные книги, рассказала детскому радио Елена Пальцева, главный редактор книжного издательства.
3: Дети просят детские детективы, покупают, смотрят, хотят купить книги с красивыми иллюстрациями. Кто-то западает, например, на такую более компьютерную картинку, как комиксы, кому-то нравятся более нежные. Спрашивают про книги о России, русалки России, бабочки — это бабочки, которые в России, киты, которые в России.
0: На ярмарке были книги на любой вкус. Энциклопедии, сборники стихов, сказки, фэнтези, издания с объемными иллюстрациями и даже книги без слов. Такие выпускают для того, чтобы читатели сами сочиняли истории по картинкам. Возможно, скоро появится книжка о приключениях самого знаменитого тюленя Санкт-Петербурга Крошика. Недавно он отправился в большое плавание. 10 лет тюлень жил рядом с людьми. Он еще детенышем попал к специалистам и очень к ним привязался. Два раза Крошика выпускали на волю, но он возвращался. И вот тюлень вырос, повзрослел, и зоологи решили: пора прощаться. Сначала ластоногого поселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Потом вольер перестали закрывать. И однажды Крошик уплыл. Так уж вышло, что он отправился к месту своего рождения. Сотрудники фонда наблюдают за ним, волнуются, но верят: он найдет друзей и будет счастлив. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Ну, здравствуйте, наши сладкоежки, наши мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки.
1: Наши шоколадки и орешки.
0: Да, наши прекрасные радиослушатели. Сегодня мы с вами в прямом эфире на детском радио. Катя Знайкина.
1: И супер Гарик. Мы говорим о конфетах. День карамелек отмечается 14 сентября, ребята. И решили узнать, а что же вы любите больше всего из сладкого? Какие конфеты? С чем? С какими начинками? Может быть, сами их делаете? Может быть, вообще какие-то сладости с родителями готовите на выходных, вы нам все это рассказываете, пишите в телеграм-канал и, конечно, в сообщалочке детского радио +7 916 968 0968. Ну, а также, наши дорогие радиослушатели, мы хотели вам напомнить осенний такой сюрприз для вас. Оказывается, этой осенью нас

0: сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, Чудо-Юдо, Гарик».
1: Ох, ребята.
0: Все время говорю «Гарик», и ребята думают, что Чудо-Юдо — это ты,
1: а возможно. Слушайте, ребят, я бы сыграл бы Чудо-Юдо.
0: Да не.
1: Я бы сыграл бы.
0: Ну, ты не такой.
1: Так я был бы Юдо-Чудо.
0: Юдо-Чудо,
1: да.
0: Но вообще, надо сказать, что-то невероятное происходит. Опять в сказочном мире появился кто-то, какой-то злодей. Ну, не факт, кстати, что он злодей, но, в общем, кто-то загадочный.
1: Вот нечего делать, решил
0: все это. Может быть, но это мы не знаем пока. В сказках, где побывало оно, это загадочное существо, все пошло не так. В маленьком цветочке похищена младшая дочь, а спящая Белоснежка исчезла. Ой, ну, в общем, многие магические предметы испорчены. И непонятно, ну, что это Чудо-Юдо сделало-то, да? Это загадочное чудище. Что делать? Куда бежать?
1: Ну что, помогут нам наши герои, естественно.
0: Хрум.
1: Ну, конечно, это же детективное агентство наше. И Добрыня, и Мария Петровна, и Макс.
0: Да, запутанное дело, но я думаю, они справятся, а вы им, ребята, поможете. Новый спектакль «Хрум, осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Ребят, у нас есть маленькая рекомендация к вам. Приходите пораньше, немножечко, минуточек за 40, за полчасика, для того, чтобы увидеть и поучаствовать, что самое главное, в игровой программе. Она-то сюрпризами будет полна.
0: Так точно. За полчаса ждем вас до начала спектакля. Не опаздывайте. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru/6+.
1: Так, ребятки, ну что ж, переходим к вашим сообщениям. Что-то вы как-то конфет, что ли, не любите, не могу понять. А вот Ваня и Маша Федоровна из Москвы написали.
0: Так.
1: Наши любимые конфеты с мягкой молочной карамелью и шоколадной глазурью.
0: Здорово как. А еще написала вот Арина. Мои любимые конфеты карамельки с клубникой и трюфель. Тоже
1: трюфель
0: просто обожаю.
1: Любит, да.
0: Но вообще надо сказать, что у каждой страны есть свои знаменитые сладости. Об этом мы поговорим, ребята, как раз через несколько минут.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, ну что ж, да.
2: Двое из ларца выскочили. Но я предлагаю совершить такое кругосветное конфетное путешествие.
1: Ой, давайте,
2: сейчас,
1: обожаем.
2: Да, мы сказали, что у каждой страны есть свои знаменитые сладости. Вот, кстати, а ты-то любитель Азии, вспомни, там какие-то есть.

0: У них конфетки такие знаменитые, популярные. Вот во Вьетнаме у меня друзья были, ну, как раз. Так. Ты же тоже, по-моему, был.
1: Да.
0: И они привезли нам такие, как желе конфеты, очень есть вкусные, такие. Разных вкусов. Ну, мне понравились, потрясающие.
1: Да, а еще там есть, там очень много разновидностей всяких, как раз таки, карамелек. Вот самые такие
0: из
1: острые.
0: Пауков?
1: Острые такие конфеты, они вкусные, сладкие такие, острые, такой вкус переплетается, это с имбирем, конфеты с имбирем. Mm. Это не для горла, нет, это просто.
0: Не жжет во рту?
1: Нет,
0: нормально. Жжет. Но и заодно, кстати, имбирь все равно полезен, как-то для иммунитета.
1: Там много всяких манговых конфет, вот это вот.
0: Но
1: все.
0: Я когда в Таиланде была, я, естественно, из дуриана, помню, конфеты.
1: Дуриан тоже,
0: это,
1: конечно,
0: да, такой фрукт,
1: кстати, дуриан,
0: ребята.
1: Попробовал в этом году.
0: Да, ну
1: не
0: и как?
1: Не смог.
0: Ой, а я съела нормально. Я люблю поесть вообще. Я вообще, мне кажется, единственный человек на планете, который ест все. Ой, помогите мне кто-нибудь. Но дуриан, кстати, ребята, такой фрукт, если вы не знаете, считается фруктом сам дурно пахнущим. И везде в азиатских странах есть такие таблички, знаете, что с дурианом нельзя ни в метро, ни в автобус, никуда. Потому что запах, он, конечно, остается с тобой. Ну, не навсегда, но на несколько дней точно.
1: Так, ребят, я вот эту всю консистенцию сейчас быстренько выкинул в урну общую, так вся улица потом разит. Ну, что делать-то? А там все так пахнет, в Азии дурианом пахнет везде.
0: Ну, да. Вот, кстати, а конфета из дуриана, там интересно, она такая вкусненькая, ты ее вроде ешь, вот карамелька.
1: Как карамельки я люблю,
0: а потом этот запах все равно преследует тебя несколько дней, что интересно. То есть ты сначала это не осознаешь, а потом понимаешь и думаешь, ой, зачем я это сделал? Но это об Азии, если говорить, да. А вот, например, в Японии, ну так, тоже, да, об Азии, собственно говоря, там есть конфеты, например, со вкусами необычными. Со вкусом бобовой пасты, например. С цветком, да, сакурой.
1: Так.
0: Или есть конфеты хихи.
1: Что это значит?
0: Это такие кислые-кислые леденцы, от которых хочется просто морщиться или смеяться, непонятно, что хочется, да?
1: Хорошо.
0: Да, ну, или, например, итальянские конфеты Монпансье. Да, такие маленькие разноцветные леденцы, тоже в металлической коробочке, между прочим. Придумали, конечно, в городе, во французском, правда, что интересно, да? Но именно итальянцы сделали эти конфеты знаменитыми на весь мир. Вот в России мы называем их как-то леденцы-подушечки, да? А пралине, да, знакомы вам такие, ребята,
1: конфеты? Это я знаю, конфеты. Это Бельгия, я пробовал их.
0: Да, это орехи в сахаре и покрыты шоколадом. То есть, ну, бельгийские вообще шоколадные конфеты, это, конечно, эталон, просто совершенство.
1: Ребят, мы забыли, знаете, про что? Про тоже один из моих самых любимых, это марципан.
0: Марципан. Это из миндаля.
1: Да, вкуснейшие.
0: Это французские, кстати, конфеты. Вот трюфели, марципан. И французский именно марципан считается лучшим, конечно же, в принципе. Но, ты знаешь, вот тоже на любителя, честно говоря. Марципан для меня слишком приторный, что
1: сладкий,
0: ли, сладкий, да. Не знаю. Но если вот именно французский, наверное, какой-то свежий, наисвежайший, я думаю, он удивит любого человека.
1: Ребят, марципановая буханка, обратите внимание, такая вот сейчас даже в магазинах у нас продается, она так называется, такой вот не маленькие катышки марципана, а вот марципан такой, как кстати, огромный. Колбасная, вот эта,
0: шоколадная
1: колбаса. И покрытая, значит, ребят, марципановая буханка.
0: Ну, а наши конфеты, которые вдруг вы не пробовали, ребята, и птичье молоко, да, и кракум, белочка, мишка, косолапый, ландрин, опять же, да, и батончики. Наши любимые батончики, ребята. Вот сегодня отмечаем вместе с вами День конфет. Вы пишите, какие у вас любимые. А ты любишь конфеты вообще, Гарик, вот так?
1: Да, Знайки, ну, конечно, да.
0: Ну, вот ты и проиграл.
1: Чего это?
0: Ну, я уже начала нашу игру. Да нет, не говори, просто тебе не сказала.
1: Ну, ладно, так, ребята, тебе. Тогда мы продолжим нашу игру с нашими радиослушателями.
0: Точно. И вручим приз.
1: 8495-134-56-64.

0: До нас дозвонилась Лизочка. Здравствуй, Лизонька.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Лиза, мы будем тебе задавать вопросы про конфеты. А ты должна отвечать все, что угодно, только не говорить «да», «нет». Продержишься минуту, получишь приз от детского радио. Ну что, хорошо, говорит Лиза. Она не говорит уже «да», она думает, что мы начали. Но нет, мы еще не начали, а вот теперь начинаем.
0: Лизочка, скажи, пожалуйста, ты сегодня ела конфеты уже?
2: Не ела.
0: Угу. А какие конфеты тебе больше всего нравятся?
2: Шоколадные.
0: Понял. А сколько конфет, например, ты можешь съесть за день?
2: Очень много.
0: Хорошо. Что бы ты выбрала, мишка-косолапый или грильяж?
2: Мишка-косолапый.
0: Понял. Какую конфету выберешь? Жевательную или все-таки шоколадную?
2: Шоколадную.
0: Угу. Ты когда-нибудь дарила набор шоколадных конфет своей учительнице?
2: Конечно.
0: А может быть, ты была на шоколадной фабрике?
2: Я поеду туда скоро.
0: Понял. Фух. А так. Если бы у тебя была, вот представь себе, одна, только одна шоколадная конфета, с кем бы ты поделилась?
2: Своей лучшей подругой.
0: Как ее зовут?
2: Варя.
1: Она сластена?
2: Да.
0: Все.
1: Значит, влезла, выиграла, извините, ребята. Ну ладно, на самом деле это был 11-й вопрос, но на 10 Лиза ответила безупречно. Ты плохо считаешь, у тебя двойка по математике. Не спорь. Ну что, Лиза, ты молодец. Ну столько тебя мучил, Гарик. Поздравляем тебе. И бутылка детского радио достается тебе с нашим ярким фирменным логотипом.
0: Не отключайся, пожалуйста, за эфиром тебе расскажут, как ты сможешь забрать свой приз. Но мы, ребята, продолжаем дневное шоу «Развивайка».

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
6: 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
1: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». В студии по-прежнему Катя Знайкина.
2: И по-прежнему Супер Гарик. Мы говорим о конфетах. Сегодня день карамелек отмечаем на детском радио. Вы знаете, мы долго думали, вот кого же позвать в гости, да?
1: Интересно.
2: Нам пачкать студию нельзя. Нет. Она у нас новая. А то вдруг так с шоколадом запачкаем. Нет, ни в коем случае. Нет. И мы подумали, ну кто у нас вот конфетки сладкие? Ну,
1: сладкие конфетки?
2: Сладкие конфетки. Ну, конечно, наши детки, наши поющие артисты, наши прекрасные пуговки сегодня у нас в гостях. Ребята, давайте их поприветствуем. Привет, девчонки!
1: Привет!
2: Так, наверное, надо, девчонка, включить микрофоны. Вот мне такая идея пришла в голову, да?
1: Хорошая идея.
2: Да, хорошая идея. Может быть...
1: Ну, давай пока представим наших девочек.
2: Давай, пока им включают микрофоны.
1: Да.
2: Может быть, они у них даже не включены вручную, да? Сейчас будем проверять.
1: Сейчас
2: да.
1: Разберемся.
2: Ну, а пока мы представим наши карамельки,
1: да.
2: Наши конфетки, наши замечательные пуговки Каролина, Катюша и Полинка у нас в гостях. Давайте еще раз подадим звук. Ну-ка.
3: Здравствуйте!
1: Ой, красотища
2: какая. Они здесь у нас.
1: Ребята, вы включайте свои видеотрансляции, заходите на наш сайт dtfm.ru, посмотрите, какие конфетки действительно сегодня девчушки, хохотушки, симпатюшки в нашей студии.
2: Но самое главное, ну-ка, девчонки, скорее расскажите, конфеты любите?
3: А вы знаете, я вообще не люблю конфеты, но зато я люблю мороженое.
2: Кать, ну ничего себе, я думала, все Кати любят конфеты, а ты не любишь, прям вот не любишь, то есть тебе говорят, на, съешь конфетку, а ты такая, нет, дайте мне колбасы.
1: Я не представляю такого, как? Как такое
2: я
1: может быть?
2: Я тоже не представляю.
1: Как тебя закодировали? Ты закодированная, точно. Точно.
2: Ничего себе. Ну, это тебе повезло. Вот как, мне кажется, для фигуры, для всего, да? Это повезло.
1: Ну,
2: Гарик,
1: да.
2: Как ты думаешь? Ну. Хотя если булочки любишь... А булочки любишь? Булочки любишь? Ну ладно тогда. Только конфет не любишь, а ты королиш.
3: Я люблю чупа-чупс.
2: На палочке только, да, карамельку? И все?
1: А какие-то карамельки другие там со вкусом там...
2: Барбариски,
1: да.
2: Лимонные, может быть.
1: Мятные.
2: Нет?
3: Нет.
2: Нет, только на палочке, да? Вот, кстати, мы сегодня рассказывали ребятам, что нарисовал на упаковочке, да, вот у этой знаменитой конфетки, знаменитую ромашку, художник, да, Сальвадор Дали. Да, он приложил руку к этой конфете.
1: Ну,
2: то
1: кстати,
2: есть она легендарная, может называться по праву.
1: Да, ну, кстати, ко многим, на самом деле, продуктам или
2: приложил
1: рекламам, да,
2: он что-то
1: руку,
2: еще
1: потому
2: сделал.
1: Что он любил, таким образом, немножечко подзаработать.
2: Привлекать внимание, да, подзаработать. Так, Полинка, ну, вся надежда, Полин, честно, на тебя. Ты-то любишь конфеты?
3: Люблю.
1: Все. Ребята, ну хоть кто-то.
2: Какие любимые, расскажи.
3: Шоколадки.
2: А, то есть шоколадки. Или шоколадные конфеты, да, например.
3: Да.
2: В любом виде шоколад приветствуется. Полин, ну ясно. Ну, хорошо, девчонки, но самое главное, я вот знаю, ну, с конфетами разобрались. У вас невероятное событие в этом году. Каролина и Катя пошли в школу.
1: Девчонки.
2: Как у вас вообще впечатление?
3: Мне понравилось. Я очень удивилась, когда увидела свой класс. Он был такой красивый. А еще мне очень понравилась моя учительница.
1: Да,
2: красивая,
1: ну как ее зовут-то?
3: Да.
1: Как ее зовут, расскажи.
3: Елена Юрьевна.
1: Елена Юрьевна. Ну,
2: привет,
1: говорят, что она красивая.
2: Вам.
1: Хорошо.
2: Так, а тебе, Каролиш?
3: Мне тоже очень понравилось.
2: Понравилось в школе, да?
3: Учительница моя очень добрая, хорошая.
2: Угу, понятно. А домашку уже задавали, ребят?
3: Чуть-чуть ну? задавали.
1: Поэтому такие
3: задавали.
1: Веселые еще девочки, да? Понятно.
2: Нет, ну, кстати, в первом классе не всем, да, задают домашку, я знаю. Катя, тебе, видимо, задали.
3: Мне чуть-чуть задают.
2: Чуть-чуть задают. Сложно? Неохота делать, а скажи честно.
3: Неохота.
2: Тебе охота? Ничего себе.
1: Ну, подождите. Ну, правильно, а почему же нет-то? Сейчас пока там все интересно, там крючочки, кружочки.
2: Ну, может быть, слушайте. Да. Полина, ты не собираешься пока, да?
3: Да.
2: Отдыхаешь?
3: Да.
2: А хочется с девчонками-то, ну?
3: Да.
2: Хочется, но ты успеешь, все, не переживай.
1: Девчонки, вы рассказали,
3: она
1: что...
3: сразу захотела, когда мы ее
1: да вы что? А, нет, вы главное рассказали, что 11 лет вам учиться?
3: Да.
1: А, все,
2: да. Да, но мне кажется, они не уверены.
1: Не уверен, да.
2: Ну ладно, о школе мы поговорили немножко, ребята. Я надеюсь, что все наши слушатели уже из школы вернулись, прильнули к своим радиоприемничкам, включили видеотрансляцию. Ведь сейчас, ребят, специально для вас пуговки наши, Королиш, Катюша и Полинка, споют свою новую песню. Эту песню выпустил музыкальный лейбл детского радио «Рамузыка». И называется она «Мы похожи». Живой звук, видеотрансляцию включаем, все радиоприемники погромче.
1: Поехали.

0: А вот, ребята, это наши пуговки замечательные, а? Живой звук. Какие молодцы девчушки, да?
1: Да, мы похожи, называется песенка. Ее вы можете на всех уже платформах найти. Ребята, поставить лайк, добавить свой плейлист. Ой, просто скажите умной колонке, а включи песню «Мы похожи» группы «Пуговки». Да. И она ж включит.
0: Ну, конечно.
1: А вот на кого вы похожи, кстати, девчонки?
2: Я похожа на маму и на папу. Глаза у меня такие же красивые в папу. А волосы, как у мамы, красивые и светлые, да. И длинные.
0: Это невероятно, это правда,
1: ребят. Под диктовку папы записала. Так, в глаза, скажи, как у меня красивые. Так, а ты, Королиш, на кого похожа?
3: На маму, на папу. И у меня есть брат Лёва. Улыбка, наверное, у меня отошла от него.
1: Так.
3: Глаза от папы.
1: Так.
3: А волосы от мамы.
1: Пазл прям. Понятно.
0: Да, хорошо.
1: Хорошо, а ты, Полишка?
4: Я похожа на маму, на папу и на сестру. Глаза у меня, как у сестры, уши, как у папы, а волосы, как у мамы.
1: Аня, ну, хорошо, что ну, там иногда вот папы бывают без волос, да, например. Ну, такие бывают
0: такие папы.
1: Сильные такие, хорошо, что волосы не в папу. Да, вот я так всегда шучу, у меня как раз папа лысый. Вот.
0: Ну, это видно, кстати.
1: Это парик сейчас сниму.
0: Мы знаем.
1: А у вас, кстати, нет животных дома, девчонки?
4: У меня нет.
1: Нет ни у кого животных дома?
4: У меня есть.
1: У тебя есть, Полина?
0: Расскажи, кто?
4: Пес.
1: Пес? Вот, а говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Ты не замечала? Нет? Какой у тебя пес? Какая порода, не помнишь? Как называется?
4: Ну, по-моему, шицу.
1: Ну, какая-то небольшая, да, такая? Ну, пушистик такой бегает,
4: ну,
1: да?
4: Небольшая.
1: Ну, да. Вот он не похож ни на кого из вас в семье? Может, на папу? Нет? Точно? Вот, ну, мне кажется, я всегда вижу. Ты замечал, Гарик? Ну,
0: да,
1: действительно, идет хозяин с собакой, думаешь, так, ой, как похожи
0: да,
1: они.
0: Конечно, потому что я когда случайно оказался у тебя в доме, выходит...
1: А какая у меня была собака? Джек Рассел или Бигль?
0: Бигль. Я сначала подумал, что это Катька вышла. А это на самом деле Бетти была, да?
1: Да, она, кстати, мне тоже накрашенная, как и я. Правда, все говорят, что у моей собаки накрашены глаза. Ну, слушай, здорово. То есть вы похожи на своих родителей. А мои родители, кстати, они все время смеялись, что я взяла все самые худшие качества от них. Ну, тоже похоже. Но вот видишь, хотя волосы все-таки... Волосы прекрасные в маму. Так, ну ладно, мы разобрались, на кого похожи вы, ребята. Но еще хотели, чтобы вы спели, конечно, да, песню, которая, честно говоря, уже полюбилась нашим слушателям.
0: Ой, я слушаю ее постоянно.
1: Да, она называется... Она чудесная, очень добрая, как и все, в принципе, ваши песни. Замечательные наши пуговки. Называется она «Рука в руке». Прямо сейчас, наши уважаемые слушатели, вы ее и услышите. Давайте возьмемся за руки и споем вместе.

0: знаешь, конфетки.
1: Что это за волк вышел из леса? Знайка, ты что ли? Пуговки какие замечательные. Ну, спасибо вам огромное, девочки. Ну, как хорошо. И тут оно вышло.
0: Пуговки. Рука в руке. Очень добрая песня. Спасибо вам большое, девчонки. Ну, а расскажите, вот действительно, как вы любите проводить время со своей семьей? Что любите
2: делать?
0: Я
2: люблю путешествовать в разные страны. Ой. Я узнаю тут много всего. Так. И мне там очень весело.
1: А в каких странах ты уже побывал? Расскажи нам.
0: Какая понравилась, да, может быть, больше всего?
2: Китае.
1: Китае?
0: Понравилось?
2: Да. Ага.
0: Ты китайский язык, Катя, учишь, нет?
2: Да.
0: А ты вот ну хоть что-нибудь скажи по-китайски.
2: Я могу рассказать стишок.
0: Ну, давай.
2: Сяо пан йоу мэн йоу ли мау, ши ши кэ кэ йоу ти лау, дуэй бу ти мэй кван си, се си ни бу кэ ти.
1: Какая красивая планета у нас, ребята. Знаете, просто невероятные листья растут или выгуляют.
0: Здорово.
1: О чем стихотворение? Я-то понял, просто расскажи.
0: Я поняла, это спасибо, по-моему, да? Сесси.
2: Дети должны знать вежливые слова. Извините, ничего страшного. Спасибо вам и... Ничего страшного.
1: Ничего, ну, слушайте,
0: еще
1: вот
0: раз,
1: теперь
0: ничего
1: мы выяснили страшного. Много интересных слов.
0: Да,
1: спасибо тебе.
0: Спасибо, здорово. Значит, в Китае понравилось, китайский изучаешь. Так, Королиш, а ты как любишь проводить время?
2: Я люблю проводить время с семьей, ездить в аквапарк. Там много горок, я на них каталась.
0: В аквапарке, замечательно, Полишка, а ты?
3: А я люблю с семьей ехать на дачу, жарить шашлыки, петь караоке. И плов.
0: И плов делать, да. Кстати, я так на даче в этом году не сделала плов. Спасибо, что напомнила. Надо будет обязательно делать. Ну, а мы благодарим вас, не по-китайски, хотя и все семь можем сказать. Тоже спасибо вам большое, девчонки, что пришли к нам сегодня. Еще и принесли наивкуснейшие, да, пирожные, конфеты. Вот эти корпусные, правильно? Да? Вкусные они? Хотя вы ж сладкое не любите. Все нам отдали, наши пуговки. Спасибо вам, правда. Мы обязательно попробуем сейчас и будем вас вспоминать добрым словом. Пуговки у нас были в гостях. Пока, девчонки,
1: пока,
0: до
1: девочки.
0: Встречи.
2: До свидания.
0: До свидания. Удачи вам в школе. Мы вас ждем с новыми песнями.
2: Спасибо.
1: Ну, а ребята, ну а мы ждем, что мы ждем? Завтрашнего дня уже получается.
0: Ну, видимо, да, шоу «Развивайка» заканчивается. Здорово провели с вами время. Было очень сладко, вкусно и интересно. Завтра вновь встретимся. Меня зовут Катя Знайкина. Я с вами уже прощаюсь до завтра, но Гарик остается.
1: Да, ребята, скоро совсем «Сундучок с секретом» будет с нами играть. Оставайтесь с нами.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?

0: Минтранса. ОГН 138-32-04-86-05.
1: В «Магниту дома» с «Замонстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
2: Детское радио.
1: Реклама.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен

0: Бундучок секретом.
1: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Начинается наша программа «Сундучок с секретом». Кто хочет выиграть подарок? Ну, дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64. Только это сделать, конечно же, можно, но не так просто. Нужно будет задать три вопроса, которые начинаются со слова «это». Что можно спросить? Ну, например, то, что лежит в сундучке, это длинное, или это мягкое, или это зеленое, ну и так далее. Я на ваши вопросы буду очень коротко отвечать «да», «нет», «возможно» или «не знаю». После того, как вы вопросики зададите, вам уже нужно будет предположить, что же в сундучке находится. И если, ребята, вы даете правильный ответ, тогда сундучок открывается. Если вы отвечаете неверно, тогда сундучок остается закрытым, и ход переходит к следующему участнику нашей программы. Все просто, ребята. Я знаю, что приз, который лежит в сундучке, вы начали еще отгадывать с дядей Сашей, но надеюсь, сегодня у вас все получится. Да, мои дорогие, всех жду в эфире. Будем начинать.

0: секретом.
1: Ну что ж, друзья, встречаем первую участницу нашей программы. Зовут ее Варвара. Здравствуй, Варенька.
2: Здравствуйте.
1: Варюшка, я тебе сейчас напомню и всем нашим радиослушателям загадку и подсказки. Подсказок у нас огромнейшее количество. Ну что ж, ты готова слушать?
2: Да.
1: Внимание. А это у нас что такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Это загадка. Что мы знаем? Знаем, что это не плавает, это несъедобное, это не какой-то бренд и не сумка, не мягкое, но с этим можно поиграть. Это сделано из пластика. Точно мы понимаем, что это не шахматы. Этим, скорее всего, возможно, увлекаются больше мальчики.

0: девочки, но я думаю, девчонки тоже не отстают. Это не мини-футбол, это не светится, электричества нет, есть какие-то детали. Мы понимаем точно, что это не набор солдатиков, это не круглое. Потом мы знаем, что можно этим заниматься и в компании, и одному. Это не настольный тир, там нет кораблей и танков, это с водой не связано. И это не набор для собирания трансформеров. Вот такие подсказки у нас имелись. Варюш, теперь задавай твои вопросы. Будем отвечать.
1: Это машинка.
0: Варечка, смотри, мы сначала задаем вопросы уточняющие. Ты предполагаешь, это красного цвета, это большое, это острое, ну и так далее. А потом уже предлагаешь свой вариант ответа. Такие у нас правила в нашей программе.
1: Понятно.
0: Давай.
1: Это круглое.
0: Вот, хороший вопрос. Но нет, это не круглое. Давай дальше.
1: Оно прозрачное?
0: Тоже замечательный вопрос. Ты знаешь, вроде как нет, не прозрачное. И давай третий. Прям самый-самый лучший, Варюш.
1: Ладно, сейчас я там подумаю.
0: Давай, Варечка, давай. Время у нас не так много на раздумье. Может быть, ты подумаешь потом, уже когда будешь давать свой ответ. Смотри, с этим можно как-то позаниматься. Можно одной, например, тебе. Можно в компании твоих подружек или друзей. Такая подсказка у нас тоже имеется. Ну-ка, какой вопросик еще задашь? Знаем, что это из пластика, Варюш. Ну, давай. Времечко просто идет. У нас не так много времени, Варюш. Давай третий вопросик.
1: Это цветное?
0: Вот, отличный вопрос. Да, там есть некоторые разные цвета. Ну, а теперь, Варенька, скажи, ты хочешь ответить, что лежит в сундучке, или чуть-чуть посовещаешься с кем-нибудь?
1: Немножко посовещаюсь.
0: Посовещаешься? Давай, посовещайся немного, я к тебе обязательно вернусь. Ребята, а вы, если вы уже догадались, что лежит в нашем сундучке, если даже не догадались, пишите скорее ваши ответы в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Также можете найти мой телеграм-канал, он называется Супер Гарик, рядом ищите микрофончик, туда тоже присылайте свои варианты ответа. Подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну, а я с удовольствием буду озвучивать ваши имена, города, ответы умолчу. Да, так будет интереснее, и сундучок не даст мне этого сделать, собственно говоря. Хорошо, возвращаемся к Варваре. Варенька, что в сундучке, по-твоему?
1: Ну, я думаю, что это машинка.
0: Все-таки думаю, что машинка. Ну, хорошо. Машинка, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, это ответ неверный. Ну, Варюш, в любом случае, спасибо тебе за игру. Дозвонишься в следующий раз. Я думаю, у тебя все получится. Откроешь наш сундучок. Но мы, друзья мои, движемся вперед. Звоните.

0: секретом.
1: Так, мои дорогие ненаглядные друзья, пока что сундучок с секретом закрыт. Но я надеюсь, что кто-то из вас его сегодня обязательно откроет. Возможно, это будет Кирилл. Кирюшка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Кирилл, тебе подсказки напоминать?
2: Давайте.
1: Давай, самые основные. Знаем, что это сделано из пластика. Это не плавает, это не прозрачное, не круглое. Может быть разных цветов, и там присутствуют разные цвета. Понимаем, что это не шахматы. Мы знаем, что электричество для этого не нужно. Это не светится, это не набор солдатиков. Мы знаем, что этим можно заниматься как одному, так и в компании. Это не настольный тир, там нет кораблей, танков, с водой это не связано. И точно мы знаем, что это не набор для собирания трансформеров. Все, Кирюш, твои вопросики.
2: Это разных размеров?
1: Ну, вообще бывает разных размеров, да. Бывает разных размеров. У нас тоже определенного размера эта штука.
2: Это железная?
1: Нет, будь повнимательнее, Кирюш. Мы выяснили, что это пластиковая.
2: Это разной формы?
1: Ну, да, хороший вопрос сейчас ты задал. Дело в том, что как таковой определенной формы у этого нет. Да, то есть это не точно там круг, да, там квадрат и так далее. Какой-то, ну, своя форма у этого есть, понимаешь?
2: Да.
1: Вот. Ну что ж, Кирюш, сейчас нам нужно понять, готов ли ты ответить, что в сундучке?
2: Да.
1: Без совещаний?
2: Без.
1: Кирюшка, ну что ж, мы держим за тебя кулачки, мой дорогой друг. Все надеемся, что ты сейчас откроешь сундучок. Итак, внимание, что находится в сундуке?
2: Конструктор.
1: Конструктор. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет.

Кирюшка, Кирюшка, промах получился. Видишь, если бы было все так просто, то, может быть, сундучок бы такую загадку нам и не задал бы. Но в любом случае, Кирилл, спасибо тебе огромное за твои вопросы. Да, все-таки два из трех оказались очень разумными, прекрасными, и они помогут. Подсказки эти, благодаря тебе, помогут следующему участнику. Так, друзья, дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64. Всех ждем!

0: секретом.
1: В нашу студию дозвонился Артем. Здравствуй, Артемушка.
2: Здравствуйте.
1: Артемка, ну что ж, готов ли ты задать свои три уникальных вопроса?
2: Да.
1: Давай.
2: Есть там магниты?
1: Вот магнитов нет, Артемка. Вопрос замечательный. Давай дальше.
2: Детали соединяются с друг другом?
1: Ну, да, соединяются. Но мы поняли, да, что это как бы не конструктор, но их можно тоже соединить. То есть, смотри, в загадке сказано, это довольно большое, да? Хозяином этого можете стать. То есть, понимаешь, да? Но там некие детали соединяются. И третий вопросик. Артемушка, ты куда пошел?
2: А может они соединяются, ну, как собирается пазл?
1: Какой вопрос с подвохом, ты понимаешь, какая штука, Артемушка? Может быть, а может и нет. Такой будет мой ответ. Итак, Артемка, теперь...
2: Пазл.
1: Ты считаешь, что в сундучке пазл, правильно?
2: Да.
1: Хорошо, пазл. Вот твой ответ. Сундучок, пожалуйста, будь любезен, открой нам свой секрет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Артемушка. Да, ну бывает такое, ничего страшного. Артемка очень хорошо начал, очень активно, очень бодро. В общем, друзья мои, продолжаем нашу программу. Звоните в прямой эфир и пишите свои варианты ответов в сообщалочке, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Всех жду.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
4: Да-да-да!
5: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
4: Теперь нас не только слышно, но и видно!
0: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
5: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
0: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Сундучок с секретом.
6: Ну что ж, друзья, привет, это снова Супер Гарик. Мы продолжаем наше с вами общение, нашу игру замечательную. Сундучок с секретом стоит вот здесь, рядом со мной. Вы можете включить видеотрансляцию на нашем сайте detifm.ru и посмотреть, что у нас здесь в студии происходит. Здесь я, Супер Гарик, как я уже сказал, и сундучок с секретом. А еще вы можете прийти в нашу московскую студию на экскурсию и познакомиться, увидеть лично сундучок с секретом, познакомиться с интересными экспонатами музея детского радио, узнать вообще, как радио появилось. Вы представьте себе, зайдете в студию, передадите привет на всю страну, на весь мир. И, конечно же, сделайте массу прекрасных фотографий на память. А именинники могут ярко и необычно отметить день рождения. Потому что мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинник и его друзей ждут поздравления, веселые игры, море отличного настроения. Ну и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир и рассказать что-то хорошее о себе, да и можешь продемонстрировать свой талант на всю страну, на весь мир. Так что

0: заходите на сайт dfm.ru и смотрите все подробности. Ну, а я сейчас смотрю, что в нашу студию дозвонилась Мирослава. Здравствуй, Мирославочка.
1: Здравствуй.
0: Здравствуйка.
1: Алло.
0: Алло, Мирослава, ты меня слышишь?
1: Слышу.
0: Хорошо. Сколько тебе лет, Мирославочка?
1: 4.
0: Ой, вот это да. И ты прям хочешь сразиться с сундучком с секретом?
1: Да.
0: Ну, ты даешь. Ну, давай тогда я тебе напомню загадку и подсказки, хорошо?
1: Да.
0: Загадка такая. А это у нас что такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. У нас есть подсказки, слушай внимательно. Знаем, что это не пазл и не конструктор, но какие-то детальки там можно соединить между собой. Может быть, это разных размеров. Магнитов там нет. У этого есть какая-то своя форма определенная. Это не машинка, но это может быть разных цветов, и там присутствуют разные цвета. Мы знаем, что это не прозрачное, это не шахматы, но в это можно каким-то образом поиграть. Да, Мирославочка, готовы уже вопросики задать?
1: Да.
0: Давай, задавай первый вопросик.
1: А если там батарейки?
0: Ой, какой хороший вопрос. Ты знаешь, но батареек там тоже нет.
1: А звук издает?
0: Ты знаешь, звуков не издает. Представь себе, молчит и все.
1: Двигается?
0: Ой, и не двигается тоже. Вот стоит и все. Звуков не издает и не двигается. И батареек еще нет. К тому же.
1: На нем кататься можно?
0: Нет, Мирославочка, нельзя. Это еще один вопросик был, четвертый. Ну, тоже тебе 4 года, поэтому...
1: А собирать?
0: Мирославочка, ну подожди, все, подожди, вопросики закончились, смотри. Ты и так уже 4 вопросика задала, теперь нам нужно уже предположить, что лежит в сундучке. Как ты думаешь, что там? Будешь ли ты совещаться с кем-нибудь?
1: Может быть... Это железная дорога?
0: Твой ответ – железная дорога. Ну, хорошо. Вот же он, твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Снова ошибка. Мирослава, ну какая ты умничка. Слушай, дозвонилась в прямой эфир. 4 годика. Какие замечательные вопросы ты задала. Все слышишь, все помнишь, какие подсказки у нас были. В общем, я думаю, Мирославочка, тебе нужно обязательно в следующий раз дозвониться и открыть наш волшебный сундучок. Думаю, у тебя все получится. Ребят, вы также дозванивайтесь. Мы всех ждем. Свои варианты ответа вы можете присылать на сообщалки. +7 916 968 0968. Можете зайти даже в мой телеграм-канал, он называется «Супер Гарик», и там оставить тоже свой ответ. Главное, подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города.

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, встречаем следующую нашу юную участницу. Нам в студию дозвонилась Алисочка. Алис, привет.
2: Привет.
1: Ну что ж, тебе подсказки, скажи, пожалуйста, напоминать.
2: Давайте.
1: Ну, нет, если ты не хочешь, ты можешь сама уже начать вопросы задавать. Как скажешь? Напоминать или нет?
2: Да.
1: Хорошо. Смотри, мы знаем, что в сундучке некий предмет, у которого есть какие-то детальки. Они могут соединяться, но это не конструктор как таковой и не пазл. Знаем, что батареек у этого нет, звуков это не издает, он не двигается, или оно, или она. Это не двигается, мы точно знаем. Это не железная дорога. Мы знаем, что присутствуют разные цвета. Может быть, это разных размеров. Какая-то своя форма у этого есть. В это можно, как говорится, поиграть, скорее всего. Можно одному человеку, можно компании какой-то. Мы понимаем, что это точно не настольный тир, не корабль. С водой это не связано вообще. Это не набор для собирания трансформеров. Это не шахматы. Вот, собственно, все. Самые основные подсказки, Алисочка.
2: У этого разные детальки?
1: Ну, там они есть, да. Ну, разные, скажем так, да, разные детальки.
2: Это маленькая копия чего-то?
1: А это хороший вопрос. Очень хороший вопрос, Алисочка. Я бы сказал, да, это действительно копия чего-то.
2: Это, если реальный предмет, то он летает?
1: Нет, вот он стоит и все. И звуков не издает, не двигается и не летает. Алис, как ты думаешь, что там?
2: А можно посовещаться?
1: Давай, давай, посовещайся, пожалуйста. Ребят, пока Алис совещается, да, сложно, сложно. Ребята, интересный подарок там лежит. Вы пишите свои варианты ответа. Не забывайте подписываться, ребята, на сообщалочках смотрю. Камиль пишет из Подмосковья. Я думаю, что это... Тоже интересный у тебя, кстати, вариант ответа, Камиль. Спасибо тебе огромное. Ласточка нам пишет. Ласточка. Ласточка, дорогая, прилетела, как говорится. Но нет, нет, нет. Подумай еще, подумай. Мы понимаем, что это не двигается. Ребят, напоминаю, да, что это не двигается. Надо что-то в эту сторону посмотреть, подумать, прикинуть, взвесить все варианты ответа. Так, так, так, так, так, смотрю, теперь захожу в свой телеграм-канал «Супер Гарик». Вы туда тоже можете зайти и оставить свои варианты ответа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, так. Алена пишет нам из Санкт-Петербурга, предлагает свой вариант ответа. И Ариночка написала также из Санкт-Петербурга. Хорошо, спасибо, девчонки-мальчишки. Возвращаемся к Алисе. Алисочка, как ты считаешь, что в сундуке?
2: Ну, это модель какого-то здания.
1: Какого-то здания?
2: Да.
1: Смотри, ты по краю ходишь.

0: подходишь, Алисочка, какого здания? Просто назови одно слово. Какое здание это может быть? Ну, как в загадке сказано, это может быть большим. Ну, прям одно слово, и все. И ты можешь открыть сундучок прямо сейчас.
1: Какой замок?
0: Замок! Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И это правильный ответ. Алисочка, я тебя поздравляю. Замок я только что достал из нашего волшебного сундучка, но тебе его надо, конечно же, будет собрать. У тебя есть с кем собирать-то, Алис?
1: У меня мама.
0: Ну вот, с мамой будете собирать. Отлично. Ну что ж ты, теперь не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарок. Действительно, ребята, замок был в сундучке. Вот это да. Ну, Алиска, умница. Поздравляю тебя еще раз, но мы продолжаем, ребята. В сундучке появился еще один подарок. Что там, мы скоро узнаем.

0: Сундучок с секретом.
1: Итак, друзья, у нас на связи Аришка. Приветствуем тебя, Аришника.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Ариш, сколько тебе лет?
2: Мне 11.
1: Неплохо, неплохо. Ну что ж, готовы услышать загадку?
2: Да.
1: Смотри. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой. Все, пожалуйста.
2: А можете еще раз повторить?

0: Пожалуйста. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой.
1: Это разных цветов?
0: Ну, нет. Одного цвета по большей части.
1: Это большое или маленькое?
0: Ну, смотри, Аришка, я же отвечаю на вопросы «да», «нет», «не знаю», «возможно». Ну-ка, переформулируй.
1: Это большой предмет?
0: Среднего размера в данном случае у нас сейчас. Но бывает, возможно, разных размеров.
1: Ага. У него есть стрелки?
0: Ты знаешь, а стрелок-то нет. Так, Аришка, три вопроса. Очень хороший вопрос, я могу сказать. Готова ли ты озвучить свой ответ, либо ты хочешь посовещаться немножко?
1: Можно посовещаться.
0: Ну, давай, прям буквально 10 секундочек, и мы к тебе обязательно вернемся. Ребята тоже пишут свои варианты ответа в сообщалочке, в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Ребят, пожалуйста, пишите, мне интересно. Кто-нибудь уже догадался, что лежит в сундучке? Так, Алинка написала нам из Санкт-Петербурга. Увидел, спасибо, Алиночка. Вовка нам написал также, не знаю, из какого города. Тоже увидел твой ответ. Ребята, пишите поподробнее, из какого вы города, да, и сколько вам лет. Это тоже все нужно написать. Ну и как вас зовут, конечно же, тоже. Так, ну сейчас, конечно, решающий момент. Что же нам ответит Арина? Аришка, что в сундуке?
1: Песочные часы.
0: Песочные часы. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, это ошибочка. Но ничего страшного, ничего страшного. Арине говорим огромное спасибо. Завтра, ребята, продолжим в 17:00 по московскому времени. Ну а следующая наша программа, конечно же, «Час без правил».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
0: А у нас для тебя есть сюрприз.
5: Отмечаем праздник.
0: Поздравляем!
5: 10 лет сказочной дружбы.
6: Дружить мы умеем.
5: Фантастических приключений.
6: Как же я люблю всякие загадки.
7: Как загадочно.
5: Чудесных превращений.
6: Опа!
5: И очаровательных образов.
6: И что у вас модно в этом сезоне? Это мы.
5: 10 лет волшебства.
6: Дальше будет еще интереснее.
5: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
2: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребятки, всем привет, это Супер Гарик. Ну что ж, начнем, пожалуй, одну из ваших любимых программ, которая называется «Час без правил». Помните, что нужно делать? Нужно демонстрировать свои уникальные таланты. Кто-то любит петь, кто-то рассказывает стихотворения, кто-то рассказывает сложные какие-то скороговорочки. В общем, ребята, смотрите, вы дозваниваетесь в студию в прямой эфир по номеру 8-495-134-56-64. И первый участник, кто дозвонится, может сделать вообще все, что ему захочется. Да, вот вы захотели спеть песню? Пожалуйста, пойте на здоровье, кто вам мешает. Но далее, ребята, вы выполняете задание предыдущего участника. И так мы с вами поступаем на протяжении всего часа.

0: понимаете, какая штука. В общем, будет очень интересно, я вас уверяю. Подключайтесь и будете известны на весь мир, как говорится. Если кто-то у нас выступает однажды в «Часть без правил», то все, ребята, вас все узнают и говорят: «Ой, ты же вчера выступал в «Часть без правил». Да, да, да, все так и происходит. Поэтому дозванивайтесь, будем вам рады. Да, ну и еще, если вдруг вы, ребята, подзабыли, но у нас есть такая замечательная программа, которая называется «Хит-парад детского радио ТОП-20». Ведь этот хит-парад своими любимыми песнями наполняете именно вы. Вы каждую неделю голосуете за лучшие песни, а наш музыкальный коллега, диджей Микрофоша, рассказывает о них в эфире каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Вот какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада уже в эту субботу, тогда, ребята, мы поймем все это, но зависит только все от вас. Поэтому голосуйте на сайте detifm.ru. Ну что ж, друзья, самое основное к этой минуте я озвучил. Жду вас в прямом эфире. Телефон 8495-134-56-64. Ну а я с огромнейшим удовольствием объявляю о начале нашей программы
1: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что ж, друзья мои, это снова я, Супер Гарик. И прямо сейчас мы встречаем первую участницу нашей программы. Зовут ее Олесечка. Олесь, привет.
3: Здравствуйте.
2: Олесь, чем ты удивишь всех наших радиослушателей? Что бы ты хотела сделать в прямом эфире?
3: Описать моего игрушечного пингвиненка.
2: Ой, как здорово! Конечно же, расскажи про него поподробнее, мы все в предвкушении.

0: Он очень пушистый и серенький. У него маленький-прималенький хвостик, бархатные сиреневые лапки, крылышки снизу тоже сиреневые и бархатные. Клювик красивый, сиреневый, бархатный. Глаза черные, из краев они блестящие. У него сверху хохолок пушистый.
1: Ой-ой-ой, так интересно рассказывала Олесечка. Ай, к сожалению, вышла из эфира. Наверное, пингвиненок случайно нажал на кнопочку, да, на телефоне, и все сбросилось. Ну, в любом случае, спасибо тебе огромное, Олеся, так здорово. Ты все рассказывала очень аккуратно, плавно, нежно, не торопясь. Я прям заслушался, представил твоего красавца. Вот не успел спросить, как его зовут. Ну, что делать, значит... В другой раз все получится, как раз дозвонишься, уточню. Но я знаю, что Олеся задание оставила какое-то, да? Сейчас мы узнаем, какое. Нужно, ребята, рассказать стихотворение. Ребят, сможете? Ну, давайте, пробуйте дозвониться в нашу студию. 8495-134-56-64. Я взглянул в свой телеграм-канал «Супер Гарик», и тут вопрос мне пришел. Какое творческое задание? Какое творческое задание, ребят? Оставить вам какое-то творческое задание вы хотите? Ладно, хорошо, так и быть. Друзья, сегодня я посмотрел в календарь. Помните, какое сегодня число? Сегодня 14, между прочим, сентября. И сегодня день слушания шорохов. Такой интересный праздник, оказывается, да? А шорохи-то, ребят, нас на самом деле преследуют повсюду, да? Это же шорохи такие, знаете, подобно какая-то нерассказанная сказка. Шорох шин, например, да, от машин, которые едет. Шорох листвы, опять-таки, да, осень. Шорох, там, дыхание кота, например, да? Он тоже может как-то, ну, когда котики дышат, да, как будто бы шуршат они такие, шуршунчики. Но это шорох, это хорошо, мы их слышим повсюду, но мы знаем, знаете, чего не слышим? Знаете чего? Мы не слышим скороговорок со словом «шорох». Вот я смотрел, думал, и особо-то ничего и нет, но вот я нашел такие варианты. Сейчас я вам прочитаю один из них. «Шорох шуршал», «шуршун шептал», «шорох шуршуна» или «шуршуна» не слышал. А? Чувствуете? Интересно, сложность скороговорки. Там буковка «Ш» присутствует, да, буковка «Р» присутствует. И для наших маленьких слушателей, да, которые как раз развивают свою речь, такие скороговорочки очень бы пригодились. Вот давайте сегодня со словом «шорох» придумаем какие-нибудь интересные скороговорки. Так что... Я вас жду. Пожалуйста, присылайте ваши варианты в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968. Также можете найти мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Там микрофончик рядышком. Пишите туда. Подписываться не забывайте. Как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Это обязательно. Но еще, ребята, не забудьте написать контактный номер для связи, потому что кому-то из вас мы обязательно сегодня позвоним в конце этого часа и вручим подарок. Поэтому контактик не забывайте. Вот я еще одну придумал, кстати, пока говорил. Шорох шел, шуршал и шептал. Продолжаем, ребята.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Ребят, сегодня придумываем скороговорки со словом «шорох». Да, подумайте над этим вопросом повнимательнее и, пожалуйста, присылайте свои варианты. Вот я вижу, уже вы начинаете присылать. Вот Степка прислал нам из Подольска свою скороговорочку. Смотрите. «Шорох Шура услыхал и тихонько ушуршал». А? «Шорох Шура». Очень хорошо. Степка, как говорится, смотри, самый первый написал и такую смешную скороговорочку. Даже, оказывается, у шороха-то может быть имя, а мы даже и не знали. Вот, ребята, по, как говорится, примеру Степана, пожалуйста, присылайте свои варианты в сообщалочке, в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Всех жду. Подписываться не забывайте и контактный номер оставляйте. Так, ну а я также жду еще в прямой эфир ваши звоночки. Для чего? Для того, чтобы вы рассказали любое стихотворение. Ведь вы знаете много стихотворений. Сейчас началась учебная пора. Вам наверняка задают наизусть учить какие-то стихотворения, которые вам очень нравятся, которые вы любите учить наизусть и с удовольствием рассказываете в классе. Да? Ну и также можете рассказать здесь, в прямом эфире. Вас, конечно, услышат больше народу, чем в классе, больше, чем 25 человек. Несколько миллионов людей в нашей стране и во всем мире вас услышат. Поэтому, пожалуйста, дозванивайтесь, будем рады. Аглая дозвонилась в нашу студию. Аглаюшка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Аглая, ты выбрала какое-нибудь стихотворение, которое хотела бы рассказать?
3: Да.
2: Как оно называется?
3: «Отдохнули».
2: «Отдохнули». Ну, ребятки, давайте слушать. Давай, Аглаюшка.
3: Мокрые волосы, встрепанный вид, капелька пота по шее бежит. Может быть, Стасик и Рома и Сеня всю перемену ныряли в бассейнах или на них, на несчастных, пахали? Или их пасть крокодилом пихали? Нет, всю перемену они отдыхали.
2: Ну, ребят, ну все правильно. Узнаете себя в этом стихотворении, а? Мокрые волосы, как говорится. Да уж, ну слушай, здорово, Аглая, спасибо тебе за это прекрасное стихотворение. Ты же в школу ходишь наверняка, да?
3: Да.
2: В какой класс?
3: Третий.
2: Ну вот. Тебе знакома сама эта ситуация-то?
3: Ну да.
2: Ну конечно же, конечно, знакомо. Спасибо тебе огромное. Какое задание хочешь оставить следующему участнику?
3: Спеть любую песню.
2: Договорились, спасибо за звоночек. Ребята, теперь готовьте музыкальные номера. Песня требуется от вас веселая, хорошая, детская. Пожалуйста, выбирайте и дозванивайтесь. Ждем. One, two,

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Варюшка на связи. Здравствуй, Варенька.
3: Здравствуйте.
2: Варенька, тебе нужно спеть песню. Какую-нибудь подготовила?
3: Да.
2: Очень хорошо. Какое-то название есть у этой песни?
3: Ягода малинка.
2: О, моя ж ты дорогая. Ну, давай.
3: Целиком?
2: Ну, небольшой кусочек, небольшой.
3: А, хорошо.
2: Куплет-припев.
3: Угу. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает топ. Такая-то грустинка, холодная, как льдинка, хлопает глазами лев-прав потолок.
2: Хорошо, Варюш, хорошо, хорошо. Ты только припев решила исполнить. А ты, кстати, с какого города, Варь?
3: Из Барнаула.
2: А, понятно. К вам в Барнаул Хабиб-то не приезжал на гастроли?
3: Нет.
2: Нет еще. Ну и ладно. Зато ты тоже очень хорошо спела его песню. Варюш, теперь нам нужно задание оставить следующему участнику.
3: Рассказать краткую историю о своем домашнем питомце, наверное.
2: О, интересная история. Да, как зовут его, как он появился дома, да? Очень хорошо. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, Варенька. Задание принимается. Звони нам еще. Ребята, вы также дозваниваетесь. 8-495-134-56-64. Ну и не забывайте про про скороговорки со словом «шорох». Да? Пишите, пожалуйста, их в сообщалке плюс 7-916-968-0968 либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик».

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
2: Реклама.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
11: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
14: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Час без правил».
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Действительно, программа «Час без правил». Я Супер Гарик, здесь, в нашей новой московской студии. Пожалуйста, приходите к нам в прямой эфир. Дозванивайтесь по номеру 8495-134-56-64. Также можете прийти в наш эфир, выполнив творческое задание. Сегодня попросил вас, ребята, придумать скороговорки со словом «шорох». А все почему? Знаете, потому что сегодня праздник отмечается «День слушания». Слушание шорохов. Шорохи нас преследуют повсюду, между прочим, да, а вот скороговорочек про шорох не так много, поэтому просил вас сегодня их и придумать. Но вы справляетесь очень хорошо, между прочим, поэтому сейчас я прочитаю некоторые из ваших творений. Шиншилла, слыша шорох шарика, шила шарфик не спеша. А? Чувствуете, ребят, сложная скороговорка. Шиншилла, слыша шорох шарика, сшила шарфик не спеша. Это, знаете, кто прислал эту скороговорку? Миша. Тоже буква «Ш» в его имени присутствует. Спасибо, Мишка. Мишка у нас из Пензы. Благодарю тебя. Замечательная скороговорочка. Ребят, вы, если что, запоминаете или записывайте. Я буду помедленнее читать сначала, а потом уже в быстром темпе. Постараюсь, по крайней мере, потому что вы такие скороговорки пишете, что и не сразу прочитаешь. Так, дальше у нас есть еще от Дариночки Шмелевой из Тамбова. «Шорохи шуршали, дома спать мешали. Мышки пробежали, громче зашуршали, кошки прибежали. Шорохи прогнали». Это первая скороговорочка. Вторая. «Шуршала шорохом шуршащим шероховатая листва». Ха, чувствуете, да? Так, «шуршала шорохом шуршащим шероховатая листва». Очень хорошо, Дарина. Просто супер. Спасибо тебе огромное. Видишь, как даже мне, человеку уже, как говорится, в преклонном возрасте, 88-летнем, все равно уже, как говорится, умудренного опытом, да, ребята, чувствую, что не так-то просто произнести ваши прекрасные скороговорки. Ребят, спасибо огромное. Присылайте дальше. Направляйте ваши скороговорочки на сообщалки +7 916 968 0968, либо же присылайте, пожалуйста, в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Куда бы вы ни написали, пожалуйста, подпишитесь, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. И еще, что самое главное, не забывайте оставить контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно свяжемся в финале нашего эфира, и кто-то из вас получит, конечно, подарок от детского радио. Так что, друзья, будем продолжать. Я напоминаю, в эфире программа
0: «Час без правил».

0: вас без правил.
1: На детском радио.
2: Так, мои дорогие, продолжаем нашу программу и продолжаете дозваниваться вы в прямой эфир. В данном случае нам в студию дозвонилась Мирочка. Привет, Мир.
3: Привет.
2: Привет. Напомню задание всем нашим радиослушателям. Нужно рассказать про своего любимого питомца. Кто у тебя дома живет, Мир? Расскажи.
3: Кролик.
2: Кролик, вот это да. Ну, тогда рассказывай поподробнее, как он к тебе пришел вообще, из какого, вообще, из какой деревни, может быть, с дачи, откуда ты его взяла? Рассказывай.

0: Я когда был на день рождения.
1: Так, хорошо, ну расскажи, какого он цвета, как его зовут, чем его нужно кормить, как его нужно развлекать, я не знаю, как с ним общаться, все рассказывай.
0: Его зовут Звездочка, у него серая шубка.
1: Угу. Чем ты его кормишь?
0: Сеянцем.
1: Чем-чем?
0: Кормом.
1: А, кормом специальным? А, оказывается, у кроликов есть корм. Хорошо, а морковку ты ему даешь?
0: А еще
1: сенсор
0: ему даю.
1: А, вот, тут хорошо. Так, а теперь расскажи, пожалуйста, как ты с ним общаешься, как ты с ним время проводишь?
0: Я его глажу. Угу. У меня опилки.
1: Угу. А такой вопрос, ты его в клетке держишь или выпускаешь иной раз из клеточки?
0: Я его выпускаю чаще.
1: Угу. Хорошо. Ну, а как он... Какой он по характеру? Он такой шебутливый, суетливый или спокойный? Вот отдыхать любит, лежать?
0: Ну, он такой средний.
1: А, средний, да? Ну, это тоже хорошо. Понял, Мирочка, понял. Хорошо, мы теперь знаем, как ухаживать за кроликом, чем с ним заниматься. Так, Мир, теперь нам расскажи, какое задание ты бы хотела оставить следующему участнику?
0: Рассказать про маму.
1: Рассказать про свою маму. Тоже интересное задание. Хорошо, Мира, спасибо тебе огромное. Звездочке привет передавай. Пусть тоже слушает детское радио. Ну, а вы, ребята, дозванивайтесь в студию и рассказывайте про свою маму замечательную. Да, кем она работает, например, можете рассказать, почему бы и нет. Как она любит с вами проводить время и вы с ней. Ну, в общем, много всего можно рассказать про вашу маму. Да, ребята, так что, пожалуйста, звоните. Но не забывайте про скороговорочки со словом «шорох». Я тоже их принимаю. В сообщалке пишите, либо в мой телеграм-канал.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Полиночка и Кариночка из Чебоксар прислали свой вариант скороговорочки со словом «шорох». Слушайте. Шорох похож на...

0: на мышиную дрожь, и как рожь шепчется в дождь. Чувствуете, да?
1: Ой.
0: Давайте-ка, Полина и Карина, да? Побыстрее. Шорох похож на мышиную дрожь, и как рожь шепчется в дождь. Ребят, ну вы просто меня радуете с каждой скороговорочкой. И все лучше и лучше у вас получается. Спасибо огромной девочке. Очень интересная скороговорочка. А в тишине глухой избушки слышен шорох погремушки. А? Румянцева Катюшка придумала такую скороговорку замечательную. В тишине глухой избушки слышен шорох погремушки. Отлично, принимается вариант. Мы продолжаем, ребята. У нас на связи Ясмина. Привет, Ясминочка.
2: Здравствуйте.
0: Ясмин, тебе нужно рассказать про свою маму. Вот какая она у тебя? Рассказывай.
2: Моя мама работает в стоматологии.
0: Так, хорошо. Вот нас уже это всех заинтересовало. Понимаешь ли, хорошая профессия. Так, рассказывай дальше.
2: Моя мама очень любит готовить салаты, цезарь.
0: А с курицей или с креветками?
2: Что?
0: С курицей или с креветками?
2: Курицей.
0: Так, хорошо, тоже очень хорошо. Давай дальше.
2: Моей маме 42 года.
0: Так. Еще что можешь про маму рассказать? Как она любит одеваться? Например, любит ли она носить брюки или юбки?
2: Брюки.
0: Брюки, да, все-таки, понял. А у нее темные или светлые волосы? Она блондинка или брюнетка?
2: Брюнетка.
0: Угу, хорошо. А вот какие самые-самые, скажем так, лучшие качества есть у твоей мамы? И ты бы хотела быть такой же, как она? В каком вот плане, в каких, может быть, каких-то ситуациях?
2: Красиво краситься, одеваться.
0: Ах, вон оно что. Значит, она у тебя красотка, модница, да еще и стоматолог. В каком ты городе, Ясмин, живешь?
2: В Казани.
0: А, в Казани все-таки, да? А то же я думал на прием записаться. Ну что ж, ладно, Ясминочка, спасибо тебе огромное за звоночек. Очень было приятно с тобой пообщаться. Кстати, маму-то как зовут?
2: Юля.
0: Мама Юля, привет вам. Да.
2: А можно, пожалуйста, моей лучшей подруге передать привет?
0: Ну, в качестве исключения, дело в том, что все-таки твоя мама работает стоматологом. Давай, передавай.
2: Я хочу передать моей лучшей подруге Амелии.
0: Приветик, да? Все, хорошо. Спасибо, Ясминочка, тебе за звоночек. Казани тоже привет передавай. Ну и, ребят, совсем скоро мы выясним, кто получит подарок за ваши невероятные творческие задания. Так что оставайтесь с нами.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Шорох шепчет шшш, не шуми. Шуршат в тишине листы одни. Шустрик мышонок шагает чуть слышно. Шорох ему шепчет, будь тише, малыш. Степа написал нам, Гольцов из Подольска. Степка, а вот еще одну скороговорочку написал. Шуршали шишки, шелестел листок. Шорох шептал, тише, дружок. Степ, ну просто, ну невероятно. Ну спасибо тебе огромное. Такие классные скороговорочки, да еще и в стихотворной форме. Невероятно. Шура шуршала мишурой, елку наряжала. Лев Девятов предложил свой вариант скороговорки со словом «шорох». Отлично, Левушка, спасибо тебе огромное. Так, мои дорогие, ну а прямо сейчас мы свяжемся с Алией. Алия, привет.
3: Здравствуйте.
2: Алия, ты из Казани тоже, да?
3: Да.
2: А ты Ясмину не знаешь случайно?
3: Нет.
2: Не знаешь, да? Просто у нас девочка была из Ясмин. Она передавала своей подружке привет. Может быть, ты тоже ее знаешь. Хорошо. Я знаю, что ты тоже классную придумала скороговорочку. Пожалуйста, озвучь ее сначала медленно, а потом в очень быстром темпе. Договорились? Договорились? Я уже сам заговариваться стал. Давай, Илья.
3: Шрек шуршал своей шиной. Вдруг увидел Шрека шорох. Пошуршал на Шрека шорох. Шрек взял шину, ушуршал.
2: Ребят, ну я не знаю, Алия. Ты сможешь в быстром темпе прочитать свою скороговорку?
3: Думаю, да.
2: Ну давай.
3: Шрек шуршал своей шиной. Вдруг увидел Шрека шорох. Пошуршал на Шрека шорох. Шрек взял шину, ушуршал.
2: Неплохо. Теперь я попробую в быстром темпе. Шрек шуршал своей шиной, вдруг увидел Шрека шорох, пошуршал на Шрека шорох, Шрек взял шину, ушуршал. Фу, отлично, Алия, ну ты сегодня получаешь подарок от детского радио. А еще, ребята, скажу, что Алия еще и нарисовал этого Шрека, идет он с шиной. В общем, здорово. Получаешь бутылку фирменную с нашим фирменным логотипом детского радио. Поздравляю тебя, Алия.
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе, не отключайся. Ребят, мы заканчиваем программу «Час без правил», готовимся к музыкальному привету.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
6: по щучьему велению, по моему хотению.
5: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
8: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Московское время 19 часов.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Музыкальный привет.
12: Так, мои дорогие друзья, это снова я, Супер Гарик. Продолжаем наш прекрасный вечер понедельничный. Вместе с вами будем веселиться, отдыхать и слушать любимые песни, потому что программа же называется «Музыкальный привет». Вы можете дозвониться в студию по номеру 8-495-134-56-64 и либо написать на наш сайт dtfm.ru свои приветы, поздравления, свои сообщения прекрасные. Можете написать в сообщалке по номеру +7 916 968-0968. Ну, а также можете найти мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик», и там оставить свое сообщение. Только, ребята, помните, что нужно, естественно, подписываться, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну что ж, мои дорогие, я с радостью захожу на наш сайт dtfm.ru и смотрю, кто-то из вас уже что-то успел написать или же нет. Так, передаю привет своему братику Максиму и маме Наде. Сообщение из Череповца. Хорошо. Так, только, ребята, что я тут вижу? Вот еще вижу одно сообщение. Мне 12 лет, пишет Аня из Пензы. Передаю привет детскому радио. Ведущей Кате Знайкиной. Тоже привет.

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья мои, ну что ж, мы встречаем первого участника нашей сегодняшней программы. Это, конечно же, ребята, Герман. Здравствуй, Герман.
2: Здравствуйте.
1: Герман, из какого ты города дозвонился?
2: Я из Люберец.
1: Ох, Герман, ничего себе. Очень хорошо.
2: Мы сейчас едем в Люберцы.
1: В Люберцы едь. Как там, пробки есть, Герман?
2: Что?
1: Пробки есть на улицах?
2: Да нет.
1: Все в порядке? Отлично. Ты меня обрадовал, потому что мне тоже примерно в ту сторону направляться надо, видишь? Очень хорошо. Ну ладно, рассказывай, кому ты будешь привет передавать.
2: Брату Никите, маме, папе.
1: Угу. Как их зовут?
2: Никиту зовут Никита.
1: Никиту, Никита, понятно. А не Никиту как зовут? Маму как зовут?
2: Пап, тебя как зовут?
1: Хороший вопрос.
2: Саша.
1: Папа Саша. Ты знаешь этого папу Сашу? Или ты только сегодня к нему в машину сел?
2: Это мой папа.
1: А, это твой папа. Так, вот и познакомились, как говорится, да? Хорошо. А мама Света. Понял тебя. Еще кому-то будешь привет передавать? Может быть, друзьям? Хотя, тут, наверное, ты точно не вспомнишь имена.
2: Есть у меня один старый знакомый друг.
1: Ага.
2: Артем.
1: Так. До какой степени он старый?
2: Да нет, он не старый, молодой.
1: А, молодой.
2: Очень молодой.
1: Очень понятно. Сколько ему лет-то?
2: 4, а мне 6.
1: Да ты что? А как же вы так с ним познакомились и стали дружить? Расскажи-ка.
2: Это было давно в Жемчужинке.
1: Угу. Жемчужинка.
2: Я пришел в детский садик.
1: А, понял.
2: С ним.
1: Угу.
2: Мы стали переодеваться и разговаривать, беседовать. Потом я сказал, давай дружить.
1: Угу. А он говорит...
2: Он говорит, да, давай дружить.
1: Понял.
2: И мы так подружились.
1: Ну, слушай, какая...
2: И стали друзьями.
1: Ну, это невероятная история просто. Герман, спасибо тебе за эту историю прекрасную. Кому-то еще будешь приветики направлять?
2: Да нет.
1: Все, да? Понял. Хорошо, Герман, я желаю вам прекрасной, хорошей дороги. Расскажи, какую песню ты бы хотел послушать?
2: Сигма-бой.
1: Сигма-бой? Тебе нравится эта песня?
2: Конечно.
1: А кто тебе...

0: тебе больше нравится вот из девчонок? Мария Янковская или Бетси?
1: Мария Янковская.
0: Понял тебя, понял. Ну что ж, Герман, тогда специально для тебя.

0: Музыкальный привет.
1: Да, ребят, все правильно. Программа «Музыкальный привет». Вы пишете свои сообщения на наш сайт dtfm.ru, на сообщалке по номеру +7 916 968 0968, ну а также присылаете свои приветы в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Я туда заглядываю периодически, и вот прямо сейчас я туда и заглянул. Ну что ж, ой, тут вижу, еще есть скороговорочки прекрасные. Всем лайки, ребят, поставлю обязательно. Так, Василиса пишет... А, нет, это тоже скороговорочка. Так. Здравствуйте. Передаю привет маме Наталье, папе Александру, подругам Ане, Ксюше, Алисе, Арише, а также Милане Учайкиной, Марии Янковской, Алисе Бусловой и создателю мультфильма «Смешарики». Марии Янковской, что-то мы сегодня прям вечер Марии Янковской. Поздравляю с наступающим днем рождения. Желаю тебе становиться красивее, петь еще более крутые песни. Ты лучшая. Поставь, пожалуйста, что-то из Марии. Вот мы только что, Андрюш, послушали «Сигма Бой». Я думаю, ты как раз услышал и порадовался этому событию. Так, привет, меня зовут Егор. Можно ли песню «Печалик»? Ну, не знаю, Егоршка, не знаю. Пока нет, что я тебе могу сказать, но все возможно. Так, следующий приветик. Я Костя, передаю привет маме и папе, детскому радио, друзьям из 2 класса А, 40-й школы города Ижевска. Увидел. Костюш, спасибо, что написал. Не забудь в следующий раз указать, как зовут маму и папу. Им тоже будет приятно услышать свои имена. Передаю привет дочке Еве. Пишет мама Евгения, судя по всему. Не грусти. Пожалуйста, поставьте песню из спектакля «Детективное агентство Хрум». Хорошо, слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, встречаем в прямом эфире Андрея. Здравствуй, Андрюш.
2: Всем здрасте.
1: Здравствуй. Ты из какого города?
2: Я из Иваново.
1: Хорошо. А сколько тебе лет?
2: У меня 8.
1: 8 лет тебе. Значит, ты у нас в каком классе учишься уже? Во втором или в третьем?
2: Я во втором.
1: А есть у тебя какой-то любимый предмет?
2: У меня есть какой? Пластилин и карандаши и ручка цветами.
1: Понятно. То есть ты такой творческий человек. Очень здорово. То есть любишь какие-то поделки делать, да, из пластилина?
2: Да.
1: Ну ты, если что, Андрюш, присылай свои поделки, сфотографируй, присылай нам сообщалочки в программу «Ярмарка талантов», например, к Алле Алене, или в «Час без правил», хорошо?
2: Хорошо.
1: Все. А сейчас передавай, пожалуйста, привет всем, кому ты только захочешь.
2: У меня мама Мария, а это папа Вова, а это брат Ваня, а это сестра Настя.
1: Понял. Хорошо, так всем этим привет. Еще кому-то?
2: И бабушка Галя.
1: А бабушка Галя. Все, всем приветики обязательно передали мы. А теперь расскажи, Андрюш, песню какую ты хочешь послушать?
2: У меня Скэтман Джон.
1: Скэтман Джон. Ничего себе, какой выбор замечательный. Слушаем. Скэтман Джон.

0: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, я хочу передать привет маме, папе, бабушке, всем остальным родным, детскому радио, своей школе, 4-й гимназии и ЦСКА. Дружинина Лера из Красногорска. Лерочка, какое отношение ты имеешь к спортивному клубу ЦСКА? Расскажи, пожалуйста, напиши нам, очень интересно. Так, дальше, ребята, дальше еще один приветик. Передайте, пожалуйста. Привет средней школе номер 11, 8 Б-классу. Пишет нам Саша, ему 14 лет, он из города Бор. Хорошо, Сашка, спасибо тебе, громче написал. Тебе приветик, естественно. Так, друзья, ну еще один приветик успею прочитать и уже будем слушать песню. Пишет нам Марк, ему 11 лет. Он нас любит, детское радио, естественно, а также любит маму Марину, привет ей, папу Алексею, ему тоже привет, брату Жене, тоже привет, сестре Насте и Ломоносовской школе номер 5 и слушателям детского радио. Марк любит песню «Динозаврики», и ее он попросил послушать прямо сейчас. Хорошо, Маркуш, мы твое желание исполняем. Но, ребят, наша программа не заканчивается. И напоминаю, что вы можете дозваниваться в студию по номеру 8-495-134-56-64.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
8: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗТ Умф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Супер Гарик в прямом эфире специально для вас ведет программу «Музыкальный привет». Так что подключайтесь, дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64. Да, ребят, срочные новости поступили прямо сейчас. Слушайте внимательно. Этой осенью, да, осень, уже осень, вы помните, на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно! Чудо-юдо!». В сказочном мире появилось некое загадочное существо. И в сказках, представьте, где оно побывало, все пошло наперекосяк, все как-то пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. Везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-юдо», соответственно. Сказочный мир в опасности. Что делать? Кому звонить? Кому бежать? О, есть у нас одни герои. Макс, Добрыня, Мария Петровна. Вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле? Между прочим, самым запутанным в их истории. Совсем скоро узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» в Москве и Санкт-Петербурге. Ребята, если вы собираетесь приходить, то, пожалуйста, приходите пораньше, где-то за полчасика, за 40 минут до начала спектакля, потому что вас будет ждать веселая игровая программа с сюрпризами. Ну, а вся подробная информация, конечно же, на сайте детского радио, детифм.ру, категория 6+. Друзья, нам в прямой эфир дозвонился Дмитрий. Димочка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дим, из какого города ты дозвонился?
2: Из Ярославля.
1: Хорошо. Хорошо, Димочка. Ну, тогда нам расскажи, чем ты любишь увлекаться в свободное от учебы время?
2: Ну, спортом, легкоатлетикой и плаванием.
1: Да ты что? А что тебе больше нравится, бегать или плавать?
2: Бегать.
1: Угу. Ну, то есть плавание ты что, собираешься бросать впоследствии или нет?
2: Ну, пока еще не думал.
1: Пока не, ну и правильно, не думаю. Пока занимайся там и там, а вдруг впоследствии тебе плавать захочется больше. Ну, ладно. Ладно, Димочка, надеюсь, у тебя будут успехи, и мы тебе узнаем как о величайшем в истории спортсмене. Кому будешь передавать привет?
2: Буду передавать.

0: передавать привет своей маме Ире, папе Максиму, дедушке Юре, бабушке Людмиле и еще одной бабушке Людмиле.
1: Угу, хорошо. А друзьям своим?
0: Диме, Степе и всему 4 А-классу.
1: Отлично. А учительнице будешь привет передавать?
0: Да.
1: Как ее зовут?
0: Татьяна Викторовна.
1: Привет вам, Татьяна Викторовна. Ну а сейчас, Дима, расскажи, какую песню ты бы хотел услышать.
0: Киндерстар про школу.
1: Хорошо, договорились.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие, продолжаем нашу программу. Я читаю ваше сообщение с огромным удовольствием. Передаю привет своему сыночку Смирнову Ванечке из школы номер 1500. Люблю тебя, малыш, твой папа Дима. Так, продолжаю. Всем привет. Я увлекаюсь футболом и шахматами. Передаю привет классу, детскому радио, моему другу Дане, подруге Арине, собаке Белль, папе Саше, маме Ксюше, бабушке Гале, дедушке Володе, тете Лене и всему миру. Пишет нам Мишка из Москвы. Спасибо, Миш. Прекрасное сообщение. Указал, как кого зовут, просто супер. Передаю привет маме Наде, папе Рафаэлю, бабуле Вале, сестренке Таисии и коту Персику. Пишет на мне из набережных Челнов. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет сыночку Даниэлю. Он приболел немножко, пусть поскорее выздоравливает. Мы его очень любим. Мама, судя по всему, Надежда написала нам. Даниэль, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления, так что поправляйся и пробуй дозвониться в студию детского радио. Будем тебя ждать. Передаю привет маме Ане, папе Гоше, брату Ване, собаке Соне и Оскару, пишет нам Эмма. Ну, давайте-ка еще тогда одно сообщение прочитаю.

Добрый вечер, детское радио. Это Александра. Передаем привет всем детям и их родителям. Поставьте, пожалуйста, песню для всех, которая называется «Горячий шоколад». Спасибо большое. Да, пожалуйста, слушаем.

0: Специальный привет.
1: Так, мои дорогие, прекрасные, замечательные, продолжается наша программа, и мы сейчас общаемся с Аделей. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Аделечка, передай, пожалуйста, привет и всем, кому ты хочешь. Вот перечисляй всех.
2: Хочу передать привет бабушке.
1: Так.
2: Дедушке. Учительница Галина Александровна, угу. И всем моим одноклассникам.
1: Угу. Хорошо. Еще кому-то будешь привет передавать?
2: Да.
1: Давай.
2: Родителям так. И брату с сестрой.
1: Ну вот, очень здорово. Я знаю, что ты хочешь Милану Чайкину послушать.
2: Да.
1: Ну давай, слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Варя Серова, выздоравливай. Я тебя люблю, твоя мама. Варечка, поскорее выздоравливай. Мы все за тебя волнуемся и переживаем. Хочу передать привет папе Гоше, маме Ане, брату Ване, собаке Соле. Пишет нам Эмма из Ростова-на-Дону. Так, мои дорогие, прекрасные, замечательные, талантливые друзья. Потихонечку пора и завершать, между прочим. Ну, давайте еще пару приветов прочитаю. Передайте, пожалуйста, привет нашему папе Паше из города Тольятти. Едем из музыкалки. Артемий, Лилиана, Ника, Милана и их мама Наташа. Включите нам, пожалуйста, песню «Гимн детского радио». Хорошо, услышал вас, ребята. Ну, еще финальное сообщение. Оно пришло нам от Дианы из Казани. Я сегодня провела время по занятию кройки шитья. Была на вокале, пела... Так, еще пилатес, растяжка, у меня все получалось. Хочу передать привет Елене Игоревне, Софине Сергеевне, Ване, Мише, Малике, маме Айсылу, сестренке Кате. Поставьте, пожалуйста, гимн детского радио. Как говорится, ребята, танцуют все. Ну что ж, будем гимном детского радио завершать нашу сегодняшнюю программу. Музыкальный привет. Вот так вот быстренько и прошел понедельник. Всем вам желаю, ребята, приятного аппетита, кто сел ужинать, хорошего вечера. Встретимся с вами завтра. С вами был Супер Гарик. Всем пока!

0: выключай.
1: Детское радио.

0: Расслабьтесь.
1: Аж рассказывай, чтобы не напрягали. У всех таланты, а у тебя какой?
2: Говори, я хочу знать все.
3: Видишь, почему детям нельзя кофе?

Тихо-тихо-тихо. Столько детей в доме, кто вообще их тут разберет? Предлагаю нам устроить внуков.

0: Радар.
1: Меня заждалось семейство Мадригаль. А я все пою про семейство Мадригаль. Я, к сожалению, спешу, и мне ужасно.

0: Музыкальный привет. Планета динозавров.
1: Здравствуйте! Я астроном Остроумович. И сегодня мы вновь отправимся на планету динозавров. На этот раз объектом нашего исследования станет игуанодон. Прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Итак, перед нами игуанодон. Скажем прямо, довольно неказистое на вид существо. Передвигается этот пятитонный травоядный ящер на четырех лапах. А поскольку его передние конечности на треть короче задних, выглядит это весьма неуклюже. Свое название игуанодон получил благодаря сходству его зубов с зубами игуаны, ящерицы, обитающей в Центральной и Южной Америке. Но примечателен игуанодон вовсе не этим, а тем, что он стал первым ящером, который был официально назван динозавром. Как это случилось, я вам сейчас расскажу. С глубокой древности люди пытались объяснить происхождение огромных окаменевших костей, которые им часто случалось находить. Каких только легенд и домыслов не было на этот счет. Одни полагали, что это останки титанов, мифических сверхлюдей. Другие были не столь далеки от истины, считая, что это кости сказочных драконов, некогда населявших Землю. Всерьез древние окаменелости начали изучать лишь в начале 19 века. И среди первых исследователей доисторической фауны особого внимания заслуживает Ричард Оуэн. Трудно сказать, кем в большей степени был этот англичанин – ученым или коммерсантом, но как бы то ни было, его вклад в развитие науки о древних животных поистине огромен. Оуэн не только собрал воедино отрывочные сведения о вымерших рептилиях, но и сделал их чрезвычайно популярными. Начал он с того, что придумал им говорящее имя – динозавры, что значит «ужасные ящеры». И первым в списке отнесенных к ним рептилий оказался игуанодон. Затем Оуэн организовал выставку ископаемых животных, и это положило начало динозавромании. Спустя непродолжительное время люди были готовы платить немалые деньги, чтобы заполучить коготь или зуб динозавра. Писатели-фантасты воскрешали гигантских рептилий и отдавали им на растерзание целые города. А с появлением кинематографа леденящие душу истории перекочевали на большие экраны. Интерес к динозаврам не угасает и по сей день. Доказательством тому служит ваше присутствие у радиоприемников. До встречи! Всегда ваш астроном Остроумович.
0: Планета динозавров.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
0: Детское радио.
10: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
11: «Хрум. Школа юного детектива».
12: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
13: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
14: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
15: Ой, что такое?
10: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
0: Каждый ребенок доволен и рад!
16: На детском радио есть хит-парад!
17: Веду его я, диджей Микрофоша! Но важен, дружок, и твой голос тоже!
0: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца.

0: Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
1: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На DTFM.ru все решается. 0+.
0: Реклама.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
1: Да вот глобус фотографии разглядываю и на карту флажки ставлю в те места, где мы уже были.
2: Судя по фоткам и карте, тебе явно хочется вновь отправиться в Беларусь.
1: Да, глобус, там столько еще неувиденного, неузнанного и несфотканного.
2: Ну-ка ли так, отправимся мы с тобой в один красивый город. И найти нам надо будет одну вещь, в которой 200 граммов золота. И которую раньше создавали только мужчины.
1: Ой, так сложно. А мы найдем?
2: Должны. А иначе...
1: Знаю, знаю. Не найдем, кончится твоя магия. Значит, точно найдем.
2: Кручу, верчу.
1: На каникулы с глобусом лечу.
3: Сердечно запрошаем, дорогие лягушка и глобус.
1: Ой, а я уже знаю. Сердечно запрошаем по-белорусски значит добро пожаловать.
3: Точно, лягушка. А еще помнишь какие-нибудь слова?
1: Конечно, помню. Драники, драники со сметаной. В этом городе, в котором мы оказались, они же тоже есть, да?
3: Ну, конечно, лягушка. Это Слуцк, один из древнейших белорусских городов. Ему более 900 лет, и драники здесь готовят отличные.
1: Ой, как вкусно!
3: Слуцк находится недалеко от Минска. Город это небольшой, но очень уютный и весьма современный.
1: А чем знаменит Слуцк?
3: Крепостью древней, храмами, музеями. Парк есть замечательный, а еще река Случ
2: красивая, берега живописные. Хочешь рыбу лови, хочешь пикник организуй.
1: Где же мы будем вещь, что делали только мужчины, искать? Да еще и в которой золото есть. А рыбу ловят, конечно, в основном мужчины. Но золото... А может, надо выловить золотую рыбку?
3: Нет, лягушка, не рыбалка и не рыбка.
1: Значит, будем по музеям ходить. Может, что и найдем. Зря Слуцк называется небольшим городом. Не такой уж он и маленький. Ой, музей соловья.
3: Да, лягушка, говорят, в окрестностях Слуцка обитают

0: самые голосистые соловьи.
1: А это что за музей? Слуцкие поясы. Что за поясы такие? И что это за каменный дяденька перед входом стоит и что-то такое длинное-предлинное в руках держит?
0: Можем заглянуть, лягушка. Узнаем.
1: Ткани разноцветные, орнаменты какие красивые. Ну, просто как сказочные. Раз, два, три. Ой, целых 4 метра длина этого пояса.
0: Да, лягушка, только это не поясы, а пояса. По-белорусски «слуцкие поясы». Это музей той вещи, которой славен город Слуцк. У слуцкого пояса нет изнанки, его длина составляет до 4 метров.
1: И когда же они появились? Кажется, что они очень древние.
0: Не древние, но старинные, лягушка. Более 300 лет назад приехал в Слуцк золотошвейный мастер Ян Маджарский. Он-то и открыл в городе фабрику. Шелковые пояса расшивали золотыми нитями, изображали на них тонкие узоры, деревья, листья. Пояса были очень дорогими. Позволить себе их могли только настоящие богачи. Да, кстати, делали эти пояса только мужчины.
1: Золотая нить? Мужчины? Пояс? О, нашла, нашла!
0: Ну вот, лягушка, можешь флажок поставить на карте в очередном месте, которое мы с тобой посетили. Белорусский город Слуцк.
1: Магнитик на холодильник. А пояс, ой, глобус, такую красоту в шкаф не повешу. Слуцкий пояс я буду носить. Конечно, мой пояс не из музея, но такого точно ни у кого из моих подружек нет. Ах, сейчас чайку выпьем и будем фотографии смотреть, а потом готовиться к новым ква-ква-кваникулам.
0: Обязательно!

пусть снова четверти возьму. Снова двойка, ну и пусть снова четверти возьму. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, занимайся, догоняй. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять.

0: Это невозможно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.
1: Детское

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке: включи песню группы Пуговки, мы похожи.
2: Много песен на детском радио. Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ ОГРН

0: 8-970-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
1: Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
2: 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: ОГПМ радио. ОГРН 1177 46 79 25. Город Москва, 6+.
5: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким.

0: снежный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки.
2: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также папы, мамы, тети, дяди, дедушки и бабушки! Горячий привет всем, кто любит читать! С вами снова я, книжный червячок! Как быстро пронеслось лето! Как будто с горы на велике пролетело! Сколько интересного и неожиданного оно принесло! Как много новых встреч и знакомств, увлекательных путешествий и открытий. Но я надеюсь, что за всеми этими приятнейшими событиями вы не забыли и про книги. Я уверен, что многие их страницы заставили вас волноваться, радоваться и вместе с литературными героями переживать необыкновенные приключения. Признаюсь, я тоже времени зря не терял, и за эти летние каникулы на моей библиотечной полке скопилось немало очень интересных книжных новинок. И некоторыми из них я с удовольствием поделюсь с вами прямо сейчас. Я расскажу вам о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Приходилось ли вам бывать в заброшенном саду? Здесь тихо и спокойно. Здесь беззаботно щебечут птицы. Маленькие паучки искусно плетут свои тонкие сети. Жужжат важные жуки. Деловито снуют неутомимые муравьи. Однажды в таком заброшенном саду на старой яблоне появилась на свет крохотная гусеничка. Писательница Анна Штомпель случайно оказалась в этом саду, познакомилась с ней и узнала ее историю. А потом рассказала ее в своей книжке «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой».
3: Крохотная гусеничка сидела внутри яйца и думала о том, как прекрасен мир. Округлый, уютный, безопасный. И еще она обнаружила это сегодня. Мир был очень вкусным.

0: Правда, он почему-то делался все теснее. На самом деле эта гусеничка росла, но не подозревала об этом. Скоро в таком мире станет невозможно жить. И что с ней тогда будет? Наверное, ничего хорошего. И вдруг ей, ничтожной личинке, пришла в голову невероятно смелая мысль. А что, если там, за этим миром, есть еще? Она даже перестала жевать, пока обдумывала эту мысль. Новый мир. Такое огромное-преогромное яйцо, в котором можно в волю ползать и есть. Ничего прекраснее гусеничка и представить себе не могла. Гусеничка энергично заработала челюстями и брык! Выкатилась на большой зеленый лист. Развернулась с удивлением, потягиваясь, разглядывая саму себя. «Это я?» Как интересно, кто бы мог подумать? И лишь потом спохватилась, что надо было рассмотреть свой новый мир. Он действительно был большой, просто огромный, во много раз больше гусенички. Его края слегка изгибались, сам он колыхался, а от центра во все стороны бежали дорожки-прожилки. Гусеничка вцепилась в одну из них своими коготками, не подозревая, что висит вниз головой, ведь гусеницам, по правде сказать, безразличны верх и низ. И неловко завозилась на месте. Она еще не умела ползать и в первые минуты слегка испугалась. Она не понимала, почему ее новый мир такой странный и неустойчивый, и что за невидимая сила все время его мотает. Он не казался таким уютным и безопасным, как старый мир. Зато прозрачные незнакомки, которые отталкивались от листа и улетали вверх, так казалось гусеничке, были округлыми, и хотя они почему-то брызгались, новорожденная их не испугалась. «Привет!» — крикнула она, цепко держась за лист, который мотала на ветру. «Я гусеничка, я съела старый мир, и новый тоже съем. А вы кто?» «Мы капли дождя», — отвечали прозрачные незнакомки. «Вы тоже едите мир?» «Нет, мы его поим».
1: «Как это?» — удивилась гусеничка.
0: Но незнакомкам некогда было с ней болтать. «Мы спешим, мы торопимся, торопим-пим-пимся», повторила одна капля, растекшись по листу. «Ах! Плюх! Скорей, скорей, скорей!» «А когда торопятся, всегда летят вверх?» — спросила гусеничка. Капли засмеялись. «Ха-ха-ха! Мы летим вниз! Вниз к земле!»
1: «А что же тогда наверху?» — продолжала допытываться гусеничка, которая, как все малыши, была очень любознательной.
0: «Там небо и облака, белые, серые и черные».
1: «А что такое облака?»
0: «Это наш дом. Нас много, очень много, и когда нам становится тесно...» «Я поняла, поняла!» — обрадовалась гусеничка. «Я тоже, когда мне стало тесно...»
2: Но уже некому было выслушать ее.
0: «Ах! Плюх! Скорей, скорей, скорей!»
2: Недаром капли так спешили. Ветер разогнал облака, дождь закончился, и лист, новый мир гусенички, вдруг поменял цвет. Из темно-зеленого сделался светло-зеленым. Все это было страшно интересно, а от волнующих переживаний, как известно, разыгрывается аппетит.
0: Гусеничка впилась в край листа и стала грызть. Сначала осторожно, с опаской, потом все быстрее и быстрее. Так и есть. Новый мир оказался гораздо вкуснее старого.
3: Но не подумайте, что гусеничку интересовала только еда. Ничего подобного. Она была очень, очень любознательной. Она с удовольствием и очень вежливо здоровалась со всеми, кто попадал в ее мир, прилетал или приползал на ее лист. Так она познакомилась с толстой тлей, а потом и с божьей коровкой, которая сначала хотела ее съесть, но потом раздумала. Гусеничка показалась ей совсем неаппетитной. Еще бы! Она была мохнатой, с большой головой, с короткими усиками по бокам, с крючочками-коготочками, а кроме того, у нее были овальные бородавки, из которых передние 5 пар были синие, а задние 6 пар — красные. В общем, гусеничка считала себя очень симпатичной, а с божьей коровкой они даже подружились.

0: И та ей рассказала, что такое на самом деле их мир. Формула была проста. Лист на дереве, дерево в саду, сад на земле. Гусеничка любила нежиться на солнышке, немного дремать, немного мечтать, немного разглядывать этот самый мир. Как вдруг...
1: Ветку сильно качнуло. Гусеничка сразу проснулась, но то, что она увидела, показалось ей кошмаром. Прямо перед ней была круглая розовая луна, окаймленная чем-то мохнатым, с выступом посередине и прорезью внизу, а с верхнего края луны сомнений быть не могло. На гусеничку смотрели чудовищно большие глаза. Потом гусеничка услышала тонкий детский голос, который ей показался громоподобным.
2: «Фу! Какая страшная!»
1: Исполинское существо гримасой выразило свое отвращение. Гусеничка так перепугалась, что сначала и не подумала обижаться. И только спустя минуту до нее дошло. Это чудовищное создание, кем бы оно ни было, считает страшной ее маленькую симпатичную гусеничку. Причем страшной в самом обидном смысле этого слова. Не опасной, какая там от нее опасность, а просто некрасивой, уродливой, такой, что даже фу! Гусеничка очень огорчилась. До сих пор она считала себя самой прекрасной на свете, ничуть не задаваясь, а просто принимая это как должное. И вдруг какая-то абразина смеет говорить на нее фу!
2: «Я не фу!» — сердито воскликнула гусеничка, отплевываясь от шелковой нити, которая угодила ей в рот. «Я не тьфу!»
0: Вот так гусеничка узнала, что в ее мире появилась одна очень непослушная девочка, которой нравилось лазать по всяким запретным местам. Тайком от своей мамы девочка забралась в заброшенный сад и теперь хозяйничала там, срывая листья и травы, пробуя на вкус дикий укроп и смородину. Но гусеничка даже и не предполагала, чем ей может грозить эта встреча. В своих грустных мыслях она доползла до большого красного яблока, висевшего на ветке. А из яблока вдруг выглянула чья-то головка. Незнакомец заявил, что яблоко — это его квартира-однушка. Но если она хочет, то может зайти в гости. Гусеничка и червячок подружились и так увлеклись исследованием тайных лабиринтов яблока, что не заметили, как к их домику подошла девочка. Она сорвала яблоко с ветки и стала откусывать его с разных сторон. Яблоко-однушка стремительно теряло жилую площадь. Гусеничка и червячок в панике забились между семечками. Девочка откусывала с разных сторон. «Не выберешься!» С яблоком в руке девочка вылезла через дыру в заборе, оказалась на улице и в восторге от собственной непослушности побежала на луг. Гусеничка и червячок не подозревали о том, что каждый ее шаг отдаляет их от родного дерева. А потом случилось самое страшное. Огрызок описал в воздухе крутую дугу и скрылся в густом разнотравье. А непослушная девочка, весьма довольная собой, засмеялась и побежала дальше. Когда гусеничка пришла в себя, она первым делом проверила, все ли ножки у нее целы. Когда их 16, это нелегкая задача. Все ножки оказались на месте. Ни один коготок не пострадал, и великолепная мохнатость осталась при ней. Так что гусеничка успокоилась. А вот ее друг-червячок очень расстроился.
1: «Мой дом!» — грустно сказал червячок. «Какие уютные ходы я в нем проточил!»
2: «Мы живы! Вот главное!» — ответила гусеничка. «А дом — это что-то такое, что теряется и снова находится. К счастью, на свете полно яблок и листьев, и не так уж важно, съели твой дом или нет, если при этом не съели тебя».
3: «Спасибо», — ответил повеселевший червячок. «Об этом я как-то не подумал. А где наше дерево? Ой, сказал

0: сказала гусеничка, и села сразу на 5 пар ножек. Огрызок яблока застрял невысоко от земли в сплетении веток какого-то высохшего кустика. Но обзор открывался достаточный, чтобы гусеничка и червячок увидели. Ничего похожего на их дерево поблизости нет. Здесь вообще не было деревьев, а была только трава. Трава до самого горизонта, щедро разбавленная полевыми цветами. Трава и ничего больше. «Знаешь, что я думаю?» – прошептал червячок. «Мы уже не в нашем саду». «Это вообще не похоже на сад», – ответила гусеничка. «Это похоже на луг. Божья коровка рассказывала мне о нем». «А она говорила, как тут найти дерево с яблоками?» – спросил червячок. «Хм, на лугу нет деревьев. На то он и луг», – ответила гусеничка. «Значит, мы теперь голодные и бездомные», – ужаснулся червячок. «Нет», – ответила гусеничка. «Мы теперь чудом уцелевшие искатели приключений».
1: Так началось удивительное путешествие двух друзей. Они изо всех сил стремились вернуться домой, в их любимый заброшенный сад, к старой яблоне. Путешествие было долгим и полным опасностей. Они познакомились с важным жуком и с толстой лягушкой, с солнечным зайчиком и любознательным мальчиком Тимкой. Им пришлось переправляться через бурный ручей, а потом огромная сорока унесла гусеничку в свое гнездо, чтобы накормить своего птенца. А вот чем кончились их приключения, вы узнаете, если прочитаете эту книжку целиком. Она называется «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой». Написала ее Анна Штомпель, а выпустила в свет издательство «Аквилегия» для детей дошкольного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Вы знаете, я совершенно убежден, что лето – удивительная пора. Дуня Кукушкина, героиня книжки Юлии Симбирской «Лето в Самоварово», в этом уверена на все 100%. Еще бы, ведь лето – это дача, там ее ждет лучшая подруга с колясочных времен Тамара. Что значит «с колясочных»? А это значит, что знакомы девочки давным-давно, с самого начала жизни, когда мамы катали их в колясках и познакомились. Как говорит сама Дуня, примагнитились мамы друг к другу, а Тамара к Дуне, потому что она первая протянула руку и стащила с нее панамку. Осень, зиму и весну они пережидают в разных городах, а в июне обязательно встречаются, чтобы целых 3 месяца дружно куролесить на даче. А разве можно представить что-то лучше летнего куролесивания? Или куролешенья? Или куролесенья? Но этим летом все пошло не по плану. Во-первых, старшая сестра Дуни, ее зовут Женя, ей 14 лет, и она способная баскетболистка, сломала руку, катаясь на скейте, и приехала на дачу в отвратительном настроении. А во-вторых, оказалось, что в Тамарином доме теперь поселились совсем другие люди.
0: Земляничный дом с мятной крышей, как всегда, высматривал на дороге своих. 2 окошка на 2-м этаже моргали синими занавесками. Когда я подрулила поближе, дом улыбнулся мне балкончиком. «Хорошо быть своей!» Я спрыгнула с велика, прислонила его к забору и подошла к калитке. На забор призаборилась маленькая птичка с розоватой грудкой. «Точно не синица!» Я на минуту представила, что вдруг Тамара превратилась в эту птичку и прилетела, чтобы повидаться со мной и утешить. Я кивнула птичке Тамаре, она склонила на бок круглую серенькую головку и смешно чирикнула. «Чуньк!»
3: «Девочка, ты заблудилась, что ли?»
0: В открытое окно Тамариной кухни выглянул бородатый старичок в красной шапочке и круглых очочках. Если бы шапочка была, например, с завязками и с острой верхушкой, то получился бы... «Красный шапочек». Я подошла к крыльцу и спросила. «Это ваша кепочка? Я в траве нашла. Тут раньше жила моя лучшая подруга Тамара».
3: «Погоди-ка», — кивнул старичок и исчез в окне.

0: «Меня Антон Семенович зовут, а тебя как?» Старичок спустился с крыльца и вытер руки клетчатым полотенцем, заправленным за пояс джинсов с заплатками. «Меня Дуня зовут. Кукушкина», — добавила я, хотя фамилию никто не спрашивал.
1: «Хм, как славно!» — улыбнулся Антон Семенович. «А мою фамилию? Колокольчиков. Так, с кепочкой, говоришь. Дай-ка поглядеть!»
0: Я протянула ему свою находку.
2: «Хм, может, не ваша, я просто...»
1: «Наша! Очень даже наша!» — обрадовался Антон Семенович и погладил свою коротенькую бородку. «Алешка, ты где прячешься? Тут твой головной убор вернулся на родину!»
0: Я завертела головой, чтобы первый найти, где прячется этот Алешка. И тут сверху послышался голос.
2: «Эх вы! Никто меня не заметил! Ну даете!»
0: На старой сосне сидел мальчик. Вернее, он сидел на толстой ветке и болтал ногами. К ней раньше всегда привязывали веревочные качели. И я даже рот разинула, потому что на эту ветку мы с Тамарой тоже пытались вскарабкаться, только не докарабкались.
1: «Текс», — покачал головой Антон Семенович, — «чего тебя на дерево-то понесло?»
2: «Просто так. Я сейчас слезу. Я лестницу приставил».
0: «Вот. А мы с Тамарой не догадались про лестницу». Алеша ловко спустился, как по шведской стенке на физкультуре, стряхнул с футболки сосновые чешуйки и протянул руку.
2: «Давай кепку. Спасибо. Ты где ее нашла?»
3: Вот так состоялось их знакомство, которое постепенно переросло в настоящую дружбу. Правда, дружить с Алешей было непросто. На взгляд девочки, он слишком много выдумывал и даже врал. И совершенно невозможно было определить, когда он говорит правду, а когда нет. Но вот что удивительно. Далеко не все, о чем говорил Алеша, было выдумкой. Да и вообще оказалось, что он очень много всего знает. Не случайно ведь он из второго класса перепрыгнул сразу в четвертый. Говорит, что очень простая программа была, представляете? В общем, Алеша оказался загадкой, которую Дуне очень хотелось разгадать. Впрочем, лето было наполнено не только этим. Дача хороша еще и тем, что здесь всегда масса самых разных занятий. Можно искать и прятать клады. А можно просто затеряться в малиннике и наблюдать за ежиком. Можно караулить зловещую медведку, составлять карту двора, рисовать комиксы, собирать лего, сколачивать роботов из деревяшек, полоть грядки и чистить ревеневые ноги для пирога. Зеленый в розовых чулочках. А еще можно познакомиться с удивительным человеком, который открыл в деревне настоящий музей. Но иногда бывают и другие встречи, не слишком радостные. От них захватывает дух. Когда ребята познакомились с Никаноровым, это тот самый директор деревенского музея, он пожаловался, что уж очень много в музее мышей. И не мешало бы ему завести бойцового кота, а то ненароком мыши погрызут его экспонаты. Кота не нашлось. И тогда ребятам пришла в голову прекрасная мысль. Это им так показалось, что она прекрасная. Одолжить Никанорову на время бабушкину кошку Василису. А надо сказать, что кошка эта непростая. Она много раз оказывалась победительницей на разных кошачьих состязаниях и была бабушкиной гордостью. В отсутствие бабушки они посадили Василису в переноску и отправились в музей. Нести ее оказалось не так-то и легко. Ребята остановились отдохнуть, и тут...
0: Прямо перед нами из кустов вышел высокий и очень худой человек в черной футболке и с черной сумкой. На носу у черного человека сидели черные очки. Вместо щек впадины, а целиком он был похож на свистящего тарантула или каракурта, или скорпиона, или на всех вместе. Жутковатый, в общем. А жуткость я по привычке измеряю в пауках. Он наклонился и вытряхнул из сандалии камушек. Я следила за каждым движением черного человека-паука, как будто ждала, что вот сейчас он поступит так же, как в мухе-цокотухе, сцапает нас с Алешей, замотает в липкий паутиновый кокон, и все.
1: «Где тут автобусы ходят?» — спросил он у Алеши и улыбнулся.
0: Оказывается, у некоторых людей-пауков может не быть переднего зуба. И выглядит это как-то ужасно. Тут Алёша попятился и сказал: «Не забирайте меня, не забирайте меня!»
3: Кто был этот таинственный незнакомец и почему его так испугался

0: выпустило издательство «Абрикос» для детей от 6 лет.
1: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
2: Ваш книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: хорош. Ты голосом толстым, фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
1: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
1: Как же я люблю всякие загадки.
4: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
3: Опа!
2: И очаровательных образов.
3: И что у вас модно в этом сезоне?
1: Это мы.
2: 10 лет волшебства.
1: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
5: в гостях у сказки.
6: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
7: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
8: Скоро рассвет, выхода нет.
7: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
8: Спи, моя радость, усни.
7: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
8: Мама, бабушка?
7: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
8: А, ничего себе.
0: Реклама.
9: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
10: Застройщик ООЗ-3 силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область.

0: все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
6: Я то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.
7: Девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Дмитрий Мамин сибиряк. Медведка. «Барин, хотите вы взять медвежонка?» — предлагал мне мой кучер Андрей. «А где он?» «Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом». «Зачем же соседи отдают, если он славный?»
1: «А кто их знает? Я видел медвежонка. Не больше рукавицы. И так смешно переваливает».
0: Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать. Сказано, сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей, что это живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие милые синие глазенки. За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнату, медвежонок немало не смутился, а напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке. Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все как должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью. «Медведка, хочешь молочка? Медведка, вот сухарики. Медведка!» Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть картину. Медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками. Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошенного гостя. Эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на нее, как ни в чем не бывало. Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился схватить его, если бы он бросился на малютку-медвежонка. Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласие, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь полоршина, но собака не решилась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух. Она желала по собачьей привычке сначала обнюхать неизвестного врага. Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала. «Вот так молодец, медведка!» — одобрили гимназисты. «Такой маленький и ничего не боится!» Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню. Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком,

0: и замурлыкал, как котенок. «Ах, какой он милый!» — повторили гимназисты в один голос. «Мы его оставим у нас жить. Он такой маленький и ничего не может сделать».
1: «Что ж, пусть его поживет», — согласился я, любуясь притихшим зверьком.
0: «Да, и как им было не любоваться? Он так мило мурлыкал. Так доверчиво лизал своим черным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок». Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику, как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все желал видеть, и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами. Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увольня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которую он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал. Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул. Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен. Медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса тоже. Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты. Следовательно, беспокоиться было нечего. Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета. Причем медвежонок ужасно рассердился. Заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня начинала мне надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте. Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. Первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом все сделалось ясно. Медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней. «Ну и зверина!» — удивился кучер Андрей, разнимая воевавших. «Куда мы его теперь денем?» — думал я вслух. «Он никому не даст спать целую ночь».
2: «А к гимназистам?» — посоветовал Андрей. «Они его весьма даже уважают. Ну и пусть спит опять у них».
0: Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту. Было уже часа два ночи, когда весь дом успокоился. Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакивали от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное. Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все объяснилось. Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить, что было мочи. Тащил, тащил, пока не стащил всю клеенку, вместе с ней лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе.

0: В результате разбитая лампа, разбитый графин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, откуда сверкали только одни глаза, как два уголька. Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного гимназиста. «Что мы будем делать с этим разбойником?» — взмолился я. «Это все ты, Андрей, виноват».
1: «Что ж я, барин, сделал?» — оправдывался кучер. «Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И гимназисты даже весьма его одобряли».
0: Словом, медвежонок не дал спать всю ночь. Следующий день принес новое испытание. Дело было летнее, двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил его. Поднялся целый бунт, особенно негодовала кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки. На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе, он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорченная кухарка даже расплакалась и стала требовать расчета.
2: «Житья нет от поганого зверя», — объясняла она. «Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запирать, муку бросить. Нет, пожалуйте, барин, расчет».
0: Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который его взял.
3: «Помилуйте, какой милый зверь!» — восхищался он. «Дети будут рады. Для них это настоящий праздник. Право, какой милый!»
0: «Да, милый!» — соглашался я. Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого милого зверя и когда весь дом пришел в прежний порядок. Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой кучер, но там отказались принять его наотрез.
1: «Что же мы будем с ним делать?» — взмолился я, обращаясь к кучеру. «Я готов даже заплатить, только бы избавиться».
3: На наше счастье нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием.
4: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Четыре брата. У одной матери было четыре сына. Всем хороши удались сыновья, только друг дружку братьями признавать не хотели. Ничего схожего между собой не находили. «Уж если, — говорил один брат, — кого и вздумаю я братом назвать, так только лебяжий пух или, на худой конец, хлопковое волокно. А я, — говорит второй брат, — на стекло похожу. Только его и могу своим братом признать. А я белому дыму брат, — говорит третий, — недаром нас одного с другим путают. А я ни на кого не похож, — сказал четвертый брат. И некого мне братцем назвать, разве только слезы. Так и по сей день спорят четыре родных брата: белый снег, синий лед, густой туман да частый дождь. Друг друга братьями не называют, а матушку воду все четверо родимой матерью величают. Бывает такое на свете. Не всегда брат брата узнает.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр Москва. Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
5: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
6: 8-495-921-40-41.
7: Я засыпаю.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас! Категория 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки наших юных слушателей. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Одна из главных родительских задач, как известно, обеспечить безопасность своего ребенка. Пока ребенок маленький, задача понятна. Мы должны находиться рядом и помогать малышу избежать всевозможных неприятностей. Но дети растут, получают больше самостоятельности, и мы уже не можем контролировать каждый их шаг. Вместе с тем растет спектр самих опасностей. Ребенок все больше погружается в социум, увеличивается число его контактов и взаимодействий. И далеко не всегда мы можем знать, с кем он общается и каковы цели его новых знакомых. Это значит, что мы должны научить наших мальчишек и девчонок отдавать себе отчет в своих действиях, делать выбор между добром и злом и отделять шалости от преступлений. Но чтобы научить, мы должны сами понять, где проходят эти границы, изучить опасности и виды преступной деятельности, в которую сегодня пытаются вовлекать молодежь всевозможные преступные элементы. Разобраться в этой непростой теме нам поможет руководитель подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаил. Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Те преступления, которые мы знаем и о которых традиционно рассказываем детям, понятны. Нельзя посягать на жизнь другого человека, нельзя брать чужие вещи. Но есть и такие преступления, о которых мы мало говорим сейчас с детьми, но которые становятся все более распространенными. И которые, более того, для юношества можно обернуть в фантик некой романтики или даже героизма. И тем самым сделать их привлекательными для подростков. Давайте назовем сейчас эти виды противозаконной деятельности.
3: Вы знаете, на сегодняшний день... Я, может быть, начну издалека. Раньше мы, родители, все переживали за то, что дети, уходя за дом, в соседний двор, будут курить, могут подраться, получить синяки, пропасть на целый день. А сейчас мы, родители, переживаем за то, что дети могут попасть в дурную компанию, совершить уголовно наказуемые деяния. К сожалению, перечень нежелательных, незаконных действий, которые наши дети совершают, они связаны как раз-таки именно... с Уголовным кодексом, с кодексом об административных правонарушениях и с Гражданским кодексом. Вот на сегодняшний день, говоря о том, что является противоправной деятельностью для наших детей, то я вот так постараюсь тезисно пробежаться, что делают иностранные спецслужбы, вовлекая наших детей, и как это внешне выражается. Но в первую очередь на сегодняшний день мы фиксируем массовые поджоги. Поджоги объектов государственных учреждений, это могут быть военкоматы, отделы полиции, различные иные государственные органы. Кроме этого, сейчас стало модным поджигать релейные шкафы на железных дорогах, объекты транспорта, это

0: остановить автотранспорт сотрудников полиции, иных каких-то специальных служб. Кроме этого, это могут быть поджоги автозаправочных станций и иные противоправные действия, связанные, повторюсь, с поджогами. Кроме этого, на сегодняшний день дети вовлекаются в то, чтобы кого-то избить, кого-то запугать.
1: И это не просто какой-то шкет из соседнего двора, это тот, на кого им покажут.
0: Абсолютно верно. Зачастую, вот если так вот забегая вперед, хочу сказать, что есть сообщества, которые принимают заказы и дают заказы за деньги для того, чтобы кого-то избить. Не хочу рекламировать, но, наверное, здесь это мы можем сказать. Это так называемое сообщество «Спортики». Среди неформальной молодежи оно достаточно известно. И это сообщество занимается тем, что за небольшую плату денежную предлагают человеку избить совершенно незнакомого другого человека. На примере расскажу случай, когда дети 14 лет, двое, решив подзаработать денег, зашли в это сообщество за какие-то смешные там, 3-4 тысячи рублей, пошли к проходной завода оборонно-промышленного комплекса и фактически до смерти избили двух выходящих инженеров оттуда. Один подбежал, ножом его ударил, второй начал это фотографировать на свой телефон для подтверждения видеоотчета. И, к сожалению, дети, выполняя это задание, думают, что они спасают родину. Их, вовлекая в эту деятельность, обманным путем им рассказывают, что эти люди, которые выходят с завода, на самом деле преступники, диверсанты или еще что-то. И вот здесь у детей критическое мышление не включается. И они должны на сегодняшний день, это очень важно, чтобы ребенок, получая такое задание, должен был с кем-то посоветоваться. Или, по крайней мере, не сиюминутно куда-то там побежав его выполнять, подумать хотя бы, переспать с мыслью, а что ты будешь делать? Взяв в руки нож, подойдя к человеку, попытавшись его избить, ты должен понимать, что это уже уголовно наказуемое деяние. И вот здесь критическое мышление, оно очень важно.
1: Ну вот мы, кстати, узнали у подростков, что они думают по поводу такого рода действий, которые попадают под статью «терроризм».
2: Ну, это когда что-то плохо делают, ну, людям, которые ничего, в принципе, не сделали. Просто за какую-то ненависть.
3: Я думаю, что терроризмом считается любой там какой-то агрессивный или неагрессивный акт в обществе. На самом деле, просто типа терроризмом может считаться почти все, что угодно, когда ты как-то какой-то урон наносишь обществу. Не обязательно даже убивать кого-то. Тот же Каф нам рассказывали поджечь, это тоже.
4: Ну, по словам терроризм, для меня это что-то такое преступное. Это когда человек убивает других людей ни за что просто, без каких-либо там сомнений, ни за что просто может там убить и все. И просто потом будут родственники жалеть, плакать.
1: И тем не менее, подростки все равно но такие действия совершают.
0: По статистике на сегодняшний день мы фиксируем, мы, Федеральная служба безопасности, фиксируем, что количество преступлений уголовного характера увеличивается, совершенных именно детьми. Детьми, здесь я говорю именно несовершеннолетними, к сожалению, это до 18 лет. Фиксируем совершение преступлений, начиная с 12-летнего возраста. С 12-летнего возраста. К сожалению, это сейчас становится все чаще и чаще. Может быть, не так часто, как вот, дети, которые совершают там 18-16 лет, когда наступает возраст уголовной ответственности. Но есть и случаи с 12-летними. И дети сейчас быстро растут. Уже 12-летний ребенок иногда, мы сами с вами знаем, выглядит как 18-летний, выше рост у нас.
1: Они информированы часто.
0: К сожалению, да, они уже в 5 лет с гаджетами, в телефонах. Они уже лучше, чем взрослые, знают, как зайти в то или иное приложение. Даже вот я приведу пример, играя с ребенком. Я понимаю, что 6-7-летний ребенок, он продвинуть меня, быстрее осваивают новые игры, быстрее осваивают новые гаджеты. Вот, поэтому, конечно же, дети быстро растут, и мы понимаем, что уже с 12-летнего возраста ребенок становится оружием в руках мошенников, в руках преступников, ну и как мы профессионально на сленге называем противник.
1: Я правильно понимаю, что если даже раньше дети, подростки совершали какие-то противоправные действия, то это скорее были такие подростковые кампании, которым просто вот от нечего делать захотелось каких-то приключений, да? А теперь это история про то, что кто-то вот эту самую подростковую энергию пытается использовать в отрицательном ключе.
0: Да, наверное, вот вы правильно это подметили. Если раньше, наверное, противоправная такая хулиганская деятельность была связана, подчеркиваю, наверное, с двором, то сейчас...
1: И именно была хулиганская.
0: Хулиганская, да. То сейчас эта противоправная деятельность связана с нарушением порядка общества.

0: А говоря уже о преступлениях уголовного характера, это преступление противоправной деятельности, которое посягает на безопасность государства зачастую.
1: И за спиной этих детей стоят люди, которые как бы хотят, чтобы, ну, хотят, грубо говоря, их руками совершить эти преступления.
0: Елена, я скажу даже больше прямыми словами, за, так скажем, за спиной этих детей стоят спецслужбы иностранных государств. Конкретно в данном случае это украинские спецслужбы, которые на сегодняшний день манипулируют нашими детьми. И это доказано, это зафиксировано и задокументировано.
1: Сразу уточняющий вопрос. То есть это никогда наших детей, собственно говоря, подбивают на предательство Родины, да? А именно это подается как патриотизм. То есть такой хитрый очень ход.
0: Ну, честно скажу, разные способы вовлечения детей в эту противоправную деятельность. Это может быть как и обман, как вы правильно сказали, угу. Да?
1: Ну, то есть игра на патриотических чувствах.
0: Игра на патриотических чувствах. Вот нас как в детстве учили честное слово, да?
1: Да-да-да-да.
0: Попросили дать честное слово, и ты это честное слово держишь. Так и здесь. Более того, иногда это бывает в виде угроз. А иногда, ну, к сожалению, сейчас это становится все чаще и чаще, это жажда наживы наших детей, попытка заработать быстро деньги. Вот эта попытка заработать быстро деньги, не оглядываясь, а что за это будет, а что ты должен сделать, она как раз приводит к таким последствиям. Поэтому здесь все в совокупности. Совокупный спектр вот этих вот условий, при которых дети совершают эти преступления. И я, может быть, сейчас тоже немножко уйду в сторону, скажу, что после совершения вот этих уголовных преступлений родители начинают думать, а вот моего ребенка обманули. А вот его шантажом или обманным способом вовлекли в эту противоправную деятельность. Но вот, опять же, забегая вперед, есть ответственность у родителей. Объясни своим детям, что подобные действия, они уголовно наказуемы. Повторюсь, эти действия недопустимы в нормальной жизни.
1: Мы, кстати, поинтересовались у родителей, что они по этому поводу рассказывают своим детям.
2: Мы ведем беседу с ребенком, объясняем, что происходит, чтобы понимала, какая сейчас политическая ситуация, чем это чревато. Плюс приводим примеры, потому что сейчас очень много разных ситуаций, связанных с мессенджерами, когда там мои знакомые ее, по сути, разорили, потому что забрали очень много денег через психологическое воздействие на ребенка. Ребенок думает, что он спасает родителей, а на самом деле он просто отдал все ценное, что у него было.
3: Я каждую неделю с детьми провожу небольшой разговор о том, как им себя вести, если кто-то позвонит. Соответственно, если им кто-то звонит, я прошу их обязательно рассказать мне о том, что происходит, потому что если я их могу поругать и рассказать, что делать, и последствий не будет, что если они мне не расскажут, то последствия будут гораздо хуже.
4: Мы говорим достаточно часто о том, что очень важно не реагировать на сообщения с непонятных номеров, не отвечать непонятным людям на телефон, которые звонят, и могут даже что-то рассказать, что с мамой что-то произошло, или что они звонят по поручению мамы. Если она услышала, нужно ничего не реагировать, положить трубку, обязательно сказать родителям.
5: Я мониторю социальные сети, я просто пересылаю эти сообщения своему сыну, а вечером говорю: вот, посмотри, жил-был человек, вот он сделал вот это, вот это, вот это. Теперь остаток своей жизни он проведет в неволе. Не будь таким, как Петя. Посмотри, вот во что можно вляпаться. Вот какую ошибку совершили люди, доверившись кому-то в интернете или испугавшись чего-то, не умея отличать правдивую информацию от вымышленной информации.
6: Но я стараюсь регулярно говорить об этом с детьми, потому что, к сожалению, эти люди, назовем их так, да, все время придумывают новые способы. Я считаю, что это очень опасно для наших детей. Часто это всякие противоправные действия, это и вандализм, и какая-то террористическая деятельность. Часто это мошеннические схемы. Ну, в зависимости от возраста ребенка приходится по-разному с ним об этом говорить. И здесь скорее от того, насколько много ребенок в данный период своей жизни проводит времени в телефоне.
1: Как мы видим, родители не оставляют без внимания эту тему. Хочется только подчеркнуть, что посягательство на чужую жизнь – это ведь по определению преступление.
0: Все верно.
1: И это мы объясняем с самого раннего детства. Тут, по-моему, нет вопросов. Другое дело, что вот в том примере, который вы привели, наверное, надо было подчеркнуть то, о чем сейчас говорят очень много, но все равно как бы не слышат не все. То, что ну просто не могут люди из правоохранительных органов переложить обязанность пойти и обезвредить предателя на 14-летних подростков.
0: Все верно. Вы все верно сказали, и мы об этом уже говорим длительное время. Сотрудники правоохранительных органов, учетом того, что я из Федеральной службы безопасности, органы Федеральной службы безопасности, сотрудники нашего ведомства никогда не звонят по мессенджерам, никогда не просят выполнить

0: задания, никогда не просят перевести деньги, никогда не угрожают. А если есть сомнения у детей, у родителей, то обязательно придите, пожалуйста, в наше подразделение, которое рядом находится, задайте соответствующие вопросы. Любой сотрудник любого подразделения в любом регионе всегда даст правильную оценку. Я приведу пример, когда мальчик один, 14 лет, попал в такую же ситуацию, когда ему начали угрожать мошенники. У него что-то щелкнуло, произошло критическое мышление, он увидел адвокатское бюро, пришел в это адвокатское бюро, говорит: «Здравствуйте, вы адвокаты?» Ему ответили: «Да, мы адвокаты. Вы знаете, мне нужна юридическая помощь бесплатная. Вы сможете мне оказать?» Ну, там оказались адвокаты с юмором, увидели молодого человека. А они говорят: «Конечно, мы можем». Вы знаете, мне позвонили сотрудники ФСБ, просят выполнить задание. Они его успокоили, сказали, что ты правильно пришел, дали ему грамотную юридическую оценку, позвонили нашим коллегам, и ситуацию вовремя удалось локализовать. Тем самым мы даже ребенка поблагодарили и всем привели в пример, что вот в тяжелой ситуации он подошел к юристам компетентным, задал правильный вопрос, получил правильный ответ, который на всю жизнь его спас.
1: Дорогие товарищи родители, расскажите об этом своим детям обязательно, как надо поступить, что, в принципе, можно даже и в простую адвокатскую контору зайти, а еще лучше дойти до отделения полиции, например, да, где просто обязаны. Если здесь оказались просто хорошие люди с чувством юмора, да, то в полиции ребенку просто обязаны помочь, и никто его не накажет за то, что он просто пришел об этом рассказать. Правильно же?
0: Все верно, все верно.
1: Так, террористические действия, диверсионные действия, еще к чему могут подбивать подростков?
0: Мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся в преддверии выборов с таким явлением, когда нашу молодежь из-за обостренного чувства справедливости, юношеского максимализма пытаются вовлечь в какие-то публичные действия. Это вот массовые какие-то выходы на улицу, массовые сборы, попытка совершить какие-то шествия. И вот эти действия, они также являются наказуемыми. Либо в рамках административной ответственности, либо в рамках уголовной.
1: То есть, если даже подросток просто пошел на некую демонстрацию, это наказуемо?
0: Значит, речь идет о том, что если мы идем на демонстрацию, которая организована официально органами госвласти, если это связано с проведением праздника, который был разрешен действующей администрацией, то, конечно, это не наказуемо.
1: А как узнать? Вот если вдруг ребенок просто... Такая хорошая ситуация. Ребенок говорит: вот хотим завтра с друзьями пойти туда-то. Как вообще понять, это разрешенное мероприятие, неразрешенное?
0: На сегодняшний день у нас с вами достаточно сильно развиты социальные сети, новостные каналы. У правительства любого региона, вот если мы находимся в московском регионе, то у правительства Москвы, у правительства Подмосковья, Московской области есть свои сайты, свои телеграм-каналы, макс-каналы. И мы говорим о том, что там есть официальная афиша, объявление, что где происходит. Но если нет возможности залезть на эти сайты, надо ребенку просто сказать. Если ты оказался в ситуации, видишь много полиции, если ты видишь, что сотрудники полиции сообщают, что митинг или сбор, в который ты попал, незаконный, просьба всех разойтись, обязательно надо разойтись. Потому что зачастую, вот я просто приведу пример, как действует наш противник. Они выбирают достаточно небольшое количество людей, которым предлагают за деньги, за какие-то другие блага, собрать своих знакомых, вывести на конкретную улицу и провести просто какое-то шествие. Просто помитинговать. Потом приходят провокаторы и начинают выкрикивать какие-то непонятные лозунги, которые не связаны с целью нахождения там наших детей. И вот это потом снимается иностранными журналистами, и потом это выдается как некое недовольство местного населения. В лучшем случае, если ничего не происходит. В худшем случае, если детей заставляют эту толпу куда-то идти, что-то делать, что-то громить. И вот здесь вот важно, чтобы наши дети это увидели, поняли, что это все незаконно, вовремя ушли, вовремя одумались, и своих друзей, которых тоже там каким-то образом обманом вывели туда на улицу, попросили: давайте, друзья, уйдем, лучше пойдем погуляем во дворе, поиграем в футбол, спокойно посмотрим, сходим в кинотеатр. Вот здесь это важно нашим детям объяснить заранее.
1: И надо отдать должное нашим подросткам, они об этом знают. Давайте послушаем, что они сами нам рассказали.
2: В принципе, если подаешь такую компанию, то по-хорошему уходить. Ну, если не можешь себя контролировать, если будешь слушать их. Ты хочешь и готов мириться с последствиями, что ты там будешь сидеть в какой-нибудь изолятор, тебя посадят. Может, даже какое-то дело могут завести, не знаю, административный штраф родителям. Ты готов на все это? Ну, типа, иди, но последствия слишком высокие для меня. Я бы не пошел.
3: Скорее всего, могут посадить в тюрьму, либо штрафы, конечно,

0: Очень вряд ли. Ну, наверное, на первые сутки это в полицию, чтобы это рассудить, а дальше уже в камеру. По-моему, в какой-нибудь концлагерь, как-то по-другому называется. В общем, место, куда детей до 14 отправляют. Да, еще за ними следят, чтобы они не сделали чего-то плохого больше.
1: В школе рассказывали, родители тоже говорили. Если бы мне было 14, меня бы поставили на учет или посадили в тюрьму.
2: Вот такая вот эмоциональная реакция, но давайте немного успокоим аудиторию, расставив точки над «и». Дети, совершенно случайно, так уж тоже бывает, да, на улице увидели какое-то сборище, подошли к нему и не понимают, можно или нельзя, надо просто спросить у полицейских, которые находятся рядом, да? То есть, если это же незаконно, то обязательно появятся представители власти, которые будут разгонять это мероприятие, да?
3: Безусловно, даже на организованном официально властями мероприятиях всегда есть сотрудники полиции, которым можно подойти, уточнить. Вот так же, как мальчик подошел к юристам в адвокатскую контору, так же здесь он может подойти к сотрудника полиции, пойти и сказать, просто сегодняшнее мероприятие, оно законное, разрешенное, да, пожалуйста.
2: Знаете, чего не хватает? Не хватает новых стихотворений про дядю Степу, чтобы дети росли сразу с доверием, как когда-то к милиционеру, да? Наверное, где-то с детского сада уже надо начинать воспитывать у детей доверие к органам власти и к тому, что к ним можно подойти и попросить... либо помощи, либо совета.
3: Все верно. Все верно. Не только дядя Степа. Стихотворение в детстве меня выучили. Крошка сын к отцу пришел и спросил.
2: Это Маяковский. Да. Что такое хорошо и что такое плохо. И еще важный момент, то, о чем вы сказали, что даже если это какое-то государством разрешенное мероприятие, ребенок должен понимать, что если кто-то начинает призывать, громить и рушить, этого делать нельзя. Но здесь, опять же, мы упираемся в нормальные человеческие запреты, что на чужое имущество посягать нельзя.
3: Безусловно. И на имущество, и на здоровье. Поэтому, еще раз, для всех очень важно понять, сотрудники полиции говорят о том, что это неразрешенное мероприятие, обязательно надо покинуть это место.
2: А если, например, ребенок просто посетил массовую демонстрацию, которая не была разрешена государством, но при этом он туда попал. Не знаю, уж нарочно, не нарочно, в соцсетях его кто-то позвал, или он шел мимо. Даже он же потом все равно будет рассказывать, шел мимо, случайно попал. Вот за такие вещи что бывает?
3: Значит, если действительно потом впоследствии выяснится, что ребенок к этому отношению имеет, конечно же, его отпустят. С ним проведут беседу, разберутся, и никаких последствий за это не будет. Надо смотреть все обстоятельства, в какой момент пришел. Но если это единственное, что он сделал, то, уверяю вас, скорее всего, он будет освобожден от уголовной ответственности. Вот. Поэтому здесь важность своевременности в том, чтобы ты не совершил более тяжкие последствия, которые могли бы быть связаны с различного причинением ущерба жизни, здоровью, а может быть, имуществу иных лиц. Но в настоящее время мы живем в цифровом мире. Фактически за каждым углом, в каждом доме есть видеокамера, и мы имеем возможность посмотреть, шел ли он мимо и что он делал на этом митинге, демонстрации. Поэтому все следы остаются, и важно здесь знать, что если ты шел мимо на демонстрацию и надел маску, если ты шел мимо, выкрикивал лозунги, то, конечно, правоохранители соответствующий вывод, правильный вывод сделают. Это вот здесь важно это иметь в виду.
2: Ну и в заключение хочется напомнить родителям, почему же дети-подростки, даже зная об ответственности, идут на поводу у вербовщиков. Разобраться с этим нам поможет кандидат педагогических наук, практикующий психолог Юлия Челышева.
4: Первичная история, надо просто понимать про то, что вербовщики всегда работают с детьми с 14 лет, да, то есть это подростковый возраст. Они могут взять возраст 10-11, но здесь ребенок еще пока не сильно оторван от дома. Поэтому их основная задача взять вот как раз тот самый всплеск подросткового возраста, когда не включается критическое мышление. Поэтому базовое, что берет вербовщик, это эмоциональный контакт с ребенком. То есть первое, что он делает. И практически все родители это знают, что ребенок подросткового возраста – это ребенок, который сопротивляется. Сопротивляется миру, да, ограничениям родительским, в принципе, ограничениям школьным. И вот когда мы, например, начинаем общаться с ребенком, и мы хотим его перетянуть, да, втянуть его в какую-то историю, первично мы точно знаем, что у него есть сопротивление миру. Значит, что нужно сделать? Сказать: «Я тебя понимаю». Ты тот, кого я, как никто, понимаю, это я тебя, потому что я нахожусь в такой же ситуации. И вот в этом позитивном состоянии человек теряет контроль. над поведением, потому что он находится в возбуждении.

0: определенном эмоциональном состоянии. То есть я перестаю мыслить и оценивать свои поступки. Я все время иду под эмоцию, под аффект. Да? И вот третий момент, тут мы как раз включаемся с предложением что-то сделать. Да? Возможно, это будет просто ну, легкое хулиганство, да? То есть попадающее под статью хулиганства. Что-то разбить, куда-то перенести, кому-то позвонить. И мы начинаем совершать действия, которые, ну, как бравада. Я могу это сделать, а ты это можешь сделать? Да? То есть он тебя проверяет на браваду. И ты как бы, да,
1: на
0: конечно.
1: Берет.
0: На слабо. То есть, в общем-то, классическая история слабо. Да, только уровень очень тяжелый.
1: Очень здорово.
0: Очень хорошо работает. А дальше все это на крючке.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, руководителем подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаилом. И уже подробно поговорим о том, каким образом различные деструктивные организации вербуют подростков, делая их соучастниками преступных схем и мошеннических действий и членами незаконных организаций. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Всем хорошего вечера, берегите себя и ваших детей.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8 495 921 40 41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Вернитесь в пять.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

5.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

esse espeto.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.